0: постараюсь как-нибудь замять эту безумную проделку, и о ней больше речи не будет.
1: Я должен вас расстроить, сэр Приор. Вам придется уплатить порядочный выкуп, иначе вашей братии предстоит избрать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве. Вот у нас еще один пленный. Послушай, любезнейший.
2: Да?
1: Посмотри на преподобного отца Эмера. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.
2: О, еще бы мне не знать. Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами. 600 крон, почтеннейший приор, вполне может уплатить ваши милости.
1: Ха. Я доволен. Таково решение, сэр приор.
3: Решено! Решено!
0: Что, с ума сошли, господа? Где же я возьму такую сумму?
2: Если вашей милости угодно, я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.
1: Расписку он тебе даст, какую хочешь. А ты за один раз заплатишь выкуп и за приора, и за себя.
2: За себя. За себя. Я совсем разоренный человек.
1: Ну, это пускай рассудит приор. Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот человек дать за себя хороший выкуп?
0: Может ли? Да ведь этот Исаак из Йорка такой богач, что мог бы выкупить целое войско. Вы останетесь в накладе, взяв с него меньше 1000 крон.
1: Решено!
3: Решено! Решено! Решено!
4: Вы что, хотите вконец погубить меня, несчастного? Я лишился дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию? О, Ревекка! Если бы каждый листок этого дерева был бы золотой монетой, я бы отдал все эти сокровища, только бы знать, что ты жива.
3: А что у твоей дочери черные волосы? И не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?
4: Да, да, да. Что с ней, добрый человек? Скажи, где она? Что с ней?
3: Я видел, как ее тащил Бриан де Буагильбер. Я хотел было послать ему вслед стрелу, да побоялся нечаянно попасть в девушку.
2: О, лучше бы твоя стрела пронзила ей грудь. Лучше бы ей лежать в могиле, чем быть во власти лютого храмовника.
1: Друзья, горе этого человека растрогало меня. Исаак, поспеши пленить Буагильбера видом твоих денег. Не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории. Приор Эмер, Исаак не прочь доставить тебе кошелек с 100 марок серебра, если ты согласен попытаться убедить твоего приятеля-храмовника, чтобы он отпустил на свободу его дочь.
0: Ну, пожалуй, я соглашусь, если он пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды. А мое письмо будет тебе, старик, охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери.
4: Ой, Ревекка!
5: Ну, дорогой Локсли, время прощаться.
1: Доблестный черный рыцарь, без твоего мужества нас неминуемо постигла бы неудача.
5: Храбрый Локсли, даруй мне пленника Мориса де Браси.
1: Он твой, и делай с ним все, что хочешь. Я протягиваю тебе руку честного англичанина и хочу вручить тебе вот этот охотничий рог. Если когда-нибудь тебе понадобится наша помощь в этих лесах, протруби

0: Прощайте, друзья мои.
1: Прощай, черный рыцарь.
2: Доброго пути, труп.
3: Прощай.
4: Прощай.

утреннее солнце озарило лужайки дубового леса. Зеленые ветви засверкали каплями жемчужной росы.

Желань вывела детеныша из чащи на открытую поляну. И не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.

0: Дурные вести, принц Джон.
1: Слишком часто стали посещать нас дурные вести. Даже здесь, в Йоркском замке. Ну, говори, Фицурс.
0: Прибыл Дебраси, но в каком виде? Его вооружение проломлено, измято, обогрено кровью, забрызгано грязью. Впрочем, вы сами убедитесь в этом, ваше высочество. Он идет сюда.
1: Что? Дебраси? Дебраси, что это значит? Говори, говори, я тебе приказываю. Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фронт де Беф?
2: Храмовник вместе с красавицей Ревеккой бежал к себе в прецепторию Темплстоу. Оборона Фронт де Бефа вы больше не увидите. Он погиб в раскаленной могиле среди пылающих развалин своего замка.
1: Что? Саксы возмутились?
3: Но худшая весть еще впереди.
2: Ричард, львиное сердце, здесь, в Англии.
1: Что? Ты? Ты бредишь, Дебраси. Этого не может быть.
2: Это чистейшая правда. Я был его пленником. Он говорил со мной и отпустил на волю, взяв слово, что я не подниму более свой меч против законного английского короля.
4: Что делать, ваше высочество?
1: Нам остается одно средство. Тот, кого мы страшимся, странствует пока в одиночку. Надо где-нибудь его настигнуть.
2: Нет, я за это не возьмусь. Он помиловал меня. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.
1: Хорошо, хорошо, Дебраси. Мы постараемся по достоинству оценить твою преданность.
4: Ваше высочество, я беру на себя это опасное дело. 5 моих дюжих копьеносцев, надеюсь, помогут завершить его благополучно.
1: Желаю удачи, Фицурс.
5: В это же самое время в монастыре святого Ботольфа король Ричард Львиное Сердце, отныне нам нет уже надобности называть его черным рыцарем, прощался со своим верным Айвенго, которого король заехал навестить по пути от лесных стрелков Локсли. Айвенго высказал пламенное желание проводить своего избавителя. Но Ричард велел ему хорошенько отдохнуть 2 дня с тем, чтобы они встретились в Конинсбурге, куда отправился Седрик Сакс на поминки по своему благородному родственнику Ательстану. Ричард отбыл в сопровождении Вамбы, а вскоре после ранней обедни Айвенго послал сказать аббату, что желает его видеть.
6: Что? Что случилось, юноша? Ты почувствовал себя хуже?
7: Лучше. Гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале. Или моя рана была не так серьезна, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я не могу больше оставаться здесь.
6: Сохрани Бог, чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны.
7: Я и сам не покинул бы вас, святой отец, если бы не было в том нужды.
6: А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду?
7: Разве вам никогда не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина?
6: Не отрицаю. Но ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.
7: Ты ошибаешься, Приор. Сил у меня довольно. Я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Поэтому прошу тебя, достань мне скорее верховую лошадь.
6: Что ж, я дам тебе мою испанскую кобылу.

0: Между тем, Ричард и его проводник Вамба не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Вороной конь легко нес на себе широкоплечего, могучего седока. Осанка и манера рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч палашом.
1: Мой бесстрашный повелитель, дайте-ка мне рожок, что подарили нам йоманы, и на зов которого они обещали появляться.
2: Пожалуйста, дружок.
1: Спасибо.
2: Что ты делаешь, Вамба?
1: То, что мне кажется, сейчас совсем не лишним.

0: напарники нас поджидают добрые молодцы. Засаду нам устроили.
1: Чего ты взял?
0: Да с того, что раза два видел, как среди зелени мелькали фигуры. Так будь они честные люди, выехали бы на открытую тропинку.
1: А ведь на этот раз ты прав. Опущу-ка я забрала.
2: И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову. Из чащи выскочили шесть вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Позади черно сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала.
1: Что это значит?
3: Умрите, раненые!
1: У нас здесь изменники завелись. Ну что же, вы познакомитесь моим мечом.
2: Как ни были храбры нападавшие на Ричарда, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль. Он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил благородное животное.
1: Это предательский удар!
2: Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Бамба помешал. Не обладая большой силой, но отличаясь ловкостью, Шут, воспользовавшись тем, что бойцы не обращали на него внимания, успел предотвратить нападение синего рыцаря, подрезав ноги его лошади ударом палаша. Кони, всадник покатились на землю.
4: Рыцарь, идем на помощь!
2: В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством ловкости веселого ошейника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые.
1: Прежде чем выразить признательность моим преданным усердным друзьям, важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подыми забрало синего рыцаря.
0: Ну-ка, храбрый воин, дай-ка я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же тебе и шлем сниму.
1: Вальдемар Фицурс. Что могло побудить человека твоего звания взяться за такое гнусное дело? Кто подбил тебя на такое предательство?
5: Принц Джон. Твой брат.
1: Молчи. Дарю тебе жизнь, подлец. Но с условием, что ты в течение 3 дней покинешь Англию. Локсли, дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите вас миром.
6: Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, я бы с охотой послал вслед этому негодяю добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия.
1: У тебя английская душа, Локсли. И ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Львиное Сердце.
7: Ричард Львиное Сердце. Ричард Львиное Сердце.
1: Встаньте, друзья мои, встаньте, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...
6: Не зовите меня более Локсли, государь. и узнайте то имя, которое получило столь широкую известность, что, может быть, достигло даже вашего царственного слуха. Я Робин Гуд из Шервудских лесов.
1: О, кто же не знает твоего имени? Приветствую тебя, храбрый человек. Дай обниму тебя.
8: Государь, кто-то скачет сюда.
1: О, это доблестный рыцарь Айвенго. Я узнаю моего друга по доспехам.
9: Приветствую тебя, черный рыцарь. Что означает столь большое общество?
1: Ничего не опасайся, Уилфред. Здесь ты можешь называть меня Ричардом, потому что я окружен верными английскими сердцами.
9: Но что означает это зловещее зрелище? Что тут за мертвые тела?
1: На нас напали изменники, Айвенго. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару.
10: Ах, государь, вашему королевству грозит междоусобная война, а вашим подданным угрожает тысяча зол, если они лишатся своего монарха, который странствует в это время в одиночку по лесным дорогам.
1: Прости меня, мой верный Айвенго. Я недаром скрывал свое пребывание. И еще некоторое время обязан оставаться в безвестности. Это необходимо для того, чтобы мои друзья и верные вассалы успели собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен стать во главе такого войска, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. А теперь, друзья мои, мы покидаем вас.
6: Счастливого пути, мой государь!
1: До встречи, Робин Гуд! До встречи, верные друзья мои!
2: Слава Ричарду!
11: Да здравствует Ричард, львиное сердце!

0: огонь слепого изуверства.
1: Известно ли тебе, пришелец, с кем ты говоришь?
2: Не знать тебя, гроссмейстера, было бы большим грехом.
1: Чем привлекла тебя наша обитель? Что нужно тебе в ней?
2: Я принес письмо рыцарю Бриану.
1: Подай мне это письмо.
3: Да, в неприветливое место попал Исаак из Йорка. Прецептория Темплстоу, обитель рыцарей храма, куда скрылся Буагильбер с Ревеккой, была тщательно укреплена. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на страже у подъемного моста. Ничего хорошего не сулило Исааку и внешность гроссмейстера Бомануара. В облике этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши.
1: Сэр прецептор Мальвуазен, ты только послушай это послание. Сэру Бриану де Буагильберу, сердечно рад твоему спасению от плена вместе с красавицей Ревеккой. Но тем не менее, будь осторожен. Ваш гроссмейстер Бомануар ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах. Он может помешать вам веселиться и жестоко прекратить ваши прегрешения. Отец твоей красотки, богач из Йорка, обещает дать тебе за нее большой выкуп. Усердно советую, отдай ему дочь. Эймер, приор аббатства Жорво. Да, вот каковы ухищрения врага человеческого. Вот какие приманки закидывает он для уловления душ. Так, Мальвуазен, прежде всего выбросьте из замка этого старика.
4: Эй, стража, уведите его из замка живо.
2: Ответ! Ответ мне дайте!
5: Молчать,
2: убирайся! Ответ! Побыстрее! А как же дочь моя? Как же дочь моя?
1: Объясни мне, Мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину?
6: Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то.
1: Постой. Колдовство, говоришь? Слушай меня внимательно. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни.

0: Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде? Исаак был здесь, за оградой прецептории, куда его швырнули стражники.
1: Отец мой, я обречена на казнь. О, за то, что не ведала душа моя за колдовство. Если можно найти сильного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя! Плоть от плоти моей, я отыщу его. Я отыщу его.

0: Мало есть в Англии местности более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Адальстан.
1: О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу.
2: Прошу вас сюда, доблестный рыцарь.
3: Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Адальстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкельстоне.
1: Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палец. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу.
2: Удивительная история, не правда ли, сэр, черный рыцарь?
3: Рассказ, достойный Романа. И как хорошо, что он имеет такое окончание.
2: И теперь мы готовы служить нашему отважному избавителю.
3: Позвольте мне, дорогой Седрик,
2: да-да,
3: напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок.
2: Все, что угодно, благородный рыцарь.
3: Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения.
2: Сэр рыцарь, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы.
3: Обо все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться. Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце.
4: Что?
3: Ричард! Ричард, открой забрало. Пожалуйста.
5: Ричард! Ричард! Как я рад твоему возвращению, Ричард!
3: Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу?
5: Я слушаю тебя.
3: Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенга и снова даровал ему свою родительскую любовь.
5: Где он?
3: Ульфред, подойди сюда.
6: Отец, отец, даруй мне твое прощение.
5: Сын мой, дай я обниму тебя. Сын мой.
6: Спасибо. Спасибо, отец.
1: О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым.
3: Благодарю вас, Адальстан. Сэр Седрик,
1: да.
3: Я хотел бы...
7: Ровена.
4: Айвенго. достоин более ласкового приема с моей стороны. Но...
7: Молчи, возлюбленная моя. Теперь я знаю, что у меня есть надежда на счастье.
4: Дай Бог. После такой томительной разлуки.
7: Ровена.
4: Мой Айвенго.

0: брачного союза леди Ровены и Ательстана, это дело решенное. Не так ли, Ательстан?
1: Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Ну вот, Айвенгом, объявляю, что я отказываюсь. Что такое? Неужто меня рябит в глазах от истощения? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.
0: Уилфред, сын мой.
1: Ричард, и вы уходите?
2: Простите, но я должен покинуть вас. До встречи.
0: Уилфред, Ательстан.
1: Ну?
3: Уилфред, ну чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал?
2: Кто?
3: Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе.
4: Я, добрый рыцарь дворянского рода, приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку.
5: Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии.
4: Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я Уилфред Айвенга.
6: Айвенга, да хранит тебя Бог.
7: Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны. Достань лучшего коня. И тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.
4: О, надменный храмовник. Клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена.
7: Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!
8: Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенга и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфрида едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал.
9: Вставайся!
5: Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера.
8: Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.
5: Вот поистине суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной.
2: Я опоздал. Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, тогда как сам ты едва держишься в седле?
4: Сам Бог, государь, покарал этого надменного человека.
2: Мир ему. Все присутствующие здесь храмовники арестованы!
5: Я воспротивлюсь твоему приговору!
2: Гордый храмовник! Ты не в силах это сделать! Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя Англии!

0: Айвенга и Ровены совершилось в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенга долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенга успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура.
1: Рукой

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фиджеральд писал: «Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы». Эти слова Фиджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фиджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фиджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги «Романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манивший в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фиджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившийся бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
2: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса в полусотни ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону к Бьюкененам в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету. И как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, Университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего. Был фигурой в своем роде характерной для Америки. Одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин. И потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Недурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
3: Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.
2: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
4: «Вы живете на том берегу?» У меня там есть знакомые.
2: А я там никого не знаю.
4: Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби.
3: Гэтсби? Какой это Гэтсби?
2: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
5: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
2: «А там что-то происходит?»
5: «Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают».
2: «Я не знаю».
5: «Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
2: Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
3: «Неотложное дело».
2: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
3: «Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица. По-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?»
2: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве.

7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полудюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там среди дам посолить. На короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения. Туда просто приезжали, и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились 2 девицы и 3 мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. 3 мистера Бр-мр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глаза.

0: глазами Гэтсби, должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
1: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
0: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
1: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
0: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто же я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
1: «Так ведь это я? Гэтсби?»
0: «Что? Ох, извините, ради бога».
1: «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
0: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4, 5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
2: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
0: Но откуда он родом? Чем занимается?
2: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
0: В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
2: Впрочем, я этому не верю.
0: Почему?
2: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
0: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста, Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он. «Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
2: «Со мной?»
0: «Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
2: «Я только что выслушала совершенно невероятную историю».
0: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
1: «Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина».
0: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
1: «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
0: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.
2: Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Она развлекалась с другой компанией, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана.
3: А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл сотней гостей в 4 отдельных вагонах. Снял целый этаж в отеле. И накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
4: Вот, вот, пожалуйста.
3: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
4: Отнеси это вниз и отдай кому следует. И скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем. Дейзи передумала.
3: И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра в 5 часов дня она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
0: Странные совпадения.
3: А это вовсе не совпадение.
0: То есть как?
3: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
0: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
3: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
0: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
3: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
0: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
3: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
0: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. Hello, Дейзи, только приезжай без Тома.
5: Что?
0: Приезжай без Тома.
5: А кто такой Том?
0: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили, сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов с поникшей мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась, из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дези, сияющей радостной улыбкой.
4: «Уж не влюбился ли ты в меня? А почему я должна непременно была приехать одна?»
0: «Это тайна замка Рекрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь». Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
4: «О чем это ты?»
0: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая руки из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.
6: «Мы старые знакомые».
0: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
4: «А давно мы с вами не виделись?»
6: «В ноябре будет 5 лет».
0: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид — огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне. Только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
6: «Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дейзи мой дом».
4: «Как? Неужели это ваш дом?»
6: «Вам он нравится?»
4: «Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?»
6: «А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости».
0: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
6: В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек.
0: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрой случая. Какое бы блистательное будущее не ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время. Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось. И все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами. И он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
7: «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
8: «Нет, а почему?»
7: «Говорят, вы отпустили всю прислугу».
8: «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
0: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
9: «А куда нам девать себя вечером? И завтра? И послезавтра, и в ближайшие 30 лет.
10: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.
9: Да, но сегодня так жарко, и все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город».
0: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
9: «Кто хочет ехать в город?»
8: «Я...»
9: «Вам словно бы прохладно?»
0: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во Вселенной.
9: «Вам всегда прохладно?»
8: «Нет, я...»
0: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
11: «Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город».
0: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
8: «Не могу я разговаривать в этом доме, старина».
0: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
6: В нем звенят деньги.
0: Ну, конечно же, как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах. Звон металла, победная песня кимвала. Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
11: «Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне».
9: «Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике».
0: Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
11: «Видали?»
0: «Что именно?» Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
11: «Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить».
0: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
11: «Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами».
12: «Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад».
11: «Ваша жена хочет уехать?»
12: «Да. Дошло тут до моих ушей кое-что... неладное. Вот потому-то я и решил уехать».
0: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели – уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер «Люкс» в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
11: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета».
6: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
9: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
11: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
6: «Пожалуйста».
11: По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?
9: Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой.
11: Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми.
8: Послушайте, что я вам скажу, старина.
9: Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой.
0: А в самом деле? Поехали, Том.
11: Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби.
8: Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня.
11: Вы с ума сошли!
8: Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня.
11: Вы сумасшедший! Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дези. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дези выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дези. В сущности, я люблю только ее одну.
9: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
8: Забудь все это, Дези. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него.
11: Чушь!
9: Нет. Это верно.
11: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное.
9: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
11: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дези, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго. И торговали алкоголем за аптечными стойками.
9: Ой.
11: Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки.
9: О.
11: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
9: Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу я больше не могу.
0: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать, говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дези. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
11: Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби. В его машине.
0: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
11: Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
0: И Дейзи с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего. Даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
11: Авария. Уилсону повезло. Будет ему теперь работа.
0: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
13: Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться.
0: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
11: «Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал».
0: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
11: «Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали».
0: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
11: «Проклятый трус! Даже не остановился!»
0: У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
6: «Вы что-нибудь видели на шоссе?»
0: «Да».
6: «Она совсем?»
0: «Да».
6: «Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась».
0: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. «Как это, черт возьми, произошло?»
6: «Понимаете, я не успел перехватить».
0: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи?
6: «Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в 1 минуту. В 1 минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом... Я просил Дейзи остановиться. Но она не могла.
0: Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов.
6: Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
11: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
6: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
11: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
6: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
11: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
0: Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убивали.

0: Она поднималась выше, стирая очертания ненужных построек. Я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Где первое мгновение, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против 1, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта.

0: Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
1: Я подожду. Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там не говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Но из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.

0: Группенфюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц.
2: Необыкновенно рад вас видеть.
1: Живым и здоровым.
0: Благодарю.
2: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
2: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
2: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет. И впредь этого делать не стану.
2: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
2: Он сказал об этом?
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
2: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
2: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
2: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
2: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
2: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
2: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
2: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
2: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил?
0: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
2: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
0: Да.
2: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
0: Именно так.
2: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
0: Должен.
2: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что, я волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый. Да-да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
0: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
2: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать. Слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что? Я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
0: Конечно.
2: Угу.
0: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
2: Факты?
0: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен.
2: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
2: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
2: Хитрите?
0: Ну что вы, группенфюрер, открыт как дитя.
3: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела Генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
2: Добрый день, господин генерал.
4: Хай, Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
2: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
4: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
2: Так.
4: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
2: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
4: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
3: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье
4: Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
1: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
4: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
1: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока.
2: Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
5: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
2: Вы хоть бы кофе предложили, право?
5: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру наряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
2: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
5: Зачем вам Красная Библия?
1: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
5: То есть?
1: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
5: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
2: О, совершенно верно, изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
5: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
2: Им занимается Кальтенбруннер лично.
5: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
1: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канарис. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
5: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно. С Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми. Только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии.
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
3: А если я действительно веду такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
2: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
3: В Швеции.
2: Не лгите.
3: Ну, тогда не спрашивайте.
2: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
3: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
2: В чем она будет заключаться?
3: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
2: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
3: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
2: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
3: Вы же знаете.
2: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
3: В 19:30.
2: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
3: А у вас есть такого рода данные?
2: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
3: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
2: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
4: Группенфюрер?
2: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
4: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Mm-hmm. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник.
1: Угу.
2: Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь.
1: Угу.
2: Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.
1: Угу. Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди, не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко – это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность?
4: Вы же все прекрасно знаете, бригадофюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
3: И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
4: То, что вы позволите.
2: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
3: Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотела я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
4: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
3: Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
4: Нет.
3: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем.
4: А кто будет третьим?
3: А если третьим будет Мюллер? А?
4: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
3: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
4: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
3: Нас. Нас, Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл. Не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума. Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня.
4: Нет, я не буду этого делать.
3: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие. И есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
4: Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кастрель, Ганс Геннадий Фролов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС Одесса готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе. Однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.

0: наденье.
1: Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
2: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
3: Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне делать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот направления Ганновер и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.

0: Бользен.
1: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
0: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
1: Ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
0: Ах, вот так.
1: Да, но вообще вы правы. Зеленые, кошачьи.
0: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
1: Да когда угодно. Вы где живете?
0: В лесу, Бабельсберг.
1: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
0: И когда вы ложитесь спать?
1: Если не бомбят, поздно.
0: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься парой слов.
1: Да?
0: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
1: Пожалуйста, приезжайте.
0: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна. Это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
2: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, сильно действующим снотворным.
3: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
4: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на 2-й этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
0: Нет, нет, нет. На 2-м этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
4: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
0: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
4: Но группенфюрер сказал мне, что я должен...
0: Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
4: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
0: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
4: Именно так, господин
0: хорошо.
4: Бользен.
0: Хорошо, подайте мне аппарат.
4: Могу я выпить еще чашечку кофе?
0: О, да, конечно. То плохо спали ночью?
4: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
5: Шольц слушает.
0: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
5: Добрый вечер.
0: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
5: Соединяю, штандартенфюрер.
0: Спасибо.
5: Я слушаю.
0: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на 2-й этаж.
6: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
0: Да, пожалуйста.
4: Да, группенфюрер.
6: Ганс. Делай все, как я сказал. Понял?
4: Хорошо, группенфюрер.
0: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
4: Спасибо, господин Бользен. Я не буду вам мешать.
0: Нет, нет, ни в коем случае.
2: Ганс уснул через 20 минут.

0: Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
1: Группенфюрер, он уехал.
2: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: «Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно, центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует, центр». Угу. Когда получили?
4: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
4: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
4: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
4: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6. А мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте.
4: Хорошо.
3: Теперь телефон ваш не изменился?
4: Нет.
3: Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем.
4: Понимаю.
3: Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
4: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
3: Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
4: Да.
3: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
4: Две дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
3: Конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
4: Хотите крепкого чая?
3: Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
4: Понимаю.
3: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
4: Хорошо.
3: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтаг, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтага, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом и потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности?»
1: «Угу. Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадот. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит».

0: Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: Я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит, Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно... Только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
3: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции... Проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
3: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
3: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7. Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
3: Да.
0: Телеграмма. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги. Получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
4: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
0: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали 3 полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
5: Самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
6: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер».
7: «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу».
6: «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче».
7: «Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они... слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на 0.5 странички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?»
6: «Вполне».
7: «Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику».
6: «Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером».
7: «Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование».
6: «Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?»
7: «Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про 2 события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития».
6: «Завтра Москва будет знать об этом, Рейхслейтер».
7: «Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы».
6: «Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не 2 или 3, а 100 ходов. и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замыслов.
7: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
6: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
7: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны. И я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. Отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладезя информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелена. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит, больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц, по возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь.
1: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Погоди, не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
1: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
2: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Безе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. В Альт-Аузее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума Вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
3: Ну что ж.
1: Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
3: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю.

0: Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
1: Сейчас, штандартный фюрер.
2: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
0: Дружище Хетль.
3: Да.
0: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
3: С удовольствием, штандартенфюрер.
1: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя. Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
3: А портальгеноз Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
1: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
3: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
0: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте.
3: С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хетли.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хетль. Да. Я читал его анкету. Не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хетли. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?

0: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтлин. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
1: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
0: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись? Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хёртль, быстро. Это в ваших интересах.
2: Что писать?
0: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
2: Сейчас. Я не могу писать на ходу.
0: И не надо, я подожду. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
2: Да.
0: Посмотрите, что там написано.
1: Хёртль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альт-Аузее неустановленным оператором на запад.
0: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хёртль.
2: Да.
0: Передайте вашим шифрам. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не суетитесь.
2: Да.
0: Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
1: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альт-Аузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хёртль. Через час Далис получил странную радиограмму из Альт-Аузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хёртль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Бёрн Хёртлем, расшифровки специалистами Далиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Далиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гаулейтера Айгрубера о начале работы.
0: Хёртль,
2: да.
0: Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
3: С удовольствием.
4: Одну минуту, штандартенфюрер.
0: Да, Ойген.
5: Я починил вам аппаратик.
0: О,
5: не понадобится?
0: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хетли. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хетли?
3: Что вы? Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
0: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хетли. Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства. Ну что, самое поразительное заключается в том, Хетль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мелькфорели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу. Любите ловить форель?
2: Не пробовал.
0: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
2: Здесь кое-кто ловит форель.
0: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем. Любите живопись?
2: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
0: Конечно, нет.
2: Покажите.
0: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
2: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
0: Ой, как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
2: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
0: Я тоже? А кто еще?
2: Да все, кому не лень.
0: Хетль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
2: Да-да.
0: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
2: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
0: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересуют копии, где складированы картины?
2: Американцев.
0: Их люди давно заброшены сюда?
2: Да.
0: Где они?
2: Под Зальцбургом.
0: Вы с ними контактируете?
2: Они со мною контактируют.
0: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
2: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
0: Вы с ума сошли?
2: Приказ фюрера. В штольне уже заложено 5 авиационных бомб.
0: Кто должен отдать приказ о взрыве?
2: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
0: Не Борман?
2: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
0: Хетль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
2: Ну, вы же знаете характер этого человека.
0: О ваших контактах ему известно?
2: Нет.
0: Думаете открыться ему?
2: Я не решил еще.
0: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
2: Не знаю.
0: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
2: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
0: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хёдль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
2: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
0: Спокойно, спокойно, Хёдль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
2: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
0: Проще простого, Хёдль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
2: Но это слишком рискованно.
0: Конечно. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
1: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хёдль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
3: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
1: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Даллеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедля, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочные?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью. А вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка. Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине. Готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил: да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну, зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
4: Заберите у него оружие.

мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут.
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зейловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь. У меня остались часы, ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать с гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька. Это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус –

перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда,

ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они

0: А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет. Шприц стерилен. А он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
0: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
0: Да, я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
0: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой, и красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
0: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
4: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите. Это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует. Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
1: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
1: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
5: Ойген. Выйдите со мной.
6: Слушаюсь, группенфюрер.
1: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
7: Тогда зачем же все это?
1: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
5: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
1: Отвечайте быстро. Мне в глаза прямо смотрите.
7: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
5: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
7: Благодарю вас, группенфюрер.
5: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
7: Хорошо.
5: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
7: Понял.
5: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
7: Ясно.
5: Это совершенно секретные данные.
7: Понял.
5: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешки громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешки. Вы все понимаете? Что я
7: так
5: говорю?
7: Точно.
5: А?
7: Так точно, группенфюрер.
5: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете, взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
7: Нет, группенфюрер.
1: Ну ничего, со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
8: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. тела.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя».

если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер.

0: Жив и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего. Ничего. Это пройдет. Это пройдет.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет Вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию.

0: он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Аузея? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Аузе еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну, хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло? Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного.
1: Мюллер?
2: Держите пальцы на пульсе нашей линии.
1: Пока да. Вы скоро?
2: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
1: Там порядок.
2: Будем на связи постоянно.
1: Только так.

0: Черт меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно, я сказал Борману.
1: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
2: Да. Точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести. Запомнить адрес. И бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право, хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
1: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
3: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
1: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
4: «Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!»
3: И по-русски научился. «На тебя!»
1: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения, схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
5: «Фридрих наш.
6: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
5: Он не жилец.
6: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

0: Через два часа танк Т-34, номер 24-9, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской, йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише. Мы у своих. Вы на явке Одессы. Понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог.
2: Не думай о секундах.

0: мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хетль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов, от автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гивиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Трудно себе представить тот переворот, который произойдет во всей вещественной жизни людей, если люди не то что станут жить по любви, но только перестанут жить злобной, животной жизнью.

0: Наташа отказала своему жениху без ведома родителей. Причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера и с которым она хотела бежать в отсутствие своего отца с тем, чтобы тайно обвенчаться. Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташи Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого? Пьер знал тайну его женитьбы. И так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним? Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить. Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Она просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу, и он испытывал затруднение переводить дыхание. В клубе все шло своим обыкновенным порядком. Гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Он прошелся по зале, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатолия, поехал домой, где камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини.
1: А Пьер, ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль.
2: Где вы, там разврат, зло. Анатоль, пойдемте, мне нужно поговорить с вами.
1: Si vous vous permettez dans mon salon, если вы себе позволите, в моей гостиной.
2: Вы более чем когда-либо ненавистны мне.
0: Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.
2: Вы, будучи женаты, обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увести ее.
3: Мой милый, я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делая мои в таком тоне.
1: Всего-во! Если вы позволите себе в моей гостиной...
2: Когда я говорю, что мне надо говорить с вами? Когда я говорю...
4: Что это, а? Что это глупо? Это глупо!
2: Вы негодяй мерзавец, и я не знаю, что меня воздержит от удовольствия размочить вам голову. Обещали вы ей жениться?
4: Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что...
2: Есть у вас письма ее? Есть у вас письма!
0: Анатоль взглянул на него и, тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.
4: Вот.
2: Не serai pas violent, ne crains rien. Я ничего не сделаю, не бойтесь. Письма раз. Второе. Вы завтра должны уехать из Москвы.
4: Ну как же я могу?
2: Третье. Вы никогда, ни слова, не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам. Но если у вас есть искра совести, вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из-за того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге и вашей сестре. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться, обмануть, украсть, как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка?
4: Этого я не знаю. Этого я не знаю и знать не хочу. Но вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, командам донор, как честный человек, никому не позволю. Хотя это и было с глазу на глаз, но я не могу...
2: Что же, вам нужно удовлетворение?
4: По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а?
2: Беру назад. И прошу вас извинить меня. И денег, ежели вам нужно, на дорогу дам.
0: Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.
2: О, подлая, бессердечная порода!

0: Через несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху, и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю, но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
1: «Пьер, он сказал, что ожидал этого. Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть».
2: «Но неужели все кончено?»
1: «Не знаю, не знаю, он идет».
0: Он ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, потом, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге.
3: «Ах, ну ты как, все толстеешь?
2: А вы...»
3: «Да я здоров. Прости меня, ежели я тебя утруждаю. Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шуриным или тому подобное. Правда ли это?»
2: «И правда, и неправда.
3: Вот ее письма и портрет. Отдай это графине, ежели ты увидишь ее.
2: Она очень больна.
3: А князь Курагин?
2: Он давно уехал. Она была при смерти.
3: Очень сожалею об ее болезни. Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову.
2: Он не мог жениться, потому что он был женат.
3: А где же он теперь находится, ваш Шурин? Могу ли я узнать?
2: Он уехал в Петербург. Впрочем, я не знаю.
3: Ну да это все равно. Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего.
2: Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? Ну, помните?
3: Помню. Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорю, что я могу простить. Я не могу.
2: Разве можно это сравнивать?
3: Да. Опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное? Да, это очень благородно. Но я не способен идти sur les pas de monsieur, по следам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь?
2: Прощайте. Мне не стоит. Не стоит унижаться до столкновения с ним. Не стоит. Но я не могу не вызвать его. Не могу. Как не может голодный человек не броситься на пищу. Ах, боже мой. Боже мой. И как подумаешь, что и кто, какое ничтожество может быть причиной несчастья людей?
1: Андре, я понимаю, что ты разумеешь того человека, который погубил твое счастье. Андре, я об одном прошу, я умоляю тебя. Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие Всевышнего. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это. Забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.
2: Ежели ты уговариваешь меня простить, значит, надо наказать.
4: Наказать.

0: этот же вечер Пьер поехал к Ростовам, чтобы исполнить свое поручение. Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.
1: «Петр Кириллович, князь Болконский был вам друг. Он и есть вам друг. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня».
2: «Да, я скажу ему, но...»
1: «Нет, я знаю, что все кончено. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить меня за все».
2: «Я все скажу ему, но об одном я прошу вас. Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас будет ясно в душе, вспомните обо мне. Я счастлив буду, ежели в состоянии буду».
1: «Не говорите со мной так. Я не стою этого».
2: «Перестаньте. Перестаньте. Вся жизнь впереди для вас».
1: «Для меня нет. Для меня все пропало».
2: «Да ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший, лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».
0: Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Вслед за Наташей он почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло. Не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
2: «Куда? Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости? Все люди так жалки и бедны в сравнении с тем благодарным взглядом, которым она взглянула на меня».
0: Было морозно и ясно. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ее место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.
2: «Комета. Комета.
0: В 1812 году силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление.
3: Чудо может спасти Россию. Гляди-ка, гляди-ка, это Ростовы.
4: Ростовы приехали.
3: А это Ростова? Та самая? Куравин-то
4: как похудела. А все-таки хороша.
3: Хороша.
1: Миром все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенных.

0: Предаю себя твоей воле, ничего не хочу, не желаю. Научи меня, что мне делать. Возьми меня, возьми меня.
1: Боже мой, помоги моей дочери.
2: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, пощади и помилуй нас, где враг, смущая землю твою, и хотя и положите вселенную пусту, восстановы. Еже погубите достояние твое, возлюбленную твою Россию. Владыко Господи, укрепи силою твоей благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего Александра Павловича. Порази враги наши и сокруши их под ноги верных твоих вскоре. Ибо и си помощи победу уповаем.

0: ради врагов своих. Когда я за несколько минут перед этим молилась за них.
1: Интересно, правда?
0: Ужас перед наказанием людей за их грехи. Это за мои грехи.

С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и, вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос «зачем? К чему?» теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести. А она вчера улыбнулась мне и просила приехать. Я люблю ее, и никто никогда не узнает.

0: хочу попробовать опять петь. Все-таки это занятие?
1: И прекрасно.
0: Как я рада, что вы приехали. Я нынче так счастлива. Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него. Граф, что это дурно, что я пою?
1: Нет, отчего же? Напротив. Но отчего вы меня спрашиваете?
0: Я сама не знаю. Но я ничего не хотела бы сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны, как много вы для меня сделали. Он, Болконский, он в России. И опять служит командиром егерского полка. Как вы думаете, простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете?
1: Я думаю, ему нечего прощать. Ежели бы я был на его месте...
0: Да вы другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас. Я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что...

0: это же время из гостиной выбежал Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решил, что пойдет в гусары. Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.
1: Петр Кириллович! А? Петр Кириллович! Петр Кириллович!
2: А, ну?
1: Ну, что мое дело? Петр Кириллович, ради бога, узнали? Ну, примут меня в гусары. Одна надежда на вас.
2: Ах, да, твое дело. Ага. Гусары-то, скажу, нынче скажу все.
1: Спасибо, Петр Кириллович!
3: Ну что, моншер?
4: Ну что, достали манифест?
2: Достал. Завтра, государь, будет необычайное дворянское собрание и, говорят, по 10 000 набор. Да, поздравляю вас.
3: Да, слава богу.
4: Ну, из армии что?
2: Наши опять отступили. Под Смоленском уже говорят.
3: Боже мой.
4: Где же манифест?
2: Воззвание? Ей-богу, я не знаю, куда я его дел.
3: Ну уж вечно растеряет все.
2: Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно. А, и кучер уехал.
5: Бумага здесь, за подкладкой шляпы.
4: Ну, Сонь, ты мастерица. Читай.
5: Первопрестольный столицы нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество.
4: Новости.
5: Мы не умеем.
4: Новости. Моншер, какие новости?
6: Сейчас. Графу Растопчину привели какого-то немца и объявили, что это шампиньон. Граф велел его отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а простой старый гриб немец.
4: Хватают. Я графине и то говорю, что поменьше говорила по-французски. Теперь не время.
6: Слышали? Князь Голицын русского учителя взял. По-русски учится. Становится-то опасным говорить по-французски на улицах.
4: Ну что ж, граф Петр Кириллович, как ополченец собирать будут, и вам придется на коня.
2: Да, на войну. Да нет, какой я воин. А, впрочем, все так странно. Да я и сам не понимаю, я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
4: Ну, Соня, читай.
5: Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любимое наше отечество. Мы не умедлим сами стать посреди народа своего, всей столицы и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями. Как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит не зринуть нас, на главу его. И освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России.
4: Вот это так! Только скажи, государь, мы всем пожертвуем, ничего не пожалеем.
7: Папа, что за прелесть этот папа? Папа, можно я вас поцелую?
0: Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила со своего места и подбежала к отцу.
6: Вот так патриотка.
7: Совсем не патриотка, а просто...
6: Шучу.
7: Вам все смешно, а это совсем не шутка.
4: Какие шутки? Только скажи он слово, мы все пойдем.
6: Да.
4: Мы не немцы какие-нибудь.
2: А заметили вы, что сказано «для совещания»?
4: Ну уж там для чего бы то ни было.
0: В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу.
1: Ну теперь, папенька, я решительно скажу, и маменька тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня на военную службу, потому что я не могу. Вот и все.
3: Вот и договорился.
4: Ну-ну. Вот воин еще. Глупости-то оставь, учиться надо.
1: Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет. А главное, да все равно я ничему не могу научиться теперь, когда отечество в опасности.
4: Полно глупости.
1: Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.
3: Петя!
4: Я тебе говорю, замолчи.
1: А я вам говорю... Вот и Петр Кириллович скажет.
4: Я тебе говорю, вздор еще, молоко на губах не обсохло, в военную службу хочет. Ну, пойдемте покурить.
2: Нет, я, кажется, домой пойду, дела.
4: Ну так, до свидания.
6: Я, пожалуй, останусь, пойдем.
1: Но Федя Оболенский, отечество в опасности, Федя Оболенский!
3: Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены?
7: Отчего?
0: От того, что я тебя люблю, хотел он сказать, но он не сказал этого. До слез покраснел и опустил глаза.
2: От того, что мне лучше реже бывать у вас. От того, нет, просто у меня дела.
7: Отчего нет, скажите?
0: Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог. Улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых. Пятнадцатого числа утром у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей. Залы были полны. В первой зале были дворяне в мундирах, во второй — купцы с медалями в бородах и синих кафтанах. По зале дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола под портретом государя сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи, но большинство дворян ходило по зале. Все дворяне были в мундирах. Кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском. И этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Пьер был в волнении. Необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества, сословий «Этат Женерал», вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о «Контрат Социаль» и французской революции. Замеченные в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания со своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его. Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая.
8: Что ж, смоляне предложили ополченцев государю. Разве нам смоляне указ? Если воеводное дворянство в Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю, императору другими средствами. Разве мы забыли ополчение в 1907 году? Только что нажились кутейники, да воры грабители. И что же? Разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой. Только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор. А то вернется к вам ни солдат, ни мужик. И только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота. Мы сами поголовно пойдем, возьмем еще эхот. И всем нам только клич, кликни, государь. Мы все умрем за него.
9: Я полагаю, милостивый государь, что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту, набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь-император. А судить о том, что удобнее, набор или ополчение, мы представим судить высшей власти.
10: Извините меня, ваше превосходительство, хотя я не согласен с господином Кишинепалем, которого я не имею чести знать. Но я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммуницировать нам, сколько у нас войск, в каком положении находятся наши войска и армии. И тогда...
11: Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя. А во-вторых, ежели бы было такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля.
12: Да и не время рассуждать, а нужно действовать. Война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увести жен, детей. Мы русские и не пожалеем своей крови для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить. Мы Мы покажем, как Россия восстает за Россию.
10: Покажем.
13: Это правильно.
10: Монтрей, нурабль, пропинант. Мой многоуважаемый оппонент.
11: Ад должно отражать ада. Я видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома. Но мы не будем этим ребенком.
13: Да, да, да, при раскатах грома.
12: При раскатах грома.
10: Я сказал только, что нам удобнее было бы.
13: Москва будет искупительницей.
11: Он враг человечества.
10: Позвольте мне говорить. Враг человечества. Господа, вы меня давите.
13: Государь-император будет сейчас. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество. Оттуда польются миллионы, а наше дело выставить ополченцев и не щадить себя. Это меньшее, что мы можем сделать.
11: Подобно смолянам, по 10 человек с тысячи и полное обмундирование.
13: И я того же мнения.
12: Я согласен.
13: Согласны.
11: Государь.
14: Господа. Государство в опасности. И надежды я возлагаю на московское дворянство.
15: Государь, государь, только что состоялось постановление дворянства. Жертвуем по 10 человек с тысячи и обмундирование.
14: Господа, никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица Отечества. Господа, будем действовать. Время всего дороже.
4: О, да нет!
10: Вот всего дороже. Царское слово.
13: Граф Мамонов жертвует полк.
4: Вот так.
13: И жизнь, и имущество. Возьми, ваше величество.
10: Я отдаю 1000 человек. И их содержание.
7: Папа!
15: О, Господи! Откуда ты?
7: Я был в Кремле. Хотел сказать государю, что молодость не может быть препятствием для преданности. Но толпа, папенька, неожиданно получил такой удар по ребрам, что в глазах все помутилось.
15: Так до смерти раздавить можно. Как скатерть белый стал.
7: Я решительно и твердо объявляю, что ежели меня не пустят, я убегу.

0: здравствует император! Да здравствует император! Французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. После Смоленска Наполеон искал сражение за Дорогобужем и Вязьмой, потом у Царева Займище. Но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в 120 верстах от Москвы, русские не могли принять сражение. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву. Это Москву не давало покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом, энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.
1: Ну что?
2: Платовский казак говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Очень умный и болтун.
0: Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним.
2: Привести казака сюда.
0: И через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка в денщицкой куртке с плутовским и пьяным веселым лицом подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой.
2: Вы казак?
3: Казак, ваше благородие.
2: Как думают русские, победят они Бонапарта или нет?
4: Вы как думает вы, молодой казак? Победят русские Бонапарта? Нет.
3: Оно, значит, как быть сражением и в скорости, то ваше возьмет. Это так точно. Ну, а коли пройдет 3 дня, а после того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.
4: Сила батай.
2: Ежели сражение произойдет прежде 3 дней, то французы выиграют его. Но ежели после 3 дней, то Бог знает, что случится.
4: Dieu seul sait qui en arriverait. Повторите.
3: В оттяжку, говорю, сражение пойдет, ваше благородие. Знаем, у вас есть Бонапарт. Он всех в мире побил. Ну да, об нас другая статья.
0: Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся.
2: Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника. Да.
0: Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет на этого «enfant du don» известие о том, что тот человек, с которым говорит этот «enfant du don», есть сам император.
4: Казак, этот человек, самый император, который писал пирамидах бессмертно.
0: Лаврушка, чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили в сечь.
2: Дать ему свободу, как птицы, которые возвращают ее родным полям.
4: Бери деньги.
3: Покорнейше благодарю. Ваше сиятельство!
4: Император дает свободу вам, казак. Вы, как птица,

0: спать, но он знал, что не заснет, и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые иссохшие ноги.
1: «Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну. Ух, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня. Нет, нет спокоя, проклятые. Да-да, еще что-то важное было. Очень что-то важное я приберег к себе. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что в гостиной было. Княжна Мария что-то врала. Да Саль, этот дурак, и говорил о кармане что-то, не вспомню. Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: О чем за обедом говорили?
2: О князе Михаиле.
1: Молчи, молчи! Да, знаю, княжна Мария читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Французы разбиты при какой-то реке. Дальше Немана никогда не проникнет неприятель. Прирост теперь снегов потонут в болотах Польши. Что? Французы в Витебске? Через 4 перехода. Они могут быть в Смоленске? Может быть, они уже там? Тишка, тишка!
2: Что, ваше сиятельство?
3: Папа!
1: Что? Ваше сиятельство?
2: Что?
1: Ваше... Смоленск. Или уже пропали мы? От князя Андрея.
2: Читай!
3: Смоленск сдают. Уезжайте сейчас же в Москву.
1: Или уж пропали мы.
4: Собрать из деревень ополчение, вооружить их. Главнокомандующему напишу, что остаюсь в Лысых горах до последней крайности и защищаюсь. Княжну Марию с маленьким князем и Десалем отправить в Москву.
3: Я не поеду, монпер.
1: Что? Измучила меня, поссорила с сыном, отравила жизнь, вон! Не хочу знать о существовании. Не смей попадаться мне на глаза!
3: Не поеду, батюшка, не оставлю вас одного.
1: Тишка!
2: Да, ваше сиятельство.
1: Мундир мне с орденами. Я еду к главнокомандующему.
2: Да, ваше сиятельство.
1: Его рассмотрение, принять... или не принять меры для защиты Лысых гор, в которых будет взят в плен один из старейших русских генералов.
3: Боже! Дуняша! Дуняша! Доктора! Душа болит! Душа!
1: Душенька! Спасибо тебе!
3: Монпер в Смоленске.

0: Алпатыч, приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение. Он знал, что в тот самый день, когда он приказал старости собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. Лет 30 Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой. Этого-то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных Лысых гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить 12 лошадей под экипажи княжны и 18 подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.
1: «Ты, Дронушка, слушай, ты мне пустого не говори! Его сиятельство князь Андрей Николаевич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться. И царский на то приказ есть. А кто остается, тот царю изменник, слышишь?»
2: «Слушаю».
1: «Эй, Дрон, худо будет?»
2: «Власть ваша, Яков Алпатыч, уволь, возьми от меня ключи, уволь Христа ради».
1: «Ой, оставь, под тобой насквозь, на три аршины вижу. Что вы это вздумали?»
2: «А

0: 18 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова поехали кататься верхами, попробовать новую купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Дорогой в Богучарова, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказом, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонки лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.
1: Ты вперед взял, а?
2: Да, все вперед, и на лугу вперед, и тут.
1: А я на французской, ваше тесто, ригнал бы, только сломить не хотел.
3: Одинакие какие, а?
4: Развеселая весна!
5: А вы из каких будете?
3: Французы! Вот и Наполеон сам!
5: Стало быть, русские будете!
6: А много вашей силы тут?
2: Много, много. Да вы что ж собрались тут? Праздник, что ли?
6: Старички собрались по мирскому делу.
7: Княжна приказала спросить,
2: в розовом,
7: какого
2: моя,
7: вы полка?
2: Чур не отбивать.
7: И как наша ваша будет фамилия?
8: Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
6: Беседу жека!
1: Смелюсь беспокоить, ваше благородие, моя госпожа, дочь скончавшегося генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц,
6: Алпа,
1: просит вас пожаловать.
6: А Яков Алпатыч, важно, прости, ради Христа, важно.
2: Молодцы.
1: Или, может, это утешает ваше сиятельство?
2: Нет, тут утешения мало. В чем дело?
1: Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпрячь лошадей. Так что с утра все уложено, и ее сиятельство не может выехать.
2: Не может быть.
1: Имею честь докладывать вам сущую правду.
7: Батюшка, Бог тебя послал.
2: Княжна.
7: Это случилось на другой день после похорон отца. Но не примите мои слова за желание разжалобить вас.
2: Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность. Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятности.
7: Я очень благодарна вам, но надеюсь, что все это было только недоразумением и что никто не виноват в этом. Извините меня.
2: Защитная, убитая горем девушка. Какая странная судьба натолкнула меня сюда. Какая кротость, благородство в ее чертах.
8: Ну что, мила? Нет, брат, в розовом моя прелесть.
2: Я им покажу. Я им задам, разбойникам.
1: Какое решение изволили принять?
2: Решение? Какое решение? Старый хрыч. Ты чего смотрел, а?
1: Я уже...
2: Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас. Шкуру спущу со всех.
1: Мужики, в закоснелости, неблагоразумно противоборствовать им, не имея военной команды.
2: Я им дам воинскую команду. Я их попротивоборствую. Эй!
9: Кто староста у вас?
10: Староста.
5: А на что вам?
9: Шапки долой, изменники! Где староста?
11: Староста кричит.
9: Старосту кричит. Дрон Захарович!
12: Кто зовет?
5: Нам бунтовать нельзя. Мы порядки блюдем.
13: Как старички порешили, много вас начальства!
9: Разговаривать? Бунт!
14: Изменники! Вяжи его!
8: Вяжи его! Куда? Прикажете наших из-под горы кликнуть?
9: Староста где?
8: Ну?
12: Здесь я!
9: Ты староста!
12: Я староста!
9: Связать, Лаврушка!
12: Ну, куда? Руки убирай!
9: Слушайте меня!
12: Так...
9: Чтобы голоса вашего я не слыхал!
15: Что ж, мы никакой обиды не сделали.
16: Да, маэстро, только так, значит, по глупости.
17: А вот, я же вам говорил, нехорошо, ребята.
15: Эх, Карп, посмотрю я на тебя. Разве можно так с господами говорить? Дурак, право, дурак.
7: Благодарю вас за спасение, граф.
2: Как вам не совесть? Княжна, каждый становой сделал бы то же. Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна. Желаю вам счастья. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.
7: В Богучар и в эту самую минуту и надо было его сестре отказать князю Андрею.
18: Эй,
5: ребята!
18: Да ты не цепляй, не цепляй!
19: Груз, да, ребята! Книги здоровые, ой!
20: Без

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Книжково на краю расположения своего полка. Как ни тесна и никому не нужна и не тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь,

0: который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении.
1: Да-да. Вот они, те волновавшие и восхищавшие, мучившие меня ложные образы. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество. Как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными. И все это так просто, бледно и грубо при свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня. Девочка, мне казавшаяся преисполненную таинственных сил. Как же я любил ее. Я делал поэтические планы о счастье с ней. О, милый мальчик! Как же я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Все это гораздо проще. Все это ужасно просто. Гадко. Отечество? Погибель Москвы? А завтра меня убьют. И не француз даже. Свой. Как вчера разрядил солдат ружье около моего уха. И возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму. И сложатся новые условия жизни, которые будут так же привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет.
0: Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни, и эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров, все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине.
2: Черт возьми.
1: Кто там? О, вот как. Какими судьбами? Вот не ждал.
2: Я приехал. Так. Знаете, мне интересно. Я хотел видеть сражение.
1: Да-да. А братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? Ну что, Москва? Что, мои, приехали ли наконец в Москву?
2: Приехали. Так вы думаете, завтрашнее сражение будет выиграно?
1: Да-да. Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, я не брал бы пленных. Это рыцарство. Французы разорили мой дом. Идут разорить Москву. Они враги мои. Они преступники все, по моим понятиям. Надо их казнить.
2: Да, да, я вот совершенно согласен с вами.
1: Сойдутся завтра, перебьют десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны. Как Бог оттуда смотрит и слушает их. Ах, душа моя! Последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла. Ну да ненадолго. Однако, поезжай в горки. Перед сражением нужно выспаться, и мне пора. Прощай. Ступай. Увидимся ли? Нет.
2: Прощайте.
0: Закрыл глаза. Одни образы сменялись другими.
3: Саша с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза.
1: «Я понимал ее, эту искренность, эту открытость душевную, и любил в ней. А ему, Курагину, ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел. Он видел свеженькую девочку. И до сих пор он жив и весел».

0: Кутузов сидел, понурив седую голову, он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
1: Ваша светлость! Занятые французами флеши опять отбиты! Князь Багратион ранен!
2: Поезжай, князь, Петру Петровичу и подробно узнай, что и как.
1: Есть! Господин главнокомандующий, принц Виртенбергский просит войск.
2: Доктору приказание принять командование первой армией. А принц, не могу без него обойтись в эти важные минуты. Проси вернуться ко мне.
1: Слушаю, ваша светлость.
3: Ваша светлость! Мюрат взят в плен!
2: Поздравляем вас!
3: Подождите.
2: Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать, радоваться. Поезжай по войскам с этим известием.
3: Есть!
2: Щербинин, что у тебя?
4: Ваша светлость. Французы Семеновское взяли.
2: Ермолов, подойди.
5: Да, ваша светлость.
2: Съезди, голубчик. Посмотри, нельзя ли что сделать, а?
5: Слушаюсь, ваша светлость.
6: Ваша светлость.
2: Да.
6: Все пункты нашей позиции в руках неприятеля. И отбить нить. Потому что войск нет. Они бегут, и нет возможности остановить их. Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел. Войска в полном расстройстве.
2: Вы видели. Как вы, господин Вольцоген, как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне?
6: Вы ничего не знаете.
2: Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы, а что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
6: Господин...
2: Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Если вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля. Отбито везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден. И завтра погоним его из священной земли русской.
6: Über diese Eingenommenheit des alten Herrn.
3: Ваша светлость!
2: Раевский! Вот он, мой герой!
3: Войска твердо стоят на своих местах. Французы не смеют атаковать мы.
2: Вы, стал быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить.
3: Напротив, ваша светлость.
2: Айсанов!
7: Здесь, ваша светлость.
2: Садись. Пиши приказ на завтрашний день. А ты...
3: Да, ваша светлость.
2: Вот что, голубчик, поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
3: Слушаюсь.
0: И по неопределимой таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов. Но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

0: сейчас одевшемся пороховом дыму, в лужах крови лежали лошади и люди. Такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видал еще Наполеон. Он с болезненной тоской ожидал конца того дня, которому он считал себя причастным, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которую он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему возможности и для себя страдания и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. Какой нужно было ему еще славы? Одно, чего он желал теперь – отдыха, спокойствия и свободы.
1: Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят. Им еще хочется. Еще хочется. Ну и задайте им.
0: Им еще хочется, сказал Наполеон. Ну дайте им еще. И без его приказания делалось то, чего он хотел. И он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять покорно стал исполнять ту печальную, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры, где был перевязочный пункт. Вороны, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали.

0: и Вера. Его братец с тобой звания не осталось. А там верно тебе.
1: Князя Андрея, как полкового командира, через неперевязанных раненых пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания.
2: Видно, на том свете господам одним жить.
0: Подойди только, Лизера. Подойди только, Лизера.
1: Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашни, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. Князя Андрея внесли и положили на стул. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой полный человек, закинутый назад головой.

человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Белая большая полная нога, быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями.

0: что стоите. Выносите мертвого.
1: Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьян и деревень Бородина, Город, Шевардина и Семеновская. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей с испуганными лицами с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять. Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете?» Измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга. И на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем? Для кого мне убивать и быть убитым?» «Убивайте, кого хотите. Делайте, что хотите, а я не хочу больше». Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать, куда попало.
2: Люди...

0: Уже в конце Бородинского сражения Герд с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.
1: Но чего я желаю всеми силами своей души, это чтобы вернуться к обычным условиям жизни, заснуть спокойно в комнате, на своей постели. Только в обычных условиях я буду в состоянии понять самого себя и все то, что я видел, испытал. Этих обычных условий нигде нет. Но они ужаснутся. Ужаснутся того, что они сделали.
2: Клянусь Безухом! Я убью Наполеона!
3: Ты здесь каких будешь?
1: Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет. Я приезжал на сражение, потерял своих.
3: Ишь ты. Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку, а? На-ка. Ишь ты. Тебе куда надо-то? Ты скажи.
1: Мне в Можайск.
3: Ты стал барин?
1: Да.
3: А как звать?
1: Петр Кириллович.
4: Петр Кириллович! Петр Кириллович, ваше сиятельство! А мы уж отчаялись.
3: Ну что, нашел своих.

нельзя спрашивать, переменить ли жизнь. Переменить надо жизнь только тогда, когда нельзя не переменить. И тогда нечего спрашивать. А для того, чтобы прийти в такое положение, надо внутренне, духовно измениться. Лев Николаевич Толстой, из дневника.

0: 1 августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. На дворе теснились мужицкие телеги. Некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые. Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа постояла над Соней, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Ей это показалось скучным. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек.
1: Что же у вас? Значит, никого нет в Москве? Вам бы покой нигде на квартире. Вот хоть бы к нам. Господа уезжают.
2: Не знаю, позволят ли. Вон, начальник, просите.
0: Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
3: Я спрошу. Господин офицер!
4: Кого вам угодно, мамзель?
3: Можно раненым у нас остановиться?
4: О, да, чего ж, можно?
3: Можно, он сказал, можно.
5: Надо все-таки папаше доложить.
3: Ничего, ничего, разве не все равно? На один день в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
5: Ну уж вы, барышня, придумаете. Да хоть вы флигеля и то спросить надо.
3: Ну, я спрошу.
0: Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове.
6: Вы спите, мама? Какой сон.
7: Мама, голубчик, виновата, простите. Никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминична послала. Тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться, я знаю, что вы позволите.
6: Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю.
7: Я знала, что вы позволите. Так я и скажу.
8: Можно!
2: Можно? Да, а куда?
5: В холостую, к нянюшке. А? Пожалуйте, пожалуйте.
2: Спасибо.
5: Пожалуйте.
4: Да сиделись мы. И клуб закрытый, полиция выходит.
7: Папа! Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом?
4: Разумеется, ничего. Не в том дело. А теперь прошу, чтоб пустяками не заниматься, а укладывать и ехать, ехать. Василич! Василич!
9: А ты бы третий ящик.
5: Надо, надо.
7: Соня, постой, да мы все так уложим.
9: Да нельзя, барышня. Уж пробовали.
7: Нет, постой, пожалуйста.
9: Да еще и ковры-то, дай бог.
7: Да постой ты, пожалуйста. Это не надо.
5: Надо, надо. Да оставь, Наташа, ну полно, мы уложим.
9: Эх, барышня.
5: Да полно, Наташа. Я вижу, ты права, вы не один верхний.
7: Не хочу. Петька! Петька!
5: Да! Что?
7: Да жми же, Петька! Нажимай на крышку, закрывай!
5: Ну!
7: Да жми же, закрывай! Ну! Василич, нажимай!
5: К нам, пожалуйте, к нам. Господа уезжают, весь дом пустой.
10: Благодарствую. Да что и довести ничего. У нас и свой дом в Москве, это далеко.
5: К нам, милости просим. А что, очень нездоров.
10: Не чаем довести.
11: Заворачиваю во двор. Во двор.
4: Василич, ну что, все готово?
9: Хоть сейчас ехать, ваше сиятельство.
4: Ну и славно, и с Богом.
12: Граф, сделайте одолжение. Позвольте мне, ради бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах.
4: А, да, да.
12: Да здесь у меня ничего с собой нет. Мне на вазу. Все равно.
4: Василич, ты распорядись, ну, там очистить одну или две телеги, ну, там тоже что нужно.
13: Граф.
4: А, да, вы, господа, я очень рад. Василич, Василич.
9: Пожалуйста, ваше сиятельство, сами. А как же прикажете насчет картин?
4: Ну что же, можно сложить что-нибудь.
14: Ваше сиятельство.
3: А? Что? А?
14: Марья Карловна очень обижена.
3: Почему?
8: мадам Шосс обижена?
13: А ее сундук сняли с подводы.
8: Что?
13: А то, ваше сиятельство, что подводы развязывают, добро снимают, набирают с собой раненых. Граф по простоте приказали забрать, а барышниным летним платьем нельзя здесь оставаться.
8: Граф! Граф! Кто это, мой друг? Вещи снимают.
4: Знаешь, Машер, я вот что хотел тебе сказать. Машер, графинюшка, ко мне приходил офицер. Просят, чтоб дать несколько подвод под раненых. Это все дело наживное. А каково им остаться? Подумай. Знаешь, думаю, право, Машер. Вот, Машер, пускай их свезут.
8: Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают. А теперь и все детское состояние погубить хочешь? Я, мой друг, не согласна. Воля твоя на раненых есть правительство. Смотри, вон напротив, у Лопухиных еще третьего дня все дочисто вывезли. Вот как люди делают. Одни мы, дураки, пожалей хоть не меня, так детей.
7: Это гадость, это мерзость. Это не может быть, чтобы вы приказали так. Маменька, это нельзя. Посмотрите, что на дворе, они остаются.
8: Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
7: Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька. Это ни на что не похоже. Маменька, это не может быть.
8: Делайте, как хотите. Разве я мешаю кому-нибудь?
7: Маменька, голубушка, простите меня.
8: Монша, ты распорядись как надо. Я ведь не знаю этого.
4: Яйца, яйца курицу учат.
7: Капенька, маменька, можно распорядиться, можно? Отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые.
0: Во втором часу заложенные и уложенные 4 экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора. Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденье для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
1: Это чья же коляска-то?
5: А вы разве не знали, барышня? Князь раненый. Тоже с нами едут.
1: Да кто это? Как фамилия?
5: Самый наш жених бывший. Князь Болконский. Говорят, при смерти.
14: Маман! Князь Андрей здесь!
1: Раненый. При смерти. Он едет с нами.
7: Наташа?
1: Наташа не знает еще, но он едет с нами.
7: Ты говоришь, при смерти? Пути Господни неисповедимы.
14: Голова, все готово.
7: О чем вы?
8: Ни о чем. Готовы, так поедем.
7: Что ты? Что такое случилось?
1: Ничего нет.
7: Очень дурное для меня? Что такое?

0: дорогой Пьер узнал про смерть своего Шурина, когда он приехал с Бородинского поля в Москву домой, уже смеркалось. Человек 8 разных людей побывало у него в этот вечер. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены, в котором она извещала его о своем намерении выйти замуж за Н.Н. и что она просит его исполнить все необходимые для развода формальности. На другой день утром Пьер поспешно оделся и, вместо того, чтобы идти к тем, которые ожидали его, пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота. Ночь. В кабинете Баздеева.
1: Дома?
2: Ай, по обстоятельствам-то нынешним Софья Даниловна с детьми уехали в Торжковскую деревню, ваше сиятельство.
1: Я все-таки войду, Герасим. Мне надо книги разобрать.
2: Пожалуйте, милости просим. Братец покойника, Господи, Царство Небесное, Макар Алексеевич, остались. Да, как изволите знать, они в слабости.
1: Знаю.
3: Они говорят, сдавайтесь. Я не сдамся. Нет.
2: Ой, большого ума были. А теперь, вон, как изволите видеть, ослабели. Софья Даниловна, приказывали, ежели от вас придут,
1: я должен,
2: то отпустить,
1: встретить Наполеона и убить его, с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходящее от одного Наполеона. Да, один за всех. Я должен совершить или погибнуть. Да, я подойду, и потом вдруг пистолетом или кинжалом. Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я. Ну что ж, берите.
2: Софья Даниловна,
1: казните меня.
2: Ежели от вас придут, то отпустить книги.
1: Ах да, послушай. Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу.
2: Слушаюсь. Кушать прикажете?
1: Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет.
2: Слушаюсь.
3: Держите же. Они оробели. Я говорю, не сдамся. Я говорю, а так ли, господин? О, вот он! Так, к оружию! На абордаж!
2: Макар Алексеевич!
3: Врешь, не отнимешь!
2: Да, ну будет! Ну, Макар Алексеевич, пожалуйста,
3: ты
2: будет!
3: Ты кто? Ты Бонапарт?
2: Это нехорошо, сударь. Макар Алексеевич, пожалуйте пистолетик.
3: А прочь, раб презренный, на абордаж.
2: Макар Алексеевич, пистолетик-то, Макар Алексеевич.
4: Они!
5: Макар Алексеевич, уходи!
2: Макар Алексеевич, пожалуйста, пистолетик-то.
6: Бонжур, ла компани.
7: Почтение всей компании. Вы хозяин квартиры, помещения. Не будем ссориться, дедушка.
2: Барин нету. Не понимай, моя, ваш.
3: На бордаж!
7: Вы не ранены? Кажется, нет. Но на этот раз близко было. Кто этот человек? Ах, я права в отчаянии от того, что случилось. Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал. Разбойник поплатится за это. Вы спасли мне жизнь. Вы француз? Русский. Рассказывайте это другим. Вы француз. Вы хотите, чтобы я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека. Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести? Да, и вино. Вы француз. Приятно встретить соотечественника. Рамбаль, капитан.
0: В том же кабинете Баздеева. В окне кометы и зарево, на столе вино, Рамбаль, раздетый под одеялом, дремлет. Пьер сидит возле него.
4: Le femme,
7: о, женщины, femme. Женщины.
0: Пьер почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли. Он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
7: Вот как?
0: Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому тем более над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом, а понимает ли он это? Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он даже не понимал, то он все-таки просит продолжать.
7: Платоническая любовь, облака.
0: Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе, развязала язык Пьеру. И он, шамкающим ртом и масляными глазами глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю. И свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Он рассказал и то, что скрывал сначала, свое положение в свете, и уже открыл ему свое имя.

0: Пьер встал, протер глаза и увидел пистолет с вырезным ложем.
1: Уж не опоздал ли я? Нет. Вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее 12. Как пронести это оружие? Каким образом? Не в руке же по улице нести? Даже под широким кафтаном трудно спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя поместить его незаметным. Кроме того, пистолет разряжен. Все равно, кинжал.
0: Император, император. Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет. Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах в 20 верстах от Москвы. В 10 часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, не обратила никакого внимания на слова отца. Наташа находилась в состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. И теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая, ухаживала за сестрой.
2: Посмотри, Наташа, как ужасно горит. Что горит? Ах, там, Москва. Да ты не видела? Нет, право, я видела. Ты озябла, ты вся дрожишь. Ты бы ложилась. Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу. Наташа, раздейся, голубушка. Ложись на мою постель. Нет, мама, я лягу тут, на полу. Да ложитесь же. Соня, ты спишь?
0: Князя Андрея прошло 7 дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Но на 7-й день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиною, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. Но вдруг посредине своей работы она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
3: Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека.

0: на подушке. А кроме этого, белая у двери — это статуя сфинкса.
1: Ну, может быть, это моя рубашка на столе. А это мои ноги. А это дверь. Но чего же все тянется и выдвигается?

0: Довольно. Перестань. Пожалуйста. Оставь. Да, любовь. Но не та любовь, которая любит за что-нибудь. Но та любовь, которую я испытал первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага и все-таки полюбил его. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. А из всех людей никого больше не любил и ненавидел, как ее. И я понял.
1: Понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею.
0: Если бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать

0: Наташе казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы. Это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце. Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Она миновала камердинера, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела. Она подошла к нему и стала на колени. Он улыбнулся и протянул ей руку.
1: «Вы? Как счастливо!»
2: «Простите! Простите меня!»
1: «Я вас люблю!»
2: «Простите!»
1: «Что? Простить?»
2: «Простите меня за то, что я сделала!»
1: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде!»
3: «Это что такое? Извольте идти, сударыня!»

0: этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, но теперь как ни страшна оказалась для графини мысль, что князь Андрей мог умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Получив известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговаривание тетки, тотчас же собралась ехать. Трудно или не трудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать. Ее обязанность была быть подле, может быть, умирающего брата, и она поднялась ехать. Провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой. Но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такой деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
1: Жив, проходите сюда.
2: Это моя племянница, вы не знаете ее, княжна.
1: Жив, дитя мое, я вас люблю и знаю давно. Жив, Наташа, в каком он положении?
3: Ах, Мария, он слишком хорош. Он не может жить.
4: Ваше сиятельство.
2: Что?
1: Что?
4: Кончился.

0: Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время каретный ряд за Москворечье, гостиный двор, поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явлину, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. По мере того, как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее. Становилось даже тепло от огня пожара.
1: Батюшки родимые! Христиане православные!
0: Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины.
1: Спасите! Помогите, голубчик, кто-нибудь! Помогите! Девочка, дочь мою пищу и оставили! Сгорела!
2: Полно, Марья Николаевна! Должно сестрица унесла! А то больше где же быть?
1: Истукан! Злодей! Сердца в тебе нет! Своё детище! Другой бы из огня достал! А это истукан! А не человек, не отец!
0: В засохшей пыльной траве были свалены кучей домашние пожитки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, одетая в черный солоб и чепчик.
1: Благородный человек! Загорелась рядом! К нам бросила! В чем было, в том и выскочили! Вот, захватили Божье благословение на приданую постель! Хватит детей! Катечки нет!
3: Да где же она? Где же она осталась?
1: Батюшка, отец, благодетель, хоть сердце мое успокой!
3: Я сделаю! Анан Фан там все пришел! На выгул повел Анан Фан!
4: Произошло!
3: Ребенка в этом доме! Ребенка! Не видали ли вы ребенка?
2: Я видел! Сюда!
4: Где ребеночка? Ты потерял, мил человек!
3: Ты отдай ребенка, он им! Отдай!
5: Оставьте ее! Оставьте эту женщину! Лестница к вам!
6: Поджигательно! C'est bon, vous direz tout cela, console de guerre. Parlez-vous français, vous.
7: Faites venir l'interprète. Говорите по-французски.
8: Он не похож на простолюдина.
7: Он похож на поджигатель. Демандели секеле.
8: Ты кто? Ты должен отвечать начальству.
3: Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Увидите меня.
7: О-о! Маршон! Маршон, видите!
9: Куда же это ведут тебя, голубчик мой, Петр Кириллович? Девочка, ты куда теперь я делаю?
10: Чего ей нужно? Она несет мою дочь, которую я спас из огня. Прощай.
0: И он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным торжественным шагом пошел между французами.
3: Адью!
0: Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые были причиной пожаров.

0: На другой день Пьер узнал, что все взятые подозрительные русские, и он в том числе, должны были быть судимы за поджигательство. Через несколько дней Пьера с другими преступниками привели на правую сторону девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант. Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу.
1: «Кто вы такой?»
0: Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слово. Даву для Пьера не был просто французский генерал. Для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни, но он не знал, что сказать. Открыть свое звание и положение было и опасно, и стыдно. Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза.
1: «Я знаю этого человека».
0: Мерным холодным голосом, очевидно рассчитанным на то, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.
2: «Мон генерал,
1: вы не могли меня знать, генерал. Я никогда не видал вас. Русский шпион». «Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. Ваше имя?»
2: «Безухов».
1: «Кто мне докажет, что вы не лжете?» «Ваше высочество».
0: Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Теперь Даву видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
1: «Чем вы докажете справедливость ваших слов?»
2: «Вспомнил!»
0: Пьер вспомнил фамилию Рамбаля и назвал его полк и улицу.
1: «Вы не то, что вы говорите, ваше высочество».
0: Даву стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл Пьера. Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда его должны были вести, назад или на приготовленное место казни, Пьер не знал.

0: одна мысль за все это время была в голове Пьера. Кто? Кто же, наконец, приговорил его к казни? Это был не Даву, который так человечески и посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно. Но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого. Но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, убивал его, Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? И Пьер чувствовал, что это был никто. Порядок какой-то убивал его, Пьера, уничтожал его.
1: Стрелки, вперед!
0: Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая, что это такое?
2: Да кто же это делает, наконец? Кто же?
1: Это их научит поджигать.
0: Пьер не понял того, что он спасет, что он был приведен сюда только для присутствия при казни. После казни Пьера отделили от других подсудимых. Перед вечером караульный унтер-офицер объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большую частью не спал и думал. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен. Ранен так, как только могла ранить вся русская сила. Но смертельно или нет, это был еще неразъясненный вопрос.
3: Он ранен смертельно. Им хочется бежать, посмотреть, как они его убили. К чему? К чему? Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети.
4: Кто там? Войдите! Войди!
3: Это ты, Толь. Ну, что новенького?
5: Вот, пакет, ваша светлость.
3: Кто привез? Это...
5: Да не может быть сомнений, ваша светлость. Волховитинов привез.
3: Позови, позови его сюда. Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки, а? Наполеон из Москвы ушел. Воистину так. Говори, не томи душу.
6: И пленные, и казаки, и лазутчики единогласно показывают одно и то же. Ушел.
3: Господи, Создатель мой, внял ты молитве нашей. Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи.
0: Со времени этого известия вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных столкновений с гибнущим врагом.

0: называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск. Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии, отсталые мародеры, фуражиры, были истреблены казаками и мужиками, убивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Первый партизанский отряд Давыдова был учрежден 24 августа. И вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева французского войска, и иногда трясли это дерево. Был осенний, теплый, дождливый день. От дождя можно было спастись только в шалаше.
1: Едет кто-то. Офицер.
2: От генерала. Пакет. Извините, что не совсем сухой. Дождь.
1: Давай, давай сюда.
2: Так. Вот говорили все, что опасно, опасно. Впрочем, у меня два пистолета.
3: Ростов? Петя? Да как же ты не сказал, кто ты? Михаил Феоклипович, ведь это опять от немца. Он при нем состоит. Ежели мы сейчас обоз не возьмем, он у нас из-под носа выхвет.
1: Это точно.
2: Будет такое приказание от вашего высокоблагородия?
3: Приказание? Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?
2: Пожалуйста, можно мне при вас остаться?
3: Да как тебе велено от генерала?
2: Да он ничего не велел. Я думаю, можно?
3: Ну ладно.
2: Только выпустите меня в самую главную. Василий Федорович, пожалуйста.
3: В самую главную? Хорошо слушаться и никуда не соваться.
2: А это кто?
4: Пленный барабанщик. Венсон Босс зовут.
2: А можно дать ему чего-нибудь поесть?
3: Можно.
2: Босс! Венсон! Венсон!
5: Венси!
2: Вы, манжер, хотите есть? Не попер. Он его фера подымал. Не бойтесь, вам ничего не сделают. Ешь.
5: Мерси, Мерси. Мерси.
4: Давно у тебя молочек этот?
3: Нынче взяли, да ничего не знает.
4: Ну, а остальных ты куда деваешь?
3: Как куда? Отсылаю под расписки. И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека.
4: Вот молоденькому графчику в 16 лет говорить эти любезности прилично. А тебе-то эту уж оставить пора.
3: Что же, а я ничего и не говорю.
4: Ну, а этого ты зачем взял к себе? Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их, а они помрут с голоду или их побьют. Так не все ли равно их не брать?
3: Помрут? Только бы не от меня.
6: Французы! Голову вытирают!
3: Брать?
2: Брать, брать!
4: Место удобно.
3: Брать! Пехоту не за болотами. Вы заедете с казаками оттуда.
4: Лощины нельзя будет. Трясина. Коней увядешь. Надо объезжать полевее.
3: Тихон, беги давай сигнал.
6: Есть!
2: Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Ради бога.
3: Слушаться меня и никуда не соваться. Бежать в шалаше. Сигнал.

0: Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини.
1: Соня, последние несчастные обстоятельства, ведь мы потеряли все имущество в Москве. Одно спасение, чтобы Николай женился на Балконской. Разорви свои связи с Николаем. Напиши ему.
2: Мне слишком тяжело думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало. Я сделаю все. Я на все готова. Я напишу Николя, чтобы он считал себя свободным.
1: Соня, Сонечка.
3: Несчастье о Петре Ильиче. Письмо.
4: Петя.
3: Наташу. Неправда, он лжет. Неправда. Наташу, пойдите все прочь. Неправда, убили. Неправда.
4: Графинюшка.
5: Друг мой, маменька.

Жертвую. Я привыкла жертвовать собой. Но прежде, жертвуя собой, я становилась более достойна Николя. А теперь жертва в том, чтобы отказаться от того, что составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. Я горечь чувствую к вам. Горечь. Вы меня облагодетельствовали, чтобы больнее замучить. Ну что же, я жертвую.

0: 23 человека пленных солдат, 3 офицера и 2 чиновника. Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. На ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. Услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьер почувствовал, как что-то неприятно кольнуло его в сердце.
1: И вот братец-то мой, Каратаев. А, Каратаев? Что? Как твое здоровье?
2: Здоровье это... Здоровье это что? Да. На болезнь плакаться. Бог смерти не даст. Бог смерти не даст. И вот

0: Дельта готов 10. Или больше того. Живет старичок на каторге. Вот. Живет, как следует, покоряется, худого не делает, только у Бога, вот, у Бога смерти просит. Хорошо. И вот, братец мой, стали старика разыскивать, а? Разыскивать-то. Где такой старичок? Безвинно напрасно страдал. Где старичок-то? От царя бумага вышла. А его уж Бог простил. Помер. Вот. Помер, значит. Вот так-то. Так-то, соколик.
1: Когда пленные опять тронулись, Каратаев все еще сидел на краю дороги у березы. Пьер оглянулся и увидел, что два француза что-то говорили на ней. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Завыла собака.
2: Какая дура! О чем она воет? В середине Бог. Бог. И каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших пределах отражать Его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, и уходит в глубину, и опять всплывает. Вон он, Каратаев-то он, разлился и исчез. Исчез в зеркале Примлова. Понимаешь, ты, Каратаев-то убил.

0: конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Все торжествовали победу, все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады, все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера, и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем несгоревшем доме на Воздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
1: Да, вот как мы с вами встречаемся. Я так была рада, узнав о вашем спасении. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени.
2: Да, какая судьба.
0: В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею в черном платье. И, как это часто бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье — милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
1: А вы не узнаете? Разве? Наташа?
2: Не может.
1: Она приехала гостить ко мне. Ей нужно видеть доктора, а ее насильно отослали со мной.
2: Да, так, да. Так он смягчился, успокоился. Он так всеми силами души всегда искал быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Так он смягчился. Какое счастье, что он свиделся с вами.
3: Да, это было... счастье. Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Мне только надо было видеть его, говорить с ним.
1: Скажите, вы не знали еще о кончине графини, вашей жены, когда остались в Москве?
2: Нет. Мы не были примерные супруги, но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты. Мне очень жаль ее.
1: Да. Вот вы опять холостяк и жених. Но вы... точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали?
2: Ни разу. Никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, я и не слыхал о нем. Я был в гораздо худшем обществе.
3: Но ведь правда, что вы остались, чтобы убить Наполеона?
2: Правда. Ужасное зрелище. Дети брошенные, некоторые в огне, вырвали из серьги.
3: Ну?
2: Ну, тут приехал разъезд и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали и меня.
3: Вы верно не все рассказываете. Вы верно сделали что-нибудь хорошее?
2: Говорят, несчастье, страдания. Да ежели бы сейчас, сию минуту, мне сказали, хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это, ради Бога, еще раз, плен и лошадиное мясо, впереди много. Это я вам говорю, графиня. Ну, прощайте, вам пора спать.
3: У вас... Петр Кириллович, стриженные волосы.
2: Я не знаю, с каких пор я люблю ее, княжна. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю. Так, что без нее не могу себе представить жизнь. Просить руки ее теперь я не не решаюсь, но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею, и что я упущу эту возможность, ужасна. Княжна, помогите мне. Что мне делать? Вы думаете, что я могу надеяться? Думаете?
4: Думаю. Уезжайте в Петербург, а я напишу вам.
2: Княжна!
5: Наташа! Наташа, он уезжает в Петербург!
3: Прощайте, граф. Я очень буду ждать вас.
2: Нет, это...

0: начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о тяжелом положении Ростовых и, вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Николай I встретил ее, так как графине можно было проходить только через его комнату. Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней.
1: После такого холодного приема я была права, не желая ехать первая к Ростовым. Я ничего не ожидала другого. Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана.
0: Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова.
2: «Граф Николай Ильич Ростов».
1: «Скажи... Нет, проси сюда. Приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости».
3: «Княжна».
1: «Проходите, граф. Садитесь».
3: «Благодарствуйте».
1: «На здоровье, графини».
3: «Благодарствуйте».
1: «Вы в статском, граф?»
3: «У меня отвращение к статской службе. Но ехать в армию больше нельзя. После смерти отца мать держится за меня, как за последнюю приманку жизни. Придется снять любимый мундир и взять в Москве место по статской части. Прощайте, княжна».
1: «Ой, виновата. Вы уже едете, граф. Ну, прощайте».
3: «Да, княжна. Недавно, кажется, сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами первый раз виделись, как мы все оказались в несчастье, а я бы дорого дал, чтобы воротить это время. Да не воротишь».
1: «Да, да, но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...»
3: «Я не принимаю ваших похвал. Напротив, я беспрестанно себя упрекаю, но это совсем неинтересный и невеселый разговор. Прощайте, княжна».
1: «А я думала, вы позволите мне сказать вам это. Мы так сблизились с вами и с вашим семейством. И я думала, вы не сочтете неуместно мое участие. Но я ошиблась. Я не знаю, почему вы прежде были другой. И...
3: «Есть тысячи причин, почему. Благодарю вас, княжна. Иногда тяжело».
1: «Так вот отчего. Вот отчего. Нет, я не один этот веселый, добрый, открытый взгляд, ни одну красивую внешность полюбила в вас. Я угадала твердую, самоотверженную душу. Да, вы теперь бедны, а я богата. Да, только от этого. Но мне тяжело мое. Я признаюсь вам в этом. Вы из-за этого хотите лишить меня прежней дружбы. Мне это больно. У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря. Извините меня, прощайте».
3: «Княжна, постойте, ради бога, княжна! Простите, простите, у меня гусарская привычка давать волю рукам.

0: День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало, пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего все глаза уставились на Кутузова.
1: «Что ты говоришь?»
2: «Французские знамена, ваша светлость!»
1: «А, знамена! Благодарю всех! Благодарю всех за трудную и верную службу! Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава во веки!» Пониже, так-то вот! Ура, ребята!
3: Ура!
1: Вот что, братцы!
3: Ура!
1: Я знаю, трудно вам, да что ж делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас, царь, не забудет! Вам трудно! Да все ж вы дома! А не видите, до чего они дошли! Хуже нищих последних! Пока они были сильны, мы себя не жалели! А теперь и их пожалеть можно! Тоже и они люди! Так, ребята! А и то сказать, кто ж их к нам звал?
0: Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала. Но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, это самое чувство лежала в душе каждого солдата и выразилась радостным, долго не умолкавшим криком.
4: Эй, Макеев, что ж ты ж запропал? Или тебя волки съели? Неси дров!
5: Ах, маменька, холодная роса!
4: Побилки отвлекал!
5: И то, брат! А ничего не знают по-нашему.
6: Кто?
5: Да, я ему говорю, чьи короны? А он свое лепечет. Чудесный народ.
7: Сказывал мужик-то этот под Можайском. Ну, где сражение-то было их? 10 деревень согнали, 20 дён возили. Не свозили всех мертвых-то. Волков этих что говорят?
5: Да, вот то сражение-то было настоящее. Только и было чем помянуть. А то все, что после того, да так, только народу мучение.
7: Да. И то, дядюшка, позавчера набежали мы, так куда те? До себя не допущают.
5: Ага.
7: Живо ружья покидали.
5: Ну.
7: На коленке. Пардон, говорит. Вот так только пример один. Сказывали, самого Палеона-то Платов 2 раза брал. Слова не знает. Возьмет. Вот на тебе в руках, перекинется птицей.
5: Но.
7: Улетит, да, и улетит. И убить тоже нет положения.
5: Эго, врать ты здоров, Киселев, посмотрю на тебя, а?
7: Ну какой врать, ну правда истинная.
8: А кабы на мой обычай, я бы его изловимше да в землю бы закопал. Осиновым колом. А то что народу загубил.
5: Все одно, конец сделаем. И не будет ходить француз.
0: Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев. В середине ночи солдаты 5-й роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
5: Ребята, медведь!
0: Все подняли головы, прислушались, и из леса в яркий свет костра выступили две держащиеся друг за друга человеческие странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру.
3: «Офицер!»
6: «Просить у полковника, не возьмет ли отогреть?»
3: «Ага! Мы браво! Мы
9: о, молодцы! О, мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О, мои добрые друзья! Да здравствует Генрих IV!»
10: «Ну-ка, ну-ка, научи, как я живо перейму! Как?»
9: «Да здравствует Генрих IV!» «Да здравствует храбрый король!»
10: «Вива река! Вив серу веру! Сиди, бляка!»
3: «Вовка, ну, повторяй, еще!»
9: «Имевший тройной талант – пить, драться и быть любезником!»
11: «А ведь тоже складно, а? Ки-ки-ки-ку! Ле трип тала! Дебуя, деба! Это травагала!»
3: «Вот так француз!»
12: «Ну дай, дай ему кашу-то! Ведь не скоро наестся с голоду!»
3: «Тоже люди! И полынь, она на своем кореню-то растет!»
13: «О, господи, господи! Как звездно-то, страсть, морозы!»
0: И все затихло. Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Кузьмин.

0: был, сынок?
1: Папа, меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда!
0: Сергей барабанщик, солдатский обманщик! Что ты бьешь в барабан? Еще спит капитан!
1: Ну-ну-ну-ну! Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками! По военной дороге шел в борьбе и

0: на Волге мы коней поднимали в поход.
1: Это был день, когда возвратился я из школы очень счастливый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда. Шел 1937 год, кажется, февраль месяц, и было мне тогда 13 лет. Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена и потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Отец был хороший. Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окна, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия.
0: Были сборы недолгие от Кубани, до Волги мы коней поднимали в поход.
2: Да, Сереженька, били барабаны марш в поход, и у каждого отряда была своя дорога, свой позор и своя слава.
3: О, это, наверное, Нина. Мы с ней на каток собирались.
4: Мне нужно товарища Баташова.
2: Да.
4: Начальник цеха инженер Баташов?
2: Да.
4: Петр Александрович?
2: Да.
4: Вам пакет. Согласно инструкции, обязан передать пакет лично вам и ждать ответ.
2: Одну минуту. Вы присядьте.
4: Не беспокойтесь.
2: Так. Передайте, что я сейчас же выезжаю на завод.
4: Хорошо. До свидания.
2: До свидания.
3: Папа!
2: Подожди, подожди, Сережа. Мне тут надо кое-что написать. Так. Директору завода рапорт. Я считал бы необходимым повидаться с инженером Грачковским лично, чтобы при встрече он мог разъяснить мне и дать указания по целому ряду вопросов, пока еще для меня неясных. Неясных. Так. Сережа?
3: Да?
2: Я пошел, у меня важное дело.
3: Иди, иди. Я понимаю.
5: А ты что будешь делать?
3: А я позвоню Нине и на каток.
5: Ну ладно.

0: Нина! Здравствуй! Как живешь? Что делаешь? На каток! А кто да кто? Ты да я! Ну ладно. Нина, а у меня праздник! Меня поставили старшим барабанщиком! О, уже слыхала 6 раз, да. Нина, ты послезавтра приходи обязательно. Будут ребята из отряда, ну там то да сё. А? Так придешь, Нин? Ну что, что не из нашего отряда? Все равно ты моя товарищ. Что-что? Папа спрашивает, где мой отец? А его нет. Нет, его вызвали на завод.
1: Хорошо, Петр Александрович. Я согласен. Ты поедешь в Киев к инженеру Грачковскому. Помни, что мы для него должны сделать все, что в наших силах. Большой человек, большая голова. Садись и пиши рапорт.
2: Уже готов.
1: Так давай.
2: Сейчас. Что такое? Что такое? Его нет. Я, кажется, рапорт забыл. Я сейчас, я одну минутку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Сережа, посмотри у меня на столе, нет ли пакета с сургучными печатями? Нет. Да. Хорошо. Очевидно, я потерял рапорт. Он был вложен в секретный пакет с запросом инженера Грачковского.
1: Что ты, дурак, бормочешь-то? Повтори, я ничего не понял.
2: Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
3: И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник. Потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был 20 рублей, и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
4: Ну что ж, уехала Валентина.
0: Уехала.
4: Так.
0: Значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой 20 рублей. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженое, того 90 рублей, для ровного счета 2. Юрка, Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте на место и сел. Ну вот, я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одну взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все рут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
5: Да нет, Юрка, я не увлекался и ничего никуда не проскакивала.
0: Ну, знаешь...
5: Нет, я тебе 7 гривен отдам.

0: месяц оставила. А ты думал, на неделе, да? А тут еще на керосин.
1: Ой.
0: Да прачки за белье.
1: Ой, ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
0: А сколько же надо?
1: А сколько?
0: А ну-ка, давай сюда счет, я тебе сейчас мигом, как бухгалтер. На, давай. Так. Так, значит, 500 грамм хлеба на день. Раз. Значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
1: Есть.
0: Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, 1 кило сахара на месяц. Знаешь, обопьешься. Так. Ну, здесь, значит, крупа, мука. Это пустяки дела.
1: Масло.
0: Масло, пожалуйста, вот тебе масло.
1: Мясо.
0: 5 кладем, подожди, 2 обратно. Так. Значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, итого, значит,
1: молока.
0: Молока, кружку на 2 дня. Обопьешься. Так. Итого 57 рублей. Ну ладно, копейки сбросим.
1: Че?
0: Ну ладно. Не хмурься, кладу тебе вот. Ох, конфет. Так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
1: а чего? Керосин?
0: Керосин 2.
1: Прачки.
0: Прачки, а прачки сколько?
1: 10.
0: О! Вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого 75 целковых. А? Живи как банкир.
1: Да.
0: Да.
1: А?
0: Да. А остальные? А?
1: Ну. И, брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат? 6 на 9? О, а светосила! Под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
0: Нет, Юрк, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
1: А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать.
0: 2 рубля давай.
1: Сейчас.
0: Эй, вот. Брат, у тебя все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю.
1: А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
0: Давай спустимся вниз до магазина и разменяем.
1: Нет, что ты, брат, и не проси. Я когда? Я даже, брат, школу бросил.
0: Ну,
1: я же в летчике готовлюсь заочно. Знаешь, сижу, долблю, это знаешь, элероны, лонжероны.
0: Да.
1: А вибрация, деривация. Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел в штопор. Чуть притянул, это еще того, чего похуже.
0: Это то ли дело ваше, пехота. Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
2: Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Напившись чаю, я захотел есть. Но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
3: Да, был бы отец, он бы взял.
2: Да. И вспомнилось, как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.

0: Папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

0: Да, отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, и на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
1: Сережка, ай да со мной в Сокольники.
2: А?
1: Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
2: Ага.
0: В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
1: Знакомься, это Женя, Петя и Володя. Из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники!
0: Огонь, ребята и отличники, как по команде, повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
1: Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
0: Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
1: В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
3: Замок в квартире какой?
1: Французский. Гривенником отпереть можно.
3: Угу.
1: Ну вот, ты ребятам очень понравился.
2: А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
1: Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы, ну, пить нарзаны и успокаивать свои нервы.
3: Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.
0: В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай, тише, тише, слышишь, слышишь? Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать.

котенок урчал на моей груди «Мур, мур», иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь.

0: Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат исправный, но это не 6х9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку, но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
1: Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
2: Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
1: Ну вот, знал. Что я фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, это другое дело. Там, по-моему, фюзеляж, пропеллер, это хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу! Отлетчики, это другое дело.
2: Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
1: Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купила балалайку. 30 отдал долгу, а остальные это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Их, ну ладно, я тебя из беды выручу.
2: Как?
1: Ну, друг я тебе или нет?
2: Конечно, нет.
1: Чего?
2: То есть, конечно, друг.
1: То-то.
2: И тогда что мы будем делать?
1: Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
0: Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
1: Ну? Выкладывай. То-то вас, дураков, учи да учи. А спасибо не дождешься.
2: Юрка, а где же я потом-то возьму остальную 30-ку?
1: Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
2: Как?
1: Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
0: С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
1: Не скучай. Ты по вечерам садись на 6-е или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
0: Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише.

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

0: еще светло, из берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
1: Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
2: Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
1: Да?
2: Да.

0: Стой, не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ведь мы с тобой давно уж не виделись.
1: Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
0: Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
1: Глупости, глупости. Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
0: Да?
1: Да.
2: Было очевидно в моем лице что-то такое, отчего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

0: Я устала, хочу есть, пить, а все деньги остались у сестры.
1: Деньги? А вот деньги. А это что, не деньги? Пойдем, пойдем.

0: когда я буду большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
1: Какое?
0: Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
1: Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
0: Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
2: Бабушки!
0: Смотри, Сережа, огонь!
3: Огонь!
0: Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
1: Что ты, глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
0: Но ты же выздоровеешь.
1: Ну хорошо, а потом...
0: А потом... Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
1: Сейчас обрежем бечевки, распутаем. Так, гляди, не на голубой шар это ты, красный это я. Раз, два...
0: Эх, полетели! Ой, улетели!
1: Не жалей! Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. О-о, догнал!
0: Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее! Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
1: Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься все куда-то от меня в бок да в бок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ой!
4: Ага, испугалась.
0: Сережа, уже поздно.
1: Да?
0: Пора. Пора домой.
1: Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
0: Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну, дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит... Скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
1: Оставила.
5: Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6-м классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
1: Юрка, Юрка, дай мне взаймы денег.
6: Ох! Вот еще. Деньги. Откуда они мне деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попроси у Половцева.
1: Он уехал. Он вернется только через неделю.
6: А, да. Ну, у Нинки.
7: Она для тебя достанет. А?
1: Нет, я у нее просить не буду.
6: Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 500 останется.
1: Ты жулик, Юрка.
6: О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
1: Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
6: А ты поищи. Должно быть, Валентина на запас оставила. Ты у нее возьми.
1: Как?
6: А потом продашь аппарат, обратно положишь. Да.
2: Кто там?
6: Это я, дядя Николай. Сережа.
2: А, ну входи, входи.
6: Здравствуй, дядя Николай.
2: Здравствуй.
6: Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
2: Напильник?
6: Да.
2: А зачем тебе напильник?
6: Мне это...
2: Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже ведь. Мальчишка из 16-й квартиры попросил отвертку. А сам чертяга чужой ящик для писем развинтил, котенка туда и сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газету вынимать, котенок орет, мяучит, газету исцарапал, полкилограмма изодрал от страха. На силу же забрали, чего написано. Не то в телеграмме приезжай, не то не приезжай, не то погоди езжать, сам приеду.
6: Нет, дядя Николай, мне такими глупостями заниматься некогда. У меня приемник сломался. И вот мне там надо кое-что подточить.
2: Подточить тебе надо?
6: Да.
2: Эш ты какой. Ну ладно, пойди в ящике напильник возьми.
6: Сейчас.
2: Только глупостями не заниматься. Да, вот еще. Тебе вчера от Половцевых через меня звонили.
6: Кто?
2: Да сам звонил. Половцев все спрашивает. Чего не приходишь?
6: Да?
2: Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
6: А я пойду, дядь Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
2: Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прыщелыга Юрка зачастил, а? Ты гляди, не доведет он тебя до добра.
6: Нет, дядь Николай, нет, это он насчет приемника приходил.
2: Приемника, ну то-то гляди ты у меня. Белье захвати. Вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
6: Ладно, спасибо, дядь Николай.
5: Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... Крак!
6: Ага! Есть.
5: Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
6: О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову. За храбрость в боях с белыми. 1919 год.
5: Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
6: Да, вот так деньги.
5: Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул Браунинг на прежнее место, закрыл газеты и задвинул ящик. Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того, вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
6: Кажется, подается... Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
5: Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

0: Старья!
1: Старьевщик!
0: Старья!
1: Вот оно где! Спасение! Дяденька! Дяденька! Зайдите в 20-ю квартиру!
2: Какая квартира?
1: 20-я!
2: 20-я квартира?
1: Да-да! Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, а рукав порван. А если прибавить еще эти коньки? Конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава куртки. Так, футбольный мяч. А, плевать, все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
2: Ага. Вот. Вот здесь.
1: Да.
2: Есть продавать.
1: Вот сюда, сюда.
2: Ковры есть?
1: Нет. Ага. Вот, смотрите.
2: Вот это да.
1: Да.
2: Старый. Это старый, очень старый.
1: Что вы? Вот рубашка.
2: Ну, что же, рубашка. Старая. Это. 6 рублей.
1: Как 6 рублей? За все это 6 рублей?
2: Ну, чёрт, 6 рублей.
1: Нет, мне нужно 30.
2: О, 6 рублей. Цены хорошие.
3: Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
1: Вот, еще.
2: Да-да. 5 рублей.
1: Как 5 рублей? За такую кучу? Вы смотрите, которая заняла вон сколько? Весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
2: 11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше. Пойдем.
1: Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас. Я еще.
3: Вот. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рысьи глазки старьевщика, и как жадно схватил он мех в руки.
2: Так. Ну, 70 рублей. Больше не дам ни копейки.
1: Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
2: Ты молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эта вещь и стоит 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит, но вещь это не твой, молодой юноша. И как бы нам с тобой за нее не попало бы.
1: А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
2: Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носил сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядка нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот, бери скорее деньги и дело конец. А ну, бери.
1: Ладно.
3: Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
1: Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
3: На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. То однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.
1: К награде? Но ведь это же была неправда.
3: Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
1: Пришла. Это он, смелый барабанщик, подавал сигналы.
3: Да, но проклятый музыкант Мишо опять сказал, что это сигналил он. И его произвели в сержанты.
1: В сержанты. Проклятый толстяк Мишо.
3: Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.
1: Это я. То есть он. Смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.

0: Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением, но никого возле меня не было, и только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
1: Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
0: Оскорбленный котенок вскочил и загнулся, и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных, не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Сейчас. Сейчас открою. Вам кого?
1: А что, милая, хозяйка дома?
0: Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
1: Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
0: Ну-ка, дайте.
1: На-ка.
0: Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
2: Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор. Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
3: А, друг мой! Ты что, из этой 20-й квартиры?
0: Да, я из этой.
3: Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
0: Да, ну я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
3: О, понимаю. Ты, вероятно, думал, что я жулик. И терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Но я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
0: Нет, она не телеграфировала.
3: Ну, что ты будешь делать? Узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Но... А скажи, друг мой, отчего это у вас в квартире как-то не того? Сарай не сарай, как бы апартамент уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
0: Это не после налета, а это я начал уборку.
3: А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
2: После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже 10 лет. Ловко и охотно помогал я дворничке убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно и уютно. Я постелил на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать письмо Валентине.
0: Дорогая Валя, приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
4: Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
3: Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
4: Здесь.
3: Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам, для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы. Невозвратные годы. Да ты еще пошумишь. Знаком с Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
4: Здравствуйте.
3: Вот, много в жизни пострадал. О, как видишь, орел. Коршун. Эки глаза-то, эки острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо прибрал. Хорошо. А это что такое?
4: А это я письмо Валентине.
3: Дорогая Валя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый. Он рас...
5: Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с», и перед словом «что» запятых не ставит. За это, не говорю о себе, спрашиваю и тебя, старик Яков, боролся ты и страдал, звенел кандалами и взвевал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо. Вот, нет, не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это. Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
4: Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
3: Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем. Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка я его сам сожгу.
2: Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
4: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
2: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.
4: Ой, кто это? Это вы, дядя?
3: Ну да. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирта?
4: Посмотрите в той комнате, у Валентины.
3: Ага.
4: Там на полочке.
3: Угу.
4: Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
3: Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко. Спи.
2: Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах.

0: Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
1: Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
0: Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. А я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
1: Так, поставим выдержку 1:25. Готово.
0: На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от ключа.
2: Пойди-ка сюда. Пойди. Что это такое, а?
3: Это...
2: Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
3: Да это
4: я... Да нет! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали, и сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глупый, и я тебя не выдам.
5: Жаль, что нет Бога. И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя на счастье такой добрый дядя.
2: Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею.
6: Открой там, Сергей.
3: Сейчас открою.
7: А, дядя Николай, здравствуйте.
8: Здравствуй. Дядь твой где?
7: Дома. Сейчас позову. Дядя?
8: Да.
2: Что такое?
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Вот, пожалуйста, листки или прописки принес.
2: Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
8: Ну что ж, парень он хороший.
2: Да.
8: Да вот только в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало.
2: Да.
8: Ну что ж, стало быть, сегодня уезжаете?
2: Да, сегодня вечером.
8: Ну, счастливого пути и пожелаю вам.
2: Спасибо.
9: Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал.
1: Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует. Так.
9: Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, стал в очередь и решил позвонить Нине.
7: Г-0-48.
10: Сергей, ты куда пропал?
1: Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
10: Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
1: Дядя, дядя, вы поглядите. К старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
10: Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
1: Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
10: Ой, доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Ну, ты напрасно торчишь окна. Пойди, посмотри лучше за вещами. Прощай, старик! Прощай!

0: Окно было распахнуто, ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» — глотая воздух, подумал я. «Ри-та-та, тра-та-та, поехали!»
1: «Эх, поехали!»

0: отряда.
1: А, Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
0: Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палкой.

0: папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

мчался под луной поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тихо, тихо, слышишь, слышишь?

0: Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать. Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
0: Садитесь.
1: Спасибо, Ригин.
0: Эту горжетку у вас отобрали?
1: Это горжетка мне, начальника.
0: Эта вещь не старье.

0: Это вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
1: Товарищ начальник, это...
0: Ну? Я жду.
1: Я скажу. Все скажу, товарищ начальник. Но вижу, дело мое несчастливое.
2: Товарищ лейтенант, получена телеграмма от Баташовой.
0: Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?

0: Сергей, нравится тебе Киев, а?
1: Да.
0: Да, киевляне, это, брат-то мой, веселый народ.

накрывшись своим. Только мы лишь дорогою пыль

0: Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки? Это я сам сочинил.
1: Вы?
0: Я.
1: Ой, дядя.
0: Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, какой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хорошо. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой. Лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем. Красота.
2: Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
0: А, идем. Идем, Сергей.
2: Спаситель. Ах, спаситель. Получел, потолстел. Но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время. А вот мы прозябаем. Я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они детский сад, налито за город уехали.
3: Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
1: Дядя, а чего эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
0: Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Да я был молод, великодушен и вступился.
1: А за что ее хотели спустить вниз головой?
0: Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
1: Дядя, а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
0: Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
1: Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
0: Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка 3-линейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
3: Через день, когда мы гуляли с дядей над Днепром, он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.
0: Да, есть такая школа, куда принимают мальчиков лет 14-15. Там же при школе они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.
1: А вы? Вы тоже будете жить в Одессе?
0: Да нет. Разве я тебе не говорил, что я живу в Вятке-то?
1: Нет.
4: Ну как же, я же заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой.
1: Нет, не говорили.
4: Ну вот так и...
3: Щеки мои горели, и я был взволнован. Не беда, думал я, проживу один.
1: Конечно, проживу. Начну все заново. Буду учиться, буду стараться. Буду лазить по мачтам, смотреть в бинокль. Вырасту скоро, надену черную форменку. И вот я стою на капитанском мостике. Динь-динь, тихий ход вперед. И вот она стоит на берегу, машет мне платком. Нина, прощай. Прощай, Нина. Уплываю в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все. Приеду, все тебе расскажу. Из чужих берегов привезу подарков.
3: И так замечтался я, что не заметил, как очутились мы в детском парке.

0: Сереженька, несколько дней я буду занят. И чтоб ты мне не мешала, и тебе не было скучно, давай познакомишь с кем-нибудь из ребят, а?
1: Ладно.
0: Ну, это хорошо. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, какое кругом веселье-то, а?
1: Да. А с кем же мне, дядь, познакомиться? Народу кругом такая уйма.
0: А это мы поищем, поищем и найдем. Ну, иди за мной, иди. Ну, вон, смотри, вон парнишка хороший. А этот... А вот мальчик. Сразу видно, не глупый, симпатичный, а?
1: Да, дохловатый какой-то.
0: Че?
1: Дядя, лучше с кем-нибудь вон из тех, которые у сетки скачут.
0: Ну, якое дело, что скачут у сетки. Козел тоже скачет, да толк что? А то мальчик машину какую-то строит. Из скакуна этот клоун выйдет. А из этого, глядишь, изобретатель. Ну, вот и пойди. Ну, пойди, Сергей, ну, прошу тебя, пойди и познакомься. А я тут газет в тени почитаю.
2: Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я подсел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль, и не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу.
1: Ты, пожалуйста, не сломай планку. Она очень тонкая.
3: Нет, не сломаю. Это ты чего мастеришь? Трактор.
1: Ух, что ты! Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.
3: Тонкая, тонкая. Ты бы шел вон лучше к сетке прыгать. А то ведь все равно потом выкрасить да выбросить.
1: Послушай, я тебя к себе не звал, не правда ли? Если тебе нравится прыгать у сетки, пойди и прыгай. Я тоже люблю лазить и прыгать. Но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя. Вот видишь, нога.
3: Да. Извини, это я дурак.
1: Почему ж дурак?
3: Может быть, тебе помочь? Мне ведь все равно делать нечего, давай.
1: Ну, если хочешь, возьми вот этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки.
3: Хорошо.
1: Вот, видишь, вот.
3: Хорошо.
1: Да постой, постой, они тебе так не дадут. У тебя ученический билет не с собой?
3: Нет.
1: Ну, тогда возьми мой, вот я сейчас дам тебе.
2: Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия Грачковской.
3: Грачковской. Какая знакомая фамилия. Грачковская. Вспомнил. Секретный пакет. Грачковской. Папа должен был к нему зачем-то ехать.
2: Да, вот как бывает.
0: Ну как, познакомились, а?
1: Познакомились. Славка, это мой дядя. Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну вот, молодцам мороженое.
1: Ой, что вы, спасибо. Меня зовут Слава, фамилия Грачковской. А меня зовут Сергей, а фамилия...
0: А фамилия Бубликов.
1: Бубликов.

0: дядя, а Славка прыгнул с горящего самолета на парашюте.
1: Да ну?
2: Да, с парашютом это я не сам прыгнул. Меня отец выкинул. А я ж только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.
1: Ой-ой-ой, а она ходит?
2: Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. А это вы вчера стреляли в тире и поправляли меня, чтоб я не сваливал на бок мушку?
3: Да вроде я.
2: Ой, вы хорошо стреляете.
3: Старый стрелок-пехотинец. Вот.
2: Стрелок-пехотинец.
3: Ну, прощайте, мальчики, а то нам пора домой, Сережка.
0: Ладно. Вот.
2: До свидания.
0: До свидания. Славка, давай до завтра.
2: Давай. До свидания.
3: До свидания, до свидания.
0: Дядя, вы зачем мою фамилию наврали?
1: Дурак. Ах, скажет он, это не тот ли молодец Баташов, который по чужим ящикам лазит? Очень-то он мне в товарищи нужен.
0: А вы бы хоть другую фамилию какую-нибудь получше назвали, кто Бубликов. Бубликов.
1: Ладно, ладно. Ты вот с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит, порох.
3: Ты давай-ка с этим Славкой покрепче познакомься. Домой к нему зайди. Посмотришь, как он живет. Чем в жизни занят. Кто таковы его родители.
1: Эх, кабы нам да такую молодость. То что? Пролетело, просвистело.
3: Нет-нет, ты с ним обязательно подружись. Он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.
1: Вот, а отсюда ты сам дойдешь домой. Вот спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора, и ты в саду дома. А я приду попозже.
4: Долго бродил я, любуясь Днепром. Стало уже темнеть, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темные, значит, дядя еще не возвращался. Тихо подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я. Мне же стучаться было неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя скоро вернется. Так просидел я с полчаса или больше.
2: А вдруг вот дядя где-нибудь заночует? Что тогда делать?
4: Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно опустился в сени. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку.
2: Что такое? Спокойней.
4: Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков не остался там, в Москве, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая и упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх и опять встал. Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Я прислушался. Разговаривали двое. Дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.
1: Вот, сейчас будет и готово. Этот пакет туда, этот сюда. Сюда, понятно?
5: Понятно.
1: Вот теперь все можно убрать. И куда это мой мальчишка запропал?
5: Чего, вернется? Или немного заблудился? А то еще в кино пошел. Нынче дети какие.
3: Да.
5: А мать у него кто?
3: Да кто же ее знает? Какая-то московская. На Кавказ уехала.
0: Как кто ее знает?
3: Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мальчишка один, квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Да, он мне сейчас в одном деле помогать будет.
5: Вот как?
3: Да.
0: Как какая-то московская? Ведь ты же мой дядя.
3: Ну вот и последнее готово. Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку.
4: Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.
3: Кто там?
0: Это я.
3: Ты, бродяга, наконец-то. Тогда погоди, штаны да туфли надену, то я прямо с постели. Ну, входи. Где шлялся?
0: Я заблудился.
3: Заблудился.
4: Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то эфира, не то еще какой-то дряни.
0: Ну что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины. И вовсе мне не дядя. Но кто же он?
4: Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых. А может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик?
0: Ну да. Может, никто не признает его изобретений? Или он ищет какой-нибудь утерянный или украденный рецепт? Он одинок, и никто не согреет его сердце. И он увидел хорошего мальчика. Это меня, который тоже одинок. Меня, всеми покинутого барабанщика, который крепко любит свою родину.

И он взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ну, ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки, а они как раз в тот вечер уезжать собрались.
1: Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем, чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
0: Без надзора.
1: Ага.
0: Ключ от квартиры оставили?
1: А как же, товарищ лейтенант? Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
0: Так. Товарищ Егоров, пройдемте в квартиру. Займитесь осмотром.
2: Есть.
1: А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так-то мальчонка веселый. Вон, видите, вот, карточка его на стенке.
0: Да-да.
1: Вон. Улыбается.
0: И барабан через плечо повешен.
1: А как же, барабанщик.
0: А, тут и надпись есть. Сергей Барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
2: Товарищ лейтенант.
0: Да?
2: Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
0: Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
2: Есть.

0: Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
1: Происшествие.
2: Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим.
1: Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертв нет. Не зевай, шофер, счастливо еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший сладка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. Молодцы люди! А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.
2: Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись свои.
1: А вот... Стоп!
0: Я сжал и подвинул глазам газету. А вот ищут меня.
1: Разыскивается мальчик, 14 лет, Сергей Баташов, брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г0-48-64. Так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
0: Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет, вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
3: Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
1: А вы посмотрите, что в газете напечатано.
3: Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей... Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо. Помню, как однажды еще в далеком детстве. Впрочем, это потом. Но ты не бойся. Я тебя на днях отвезу в Мичманскую школу. Начальник школы мой друг, помощник по учебной части тоже. А пока надо вывести родинку. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас. Вот. Сейчас, ну-ка иди сюда. Вот. А?
1: Ой, щипит.
3: Ничего, терпение, свойство моряка. Да. О, вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постригись нагло. И помни, ты Бубликов.
0: «Никто меня теперь не узнает и не поймает», — думал я, выходя из парикмахерской.
1: Бубликов. Бубликов. Ну, ничего. Отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.

Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным.

0: Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. Он улыбнулся, показал нам кончик языка, поцеловал Славку в лоб и, тихонько насвистывая, пошел в сад.
1: Догадливая, только подошел, глянул, крак! И выломал.
2: Ну, так еще б не догадливый. Такая уж у него работа.
1: Он военный инженер, да? А что он строит?
2: Разное.
1: Да?
2: Он очень хороший инженер. Это он только с виду такой.
1: Какой?
2: Да вот такой язык показывает. Ты думаешь, он молодой, да? Нет, ему уж 42 года. Сережа, я тебе сейчас альбом с открытками покажу. Хочешь?
1: Давай.
2: Ну, я сейчас. Вот. Вот, вот. Это вот все открытки старинные. Вот.
1: А вот, смотри.
2: А, это очень редкая открытка.
1: Ох, тут со стихами. Гой ей, не робей, тверже стой, крепче бей.
2: Ты видишь, это красные гонят Деникина.
1: Вижу.
2: А вот это вот без стихов, о, тоже гонят.
1: Да.
0: Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми. А рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов, Баташов, Баташов. Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
3: А я как раз иду мимо, дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
2: Здравствуйте.
3: Здравствуй, Славушка, здравствуй. А я не мешаю, нет? Нет, может быть, папа работает?
2: Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
4: Грачковский.
5: Очень приятно.
4: Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
6: Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
4: Ага.
6: Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
4: Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
6: Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку, я вас ананасами угощу.
4: Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
6: Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
1: Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
6: Ну что, хорошо. Только не очень долго.
1: Ладно.
6: Вот так. До свидания.
4: До свидания.
6: До свидания.
1: Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
2: Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
1: Кто мы?
2: Ну, мы все.
1: Кто все? Ты, папа, мама?
2: Мы люди. Ну... Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
1: Ох, скажет тоже. А мама твоя где?
2: В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом, лесом.
1: И он с тобой останется?
2: Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
1: Над какой?
2: Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
1: О, что?
2: Папа! Пап!
4: Да?
2: Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а?
4: Хм.
2: Да мы никому-никому, ну как могила.
4: А верно ли, что никому?
2: Верно. Правда, никому.
4: Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
1: Сейчас. Давай. Вот.
4: Так, рисую. Вот здесь основа.
2: Так.
5: Здесь металлический сосуд. Угу. Понятно?
2: Понятно.
7: Понятно, понятно.
5: Здесь отводная трубка.
2: Так.
5: А здесь внутри шарикоподшипники, потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
2: Угу.
5: А здесь, обратите внимание, ручка.
2: Ручка. Папка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки. Ну,
7: ну-ка. Ой, правда, сепаратор.
2: Ой, Славка, мне пора, а то уж поздно. До свидания.
5: До свидания.
2: До свидания, Сережа. Проводи, Славка.
7: Идем.
4: Слава!
1: Что?
4: Пойди-ка сюда.
2: Что?
5: Как фамилия этого мальчика?
2: Бубликов. А что, пап?
5: Ага. Это ты писал на столе? Баташов, Баташов?
2: Нет, это Сережа.

0: Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
1: Из Одессы капитан уплывает в океан. На борту стоят матросы, лихо курят папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
0: Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут, просто говоря, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мной строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

0: Там, там. А кто тебе туда позволил лазить?
1: Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
2: Что вам от меня надо? Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем, не знаю. Вам жалко 3 листков бумаги? Ну за что? За что вы на меня сейчас набросились?
1: Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.
2: За что? За что?
0: Ну, послушай, друг мой, Сережка. Ну, я, конечно, немного погорячился, но я был разозлен. Я работаю над проблемой обесцвечивания тканей. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Ну, забудем. Ну, расскажи мне, Сереженька, ну, как там Славка, что вы с ним делали?
1: Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
0: Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо, очень хорошо. Конечно, многое, то есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
3: Дядя, а вы изобретатель, химик?
0: Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
1: Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
3: Вот она, Одесса, Черное море. Дзинь-дзинь. Полный вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от здешней земли.
1: Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять, и вдруг услышал.
4: Мальчик, пойди сюда.
1: Я обернулся, почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
4: Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
1: Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
2: Да, я вас слушаю.
4: Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
1: Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
2: Так будь же все проклят! Будь же ты проклята такая жизнь! Когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. А я не хочу так! Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

0: мальчик, ты чего плачешь? А? Ты ушибся или разбился? Нет. Может быть, тебя обидели?
1: Нет. Я сам себя обидел.

0: Попросите лейтенанта Савельева.
1: Есть. Товарищ лейтенант, к полковнику.
2: Лейтенант Савельев по вашему приказанию явился.
0: Садитесь, Федор Васильевич.
2: Благодарю.
0: Какие новости?
2: Проявили пластинки,
0: так,
2: снятые мальчиком.
0: Да.
2: Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
0: Это хорошо.
3: Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
0: Так.
3: Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
0: Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
4: Кто его знает почему, но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
5: Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
4: И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
5: Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
4: Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
5: Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
4: Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
6: По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас.
7: Ох.
6: В какой стороне Одесса?
7: Ах, Сережка моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. Ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение – свойство моряка. Отпомню, мы однажды плыли в тумане. Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
5: Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
7: А, ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
4: На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
7: Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!
5: Славка! Славка, а разве тебе ехать в ту сторону?
8: Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
5: Нет, Славка, мы только провожаем.
6: одного знакомого.
5: О, жаль. А то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
9: Ну, конечно.
5: Ой, у папы в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
9: Ой. Как по отчеству от тебя, Сережа?
6: Петрович.
9: Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
6: До свидания. Ну, прощай, Слав.
5: До свидания.
6: Будь счастлив.
5: И ты тоже. Пиши. Пиши.

0: Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
1: Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
0: Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
1: Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
0: На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
1: Так вот зачем я вам был нужен?
0: Пойди познакомься. Вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
1: Бандиты! Убийцы! А может быть, шпионы?
0: Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон, полудрема.
1: Эх! Дурак!

0: рванулся к пыльному телефону.
1: Алло, дайте мне Арбат 04864.
2: Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
3: Слушать междугороднее.
1: Дайте мне Арбат 04864.
3: Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
0: Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

0: с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте. В вашем распоряжении остается 5 минут.
1: Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
2: Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
3: Черт с ним. Надо бы торопиться.
2: Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватит, и он нас выдаст.
3: Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
2: Да ну, почему? Да. Какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись. Мы Москву не вызывали. Нет, нет, нет. Черт его знает, что сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
3: Но где же мальчишка? Он нас выдаст?
2: Боюсь, что уже выдал.
4: Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
1: Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.
5: Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?
1: Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.
4: Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
1: «Выпрямляйся, барабанщик!» — повторил мне тот же голос. «Выпрямляйся, пока не поздно!»
4: «Хорошо, я сейчас, я сию минуточку!»
1: Вот они вышли, чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи, она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли! «Выпрямляйся, барабанщик!» Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. «Встань и не гнись!»

0: Следите за пульсом. Лед. Дайте. Камфору.
1: Доктор. Ну? Что?
0: Пуля извлечена.
1: Жить будет?
0: Большая потеря крови.
2: Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
3: Да. Кто он?
4: Юрка? Это был просто мелкий жулик.
3: А тот? Артист.
4: Артист. А тот крупный жулик.
3: Да? А старик Яков?
4: Он был не старик, а просто старый бандит.
3: Да? А он, ну, этот, который дядя?
4: Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
3: Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
4: Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
3: До свидания.
5: Сереженька, тебя проведать пришли.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка. Ты знаешь?
6: Я все знаю. Я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
3: Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
6: Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
3: Их посадили.
6: Кого их?
3: Ну, этих, которые... Яков и дядя.
6: Но ты же убил Якова.
3: Ну да.
6: Ты встал и выстрелил. Но дом-то их все равно уже был окружен. Их уже выследили. Тебе бы подождать стрелять еще минутку. Их бы все равно схватили.
3: Вот что. Значит, выходит, что я стрелял-то напрасно?
6: Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили? Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил.
3: Да? А как здоровье твоего папы?
6: Хорошо. Да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе бабка тебе прислала ватрушки.
3: Что?
6: Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Ты бери, бери, бери, вот. Ну, прям салфеткой бери-то.
3: Да! А ты знаешь, кто приехал?
6: Нет, нет. Папа говорить не велел.
2: Слава ушел. Мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
7: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
3: Как из дому? Валентина!
7: Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем, милый. Пойдем.
3: Папа! Папа!
7: Ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
3: Папа!
2: Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, еще ничему не верю.
3: Папа, это ты?
8: Да.
3: Папа.
8: Ты уж молчи. Я сам все знаю.
3: Папа, а кто это меня искал через газету?
8: Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю. Да ты лежи, лежи.
3: Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
2: Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье. Когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

0: Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля, мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
1: Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
2: А какая же?
1: Да так, просто человеческая.
2: Ну и что же человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька, и вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут не чьи, а просто и звонко человеческие.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Художественный руководитель постановки Леонид Хейфец. Режиссер-постановщик Алексей Литвин. В спектакле использована музыка Сергея Курехина.

0: Zipfer. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Zipper, zipper, zipper.
1: Кушай, батюшка.
2: Что-то не хочется.
1: Ну, может, водочки?
2: Нет. Я не каждый день водку пью, к тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
1: Сколько? Дай бог памяти. Ты к нам впервые, когда сюда приехал? Когда была жива Вера Петровна, Сонечкина мать. Ну вот, ты при ней к нам две зимы ездил. Вот и считай, лет 11, а может и больше.
2: Сильно я изменился с тех пор?
1: Сильно. Раньше ты был молодой, красивый, а теперь постарел, да и красота уже не та. И то сказать, водочку пьешь.
2: Да. В 10 лет другим человеком стал.
3: А какая причина, нянька? Заработался. От утра до ночи все на ногах, такое не знаю.
2: А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. Но за все время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня свободного не было. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, грязна, глупа. Затягивает эта жизнь. Кругом тебе одни чудаки, сплошь одни чудаки. А поживешь с ними года два-три, сам мало-помалу, незаметно для себя становишься чудаком. Неизбежная участь. Эш, усы выросли. Глупые усы. Я стал чудаком, нянька. Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте. Но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно. Никого я не люблю. Вот разве тебя только что люблю? У меня в детстве была такая же нянька.
1: Может, ты кушать хочешь, а?
2: Нет. В Великом посту поехал я в Малецкое на эпидемию. Сыпной тиф. В избах народ в повалку. Грязь, вонь, дым. Телята на полу вместе с больными. Поросята тут же. Возился я целый день, не присел. Маковой росинки во рту не было. А приехал домой, не дают отдохнуть. Привезли с железной дороги стрелочник. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать, а он: возьми и умри у меня под хлороформ. И вот когда не нужно, защемило мою совесть. Точно я умышленно убил его. Сел я, закрыл глаза вот этак и думаю: те, которые будут жить после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут.
1: Люди не помянут, зато Бог помянет.
2: Вот хорошо ты сказала. Да. Да. Выспался?
3: Да. Очень. А с тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя, за завтраком пью. Вина разные ем, кабули, нездорово все это. Прежде и минуты свободной не было. Я и Соня работали, мое почтение. А теперь работает одна Соня, а я сплю, ем, пью. Это нехорошо.
1: Ну да, да, порядки. Профессор у нас встает в 12 часу, а самовар с утра стоит, его дожидается. Раньше мы без них обедали. В первом часу, как везде у людей. А теперь в 7. Ночью у нас профессор читает, пишет. И вдруг часу во втором звонок. Батюшки, что такое?
4: Чаю.
1: Вот буди людей, ставь самовар. Порядки.
2: И долго они еще здесь проживут?
3: 100 лет. Профессор решил поселиться.
1: Да, здесь. Вот и теперь. Самовар стоит, а они гулять пошли.
3: Да не волнуйся, они, по-моему, идут. И не уходят.

0: Прекрасно. Прекрасно. Чудесные виды.
1: Очаровательные, ваше превосходительство. Очаровательные виды.
2: Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
1: Господа, чай пить.
0: Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет. Будьте добры. Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.
2: А в лесничестве тебе непременно понравится, папа.
1: Душно, жарко. А наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком, в перчатках.
3: Стал быть, бережет себя.
1: А как она хороша, как хороша. Во всю свою жизнь не видел женщины красивой.
4: Гуляю ли я по полю, Марина Тимофеевна? Ага. Или иду ли по лесу, или смотрю на этот стол, я ощущаю неизъяснимое блаженство. Погода очаровательная, птички поют. И живем-то мы все в мире и в согласии.
5: Прошу, батюшка, прошу. А,
4: чувствительно, матушка, чувствительно. Ой. Вам. Благодарен.
1: Глаза. Вы чудная женщина.
3: Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович.
1: А что тебе сказать?
3: Нового нет ли чего?
1: А, нет, ничего. Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал еще хуже, так? Обленился, ничего не делал, и только ворчу, как старый хрен. Моя старая галка маман все еще не печет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих ученых книжках зарю новой жизни.
3: А профессор?
1: А профессор? А тут рад глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягший ум, наморщивший чело, все оды пишем, пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышит. Бедная бумага. Он бы лучше автобиографию свою написал. О, какой это превосходный сюжет. Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученый вобла, мигрень, подагра, ревматизм. От злости и ревности вспухла печенка. Живет эта вобла в имении своей первой жены. Живет по неволе, так как жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в сущности сам необыкновенно счастлив. Ты только подумай, какое счастье. Сын простого дьячка, бурсак, добился ученых степеней кафедры. Стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее, прочее, все это не важно. Впрочем, вот возьми вот что. Человек 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. 25 лет. Он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и другом всяком вздоре. 25 лет. Он читает и пишет о том, что умным давно известно, а для глупых совершенно неинтересно. Значит, 25 лет он переливал из пустого в порожнее. А посмотри, какое самомнение, какие претензии. Он вышел в отставку. Его не знает ни одна живая душа. Он совершенно неизвестен. Значит, 25 лет он занимал чужое место. А посмотри, шагает как полубог.
3: Ну, ты, кажется, завидуешь.
1: Да, завидую. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не мог бы похвастаться таким полным успехом. Его первая жена, моя сестра, кроткое, чудное создание, чистое, как вот это голубое небо, благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как она сама. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и он до сих пор внушает ей священный ужас. Его вторая жена, Красавица, умница, вы ее только что видели. Вышла за него, когда он уже стал стар. Отдала ему молодость, красоту, блеск, свободу. За что? Почему?
3: Она верна профессору?
1: К сожалению, да.
3: Почему же к сожалению?
1: А потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики и нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. А стараться заглушить себе бедную молодость и живое чувство – это не безнравственно.
4: Ваня, Ваня, я не люблю, когда ты так говоришь. Но вот право. Кто изменяет жене или мужу, тот неверный человек, тот может изменить и отечество.
6: Заткни фонтан, вафля.
4: Нет, позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после нашей свадьбы с любимым человеком. По причине моей, непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушил. И до сих пор люблю ее и верен ей, помогаю, чем могу. Отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья лишился. Но у меня осталась гордость, а она, молодость уже ушла. Красота поблекла под влиянием закона природы. Любимый человек скончался. Что же осталось у нее?
2: Там, нянечка, мужики пришли. Пойди поговори с ними, а че я сама? Ага.
3: А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то. А он, оказывается, здоровехонек.
7: Вчера он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего.
3: А я, сломя голову, скакал 30 верст. Ну да ладно, ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра, и, по крайней мере, высплюсь, квантум сасис.
2: И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали?
3: Нет, не обедал.
2: Вот, кстати, и пообедаете. Мы теперь обедаем в 7:00. Холодный чай.
4: В самоваре значительно понизилась температура.
7: Ничего, Иван Иванович, мы холодный выпьем.
4: Виноват не Иван Иванович, а Илья Ильич Телегин. Или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, вафля. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, хорошо знает меня. А я теперь живу у вас, и если вы изволили заметить, я с вами обедаю каждый день за одним столом.
7: Илья Ильич, наш помощник, правая рука.
2: Давайте, крестненький, я вам еще налью.
8: Что с вами, благодарю. Бабушка? Да забыла я сказать Александру, потерял память. Сегодня я получила письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Прислал мне свою новую брошюру.
3: Интересно.
8: Так интересно, но очень странно. Опровергает то, что 7 лет назад сам же защищал это ужасно.
4: Ничего нет ужасного. Пейте, маман, чай.
8: Ну, я хочу говорить.
4: Мы уже 50 лет говорим, говорим. И читаем Гесшилды. Пора бы уже и кончить.
8: Тебе почему-то не нравится, когда я говорю. Прости, рану, но в последний год ты так изменился, я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью.
4: О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло.
8: Я был светлой личностью.
4: Нельзя застрить, не давите. Теперь мне 47 лет.
1: До прошлого года я так же, как и вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашей этой сколастикой и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали, я ночью не сплю с досады от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все. В чем мне теперь отказывает моя старость?
2: Дядя Ваня, скучно. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения, но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто. Мертвая буква. Надо было дело делать.
1: А, дело делать? Так не всякий же способен быть пишущим перпетум мобиле, как ваш кер-профессор.
2: Что ты хочешь этим сказать? Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас.
1: Я молчу и извиняюсь.
7: А хорошая сегодня погода. Не жарко?
1: В такую погоду хорошо повеситься.
2: Цыпа-цыпа-цыпа. Нянечка, зачем мужики приходили?
9: Ой, все тоже, все опять насчет пустоши. Цыпа-цыпа-цыпа.
2: Кого ты это знал?
9: Так пеструшка ушла с цыплятами, как бы вороны не потаскали. Цыпа-цыпа.
10: Господин доктор здесь? Пожалуйста, Михаил Львович, за вами приехали.
11: Откуда?
10: С фабрики.
9: Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа.
11: Покорнейше благодарю.
12: Это признание вызывает недоумение чувство в колено разочарования одного из его учеников.
11: Что ж, надо ехать. Досадно, черт подери.
7: Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте обедать.
11: Да нет, уж поздно будет. Где уж, куда уж. Вот что, притащи-ка мне любезно рюмку водки в самом деле. Где уж, куда уж. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Ну, честь имею, господа. Если когда-нибудь заглянете ко мне, Лена Андреевна, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренне рад. У меня небольшое именечко, десятин 30. Но если интересуетесь, образцовый сад и питомник, какого не найдете за 1000 верст кругом. Рядом со мной казенное лесничество. Лесничий там старый и болеет всегда. Так что, в сущности, я заведую всеми делами.
7: Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.
11: Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание.
7: Интересно?
11: Да, дело интересное.
1: Очень.
7: Вы еще молодой человек, вам на вид 36-37 лет. И должно быть не так интересно, как вы говорите. Все лес да лес. Я думаю, однообразно.
2: Нет. Это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. И ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не уничтожали старых. А если вы выслушаете его, то вы согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше сил тратится на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек. Там люди красивы, гибкие, легко возбудимы. Речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, отношение к женщине полны изящного благородства. И
1: все это мило, но неубедительно. Так что позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева.
11: Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все это от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять земли топливо. Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Быть может, в самом деле все это чудачество, в конце концов. Но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, то я осознаю, что климат немножко и в моей власти. Если через 1000 лет человек будет счастлив, в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я... Однако... Мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею к вам.
2: Когда же вы приедете к нам?
11: Не знаю.
2: Опять через месяц? А вы, Иван Петрович,
7: опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетум мобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко.
13: А если я его ненавижу?
7: Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как все, не хуже вас.
13: Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения, какая вам лень жить, ух, какая лень.
7: Ах, лень, и скучно. И все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне, как я его... Понимаю. Вот как сказал сейчас Астров? Все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так же. Безрассудно. Вы губите человек, и скоро на земле, благодаря вам, не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть женщину равнодушно, если она не ваша? Потому что прав этот доктор. Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга.
13: Вы знаете, я не люблю этой философии.
7: У этого доктора утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него. И я ее понимаю. При мне он был уже здесь 3 раза. Но я застенчивая, ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. И он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба нудные, скучные люди, нудные. Да не смотрите вы на меня так, я этого не люблю.
13: Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моя молодость, счастье, моя жизнь. Я знаю. Шансы на мои на взаимность ничтожны, равны нулю. Но мне ничего не нужно. Вы позвольте мне только смотреть на вас, слышать ваш голос.
7: Тише. Нас могут услышать.
13: Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь, это одно.

0: Кто здесь?
1: Соня, ты?
2: Это я.
0: Леночка. Невыносимая боль.
2: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
1: Нет, мне душно.
0: Я сейчас задремал. И мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, скорее ревматизм. Который теперь час?
2: 1:20.
0: Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
2: А?
0: Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Чего же мне так тяжело дышать?
2: Ты устал. Ты вторую ночь не спишь.
0: Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Когда я постарел, стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
2: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
0: Тебе же первое я противен. Нет, конечно, ты права. Я не глуп, понимаю. Ты молода, здорова, красива. Жить хочешь? А я старик, почти труп. Что ж, разве я не понимаю? Конечно, глупо, что я до сих пор жив. Ну, погодите, скоро я освобожу во всех. Недолго мне еще придется тянуть.
2: Я изнемогаю. Ради бога, молчи.
0: Ходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно.
2: Замолчи. Ты меня замучил.
0: Я всех замучил, конечно.
2: Это невыносимо. Ну, скажи, что ты хочешь от
0: меня? Ничего.
2: Ну, так замолчи, я прошу.
0: Странное дело. Заговорит Иван Петрович. Или эта старая идиотка Марья Васильевна. Ничего, все слушают. Но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен, я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я и заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
2: Кто у тебя твоих прав не оспарил? Ветер поднялся, я закрою. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
0: Всю жизнь работы для науки. Привык к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг ни с того ни с сего очутиться в этом склепе. Каждый день видеть здесь глупых людей, слушать ничтожный разговор. Я хочу жить. Я люблю успех. Люблю известность, шум, а тут как в ссылке. Каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других и бояться смерти. Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят простить мне моей старости.
2: Погоди, имей терпение, через 5-6 лет и я буду стара. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно, только напрасно побеспокоили человека.
0: На что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, сколько я в астрономии.
2: Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
0: С этим юродивым я разговаривать не стану.
2: Это как угодно. Мне все равно.
0: Который теперь час?
2: Первый.
1: Ах, душно.
0: Соня, дай мне со стола капли.
2: Сейчас.
3: Да не эти! Ни о чем нельзя попросить!
2: Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, но мне и спать сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне завтра рано вставать, у меня сенокос.
4: На дворе гроза собирается.
3: Онака!
4: Елена Соня, идите спать. Я пришел вас сменить.
3: Нет, нет, не оставляйте меня с ним. Он меня заговорил.
4: Надо дать им покой. Уже третью ночь не спят.
3: Пусть идут спать, и ты уходи.
4: Нет, я не пойду.
3: Умоляю тебя. Ну, во имя нашей прежней дружбы.
4: Даже
3: не протестуй, ну после поговорим.
2: Замолчи, дядя.
4: Да, это уже становится даже смешно.
3: Дорогая моя, не оставляй меня с ним. Он меня заговорил.
2: Ты бы ложилась, нянечка. Поздно уже.
5: Самовар со стола не убран, не очень-то и ляжешь.
3: Да, все не спят, изнемогают. Один только я в блаженстве.
5: Ой, что, батюшка, а? Больно, да? У меня у самой ноги гудут. Вот так вот и гудут. Это у вас давнишняя болезнь. Вера Петровна, покойница Сонечкина мать, бывало, ночь не спит, убивается. Уж очень она вас любила, да? Старый, что мал, хочет, чтоб пожалел кто. А стариков-то нынче никому не жалко. У меня у самой ноги гудут. Пойдем, батюшка, в постельку, а? Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь. Пойдем, батюшка, пойдем, Светик.
3: Пойдем, Марина,
5: пойдем. У меня у самой, знаешь, ноги так вот и гудут. Так вот и гудут. Вера Петровна, бывало, все плачет, ночью не спит. Ой, ты тогда была мала, Сонечка. Глупа. Иди, батюшка, иди.
2: Я замучилась с ним. Едва на ногах стою.
4: Вот вы с ним, а я с самим собой. Вот третью ночь не сплю.
2: Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мной вот уже 2 недели. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я раздражена и уже 20 раз принималась плакать. Неблагополучно в этом доме.
4: Оставим философию.
2: Иван Петрович, вы же образованы и умны. И, кажется, должны вы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг. Вам бы не ворчать, а мирить всех.
4: Сначала примирите меня с самим собой.
2: Оставьте меня! Уходите!
4: Сейчас. Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза день и ночь. Точно домовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно уже бессмысленно потрачено на пустяки, а настоящее это просто ужасно в своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Что мне с ними делать? Куда мне их девать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну.
2: Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи.
6: Если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, в этом доме, гибнет другая жизнь, ваша. Чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите.
2: Иван Петрович, вы пьяны.
6: Может быть, может быть.
2: Где доктор?
6: Доктор, он там. Он там у меня. Ночует, может быть, все может быть.
2: Сегодня пью. К чему это?
6: А все-таки на жизнь похоже. Мешайте мне, Хелена.
2: Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно.
6: Дорогая моя, чудная.
2: Оставьте меня, это наконец противно!
6: Ушла. 10 лет тому назад я встречал ее у своей покойной сестры. Тогда ей было 17, а мне 37 лет. Я не влюбился тогда, я не сделал ей предложение, ведь это было так возможно. Теперь была бы она моей женой. Теперь оба проснулись бы мы от грозы. Она испугалась бы грома, я держал бы ее в своих объятиях и шептал: не бойся, я здесь, я с тобой. Чудные мысли. Ой, как хорошо, я даже смеюсь. О, боже мой. Мысли путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира. Все это мне так противно. Боже мой, как я обманут. Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика. Я работал на него, как вол. Я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Мы точно кулаки. Торговали постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали куска, чтобы собирать копейки, гроши и отсылать ему. Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал, казалось мне гениальным. О, Боже, а теперь... Вот он вышел в отставку, теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен. Он ничто. Он мыльный пузырь. Я обманут. Ведь я вижу. Я глупо обманут.
7: Вот и играй. Дружочек.
6: В доме-то все спят.
7: Играй.
6: Я бы всей душой был спят.
7: Ты один здесь?
8: Там.
7: Нет? Ходи, хата, ходи печь. Хозяину не глядеть.
6: А меня гроза разбудила. Важен должен.
7: А который теперь час?
6: А черт его знает.
7: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
6: Она была здесь.
7: Роскошная женщина.
6: Лекарства.
7: А каких тут только нет лекарств. И харьковские, и тульские. И московский. Всем городам надоел своей подагрой. А он болен или притворяется?
6: Болен.
7: А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли? А то, может быть, в профессоршу влюблен.
6: Она мой друг.
7: Уже?
6: А что значит уже?
7: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
6: Это пошляческая философия.
7: Как? Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вот и играй, дружочек. В доме-то
6: все спят.
7: Играй.
6: Я бы всей душой был спят.
7: Ты один здесь? Там? Нет? Ходи, хата, ходи, печь. Хозяину не глядь. А меня гроза разбудила.
5: Важный должен.
7: А который теперь час?
6: Да черт его знает.
7: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
6: Она была здесь.
7: Роскошная женщина.
6: А лекарства?
7: А каких тут только нет лекарств. И харьковский, и тульский. И московский. Всем городам надоел своей подагрой. А он болен или не притворяется?
6: Болен.
7: А ты чего сегодня такой печальный?

0: люди пошли помогать. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вафля, играй,
1: дружочек. Ну, в доме-то все спят.
0: Хозяину негде лечь. Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас коньяк остался. А как расцветет, ко мне поедем. Идет? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет».
2: Идет ли?

0: Извините, я без галстука.
1: А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились, ясные соколы. Ну тот-то уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
0: Годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут этими миражами.
1: Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство, я работаю одна, совсем из сил выбилась. Дядя, у тебя на глазах слезы.
0: Какие слезы? Вздор. Эти вздор. Ты сейчас взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя, сестра моя, милая сестра моя. А где она теперь? Если бы она знала, если бы она знала.
1: Что? Дядя, что знала?
0: Ничего. Хорошо. Нехорошо. Ничего. Потом. Я уйду.

0: Петрович, не спите на минутку.
1: Сейчас. Что прикажете?
0: Сами вы пейте, если вам это не противно. Но умоляю вас, не давайте пить дяде, ему вредно.
1: Мы не будем больше пить. Я сейчас уеду к себе. Речную подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет.
0: Дождь идет. Погодите до утра.

0: Гроза идет мимо, только край захватит. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю подагра, а он ревматизм. Я прошу лежать, а он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мной.
1: Избалован. А хотите закусить?
0: Пожалуй, дайте.
1: Я люблю по ночам закусывать. Кажется, в буфете что-то есть. Он, говорят, в жизни имел большой успех у женщин. Вот дамы его и избаловали. Вот, берите сыр.
0: А я сегодня ничего не ел. Только пил. У вашего отца тяжелый характер. Можно?

0: Здесь никого нет. Можно говорить прямо. Знаете, в вашем доме я не выжил бы и одного месяца. Задохнулся бы в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в подагру и книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка и, наконец, ваша мачеха.
1: Что мачеха?
0: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Да, она прекрасна, спору нет. Но ведь она только спит, ест, гуляет, чарует своей красотой и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На ней работают другие. Ведь так, а праздная жизнь не может быть чистой. Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня. И оба мы становимся брюзгами.
1: А вы недовольны жизнью?
0: Вообще жизнь люблю. Но нашу жизнь, уездную, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темной ночью по лесу, если вдали светит огонек, то не замечаешь ни усталости, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, это вам известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня, не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я уже для себя ничего не жду, не люблю людей, давно уже никого не люблю.
1: Никого?
0: Никого. Некоторую нежность я испытываю только к вашей няньке по старой памяти. Мужики однообразны. Грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют. Не видят дальше своего носа, просто-напросто глупы. А те, кто поумнее, покрупнее нас, истеричны, заедены анализом, рефлексом, эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к человеку боком. Смотрят на него искоса и решают: о, это психопат, или о, это фразер. А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: это странный человек. Я не ем мясо, это странно. Я люблю лес, это тоже странно. И непосредственно отношение к природе и к людям уже нет. Нет и нет.
1: Нет. Нет, не пейте больше. Я прошу, я умоляю вас.
0: От чего?
1: Это так не идет вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос. Даже больше. Вы как никто из всех, кого я знаю, вы прекрасны. Так зачем? Ну зачем вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? Не делайте этого. Я прошу. Я умоляю вас. Вот вы всегда говорите, что люди не творят, а только разрушают то, что дано им свыше. Так зачем же вы разрушаете самого себя? Не надо, не делайте этого. Я прошу, я заклинаю вас.
0: А я не буду больше пить.
1: Дайте честное слово.
0: Честное слово.
1: Благодарю.
0: Баста. Я отрезвел, видите, я уже совсем трезв. И таким останусь до конца дней моих. Итак, будем продолжать. Время мое уже ушло, постарел, испошлился, притупились все чувства, и кажется, я уже не смог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и никого не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. неравнодушен я к ней. Вот если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день. Но это не любовь, не привязанность.
1: Что с вами?
0: Так, в Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
1: Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович, вот если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы, положим, узнали, что она любит вас, как бы вы отнеслись к этому?
0: Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и не этим моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то пора. Прощайте, голубушка. А то мы так и до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то, боюсь, как бы ваш дядя не задержал меня.
1: Он ничего не сказал мне. Душа его и сердце все еще скрыты от меня. Ну, отчего же я чувствую себя такой счастливой? Я ему сказала, вы изящны. Благородный, у вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? Голос его дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял. Боже мой. Как это ужасно, что я некрасива. Как ужасно. Я знаю, что я некрасива. Знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. И одна женщина сказала, она добрая, великодушная. Ну, жаль, что она так некрасива. Некрасива. Прошла гроза. Какой хороший воздух. Где доктор? Ушел. Софи, что? До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Помните? Да я и сама хотела довольно сердиться. Вот и отлично. Папа лег?
2: Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям, и бог знает из-за чего. Что это?
1: Михаил Львович ужинал.
2: И вино есть.
3: Давайте выпьем брудершафт.
1: Давайте.
3: Из одной рюмочки.
2: Так лучше.
1: Я давно хотела мириться. Да все как-то совестно было.
2: Что ж ты плачешь?
1: Да ничего, это я так.
2: Ну будет, чудачка, и я заплакала. Ты на меня сердита за то, что будто я вышла за твоего отца по расчету. Если веришь клятвам, то клянусь тебе. Я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым, как известным человеком.
1: Любовь была.
3: не настоящая. Но мне тогда казалось, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными, подозрительными глазами.
1: Ну, мир, забудем.
3: Ну, не нужно смотреть так, тебе это не идет. Нужно всем верить, иначе жить нельзя.
1: Скажи мне, по совести, как друг, ты счастлива?
3: Нет.
1: Я знала. Знала. А еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
3: Какая ты еще девочка. Ну, конечно, хотела бы. Ну, спроси еще, что-нибудь спроси.
1: Тебе доктор нравится?
3: Да, очень.
1: У меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все еще слышу его голос и шаги. А посмотрю на темное окно, там не представляется его лицо. Ну, дай мне высказаться. Ну, я не могу говорить так громко. Мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату и там поговорим. Я тебе кажусь глупой, да? Сознайся. Ну, скажи мне что-нибудь про него, скажи.
3: Ну, что же?
1: Ну, он умный.
3: Да.
1: Он все умеет,
3: да.
1: Все может.
3: Да.
1: Он лечит и сажает лес.
3: Не в лесе. Иди в медицине дело, милая моя, пойми это. Это талант. Ты знаешь, что значит талант? Это смелость, свободная голова, широкий размах. Посадит деревцо и уже загадывает, что из этого будет через 1000 лет. И уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редкие. Их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама посуди, что за жизнь у этого доктора? Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояние громадное, народ грубый, дикий. Кругом нищета, болезни. Вот среди всех этих обстоятельств человеку, который работает и борется изо дня в день, очень трудно к 40 годам сохранить себя чистеньким и трезвым. Я от души тебе желаю. Ты стоишь счастья. Всех романах, везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. В сущности, говоря, Соня, я очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. Нет! Что ж ты смеешься?
1: А я счастлива. Я так счастлива.
3: Хочу играть. Я сыграла бы теперь что-нибудь.
1: Сыграй. Я не могу спать. Сыграй.
3: Сейчас твой отец не спит. Его раздражает музыка, когда он болен.
1: Послушай.
3: Если он ничего, я сыграю. Пойди спроси, а?
1: Сейчас.
3: Как давно я не играла. Я буду играть и плакать. Плакать, как дура! Это ты стучишь, Ефим?
0: Я.
3: Не стучи. Барин нездоров.
0: Я сейчас уйду.
1: Нельзя.
3: Нельзя.

0: Герр профессор, изволил выразить желание, чтобы все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Без четверти часа. Хочет о чем-то поведать миру.
1: Вероятно, какое-нибудь дело.
0: Да нет никаких у него дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует. Больше ничего.
2: Дядя.
0: Ну-ну, виноват. Виноват. Полюбуйтесь. Она ходит и от лени шатается. Очень мило, очень мило.
1: Вы целый день жужжите, все жужжите. Как мне надоест. Я умираю от скуки, не знаю, что мне делать.
2: Мало ли дела, только бы захотела.
1: Например?
2: Хозяйством занимайся. Учи, лечи, мало ли. Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
1: Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков. А как я ни с того ни с сего возьму вдруг и пойду их лечить или учить?
2: А вот я так не понимаю, как можно не идти и не учить. Погоди, ты привыкнешь. Не скучай, родная. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобой, как тень. Я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась? Не могу. Доктор Михаил Львович. Раньше бывал у нас редко, а теперь ездит сюда каждый день. Бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунья должно быть.
0: Ну, дорогая моя роскошь, будьте же умницей. В ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой. Дайте себе воду хоть раз в жизни. Влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши и бултык с головой в волну, чтобы герр профессор и все мы только руками развели.
1: Да оставьте вы меня в покое, как это жестоко.
0: Ну, виноват, виноват, простите. Я извиняюсь. Мир.
1: У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
0: Я сейчас принесу для вас букет роз, еще утром для вас приготовил. Осенние розы, прелестные, грустные розы.
2: Осенние розы, прелестные, грустные розы.
1: Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму. Где доктор?
2: В комнате у дяди Вани что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне нужно поговорить с тобой.
1: О чем?
2: О чем?
1: Ну, полно, полно. Полно.
2: Я некрасива.
1: У тебя прекрасные волосы.
2: Нет. Нет. Когда женщина некрасива, ей говорят, у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы. Я люблю его. Уже 6 лет. Люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки. И вот я смотрю на дверь, мне все кажется, что он сейчас войдет. Но вот ты видишь, я прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день. Но не смотрит на меня, не видит. О, это такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет. Боже, пошли мне силы. Я всю ночь молилась. Я сама подхожу к нему. Сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза. У меня уже нет гордости. Нет сил владеть собой. Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю. И вся прислуга знает, что люблю. Все знают.
1: А он?
2: Он меня не замечает.
1: Странный он человек. Знаешь что, позволь, я поговорю с ним, а?
2: Нет.
1: И осторожно, намеками. И прекрасно. Любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам бы только узнать, да или нет. Если нет, то пусть не бывает здесь, так?
2: Угу.
1: Легче, когда не видишь. А Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи. Пойди скажи, что я желаю его видеть.
2: А ты не скажешь всю правду? Ну, конечно.
1: Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
2: Да, да, я пойду скажу, что ты хочешь видеть его чертежи. Нет. Нет, неизвестность. Лучше все-таки надежда.
1: Что ты? Что ты?
2: Ничего.
1: Нет. Ничего хуже, чем когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. Он не влюблен в нее, это ясно. Но отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора в его годы это была бы прекрасная жена, умница, такая добрая, чистая. Нет, не то, не то. Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна. Слышатся одни пошлости, когда только знают, что едят, пьют, спят иногда. Приезжает он, не похожий на других. Красивый, интересный, увлекательный. Точно среди потемок восходит месяц ясный. Поддаться обаянию такого человека, забыться. Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Может быть, так и нужно. Улететь бы, вольная птица, от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров забыть, что все вы существуете на свете. Но я труслива, застенчива. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватой. Готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать.
3: Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?
1: Вчера вы обещали мне показать свои работы. Вы свободны?
3: Да, конечно. Вы где родились?
1: В Петербурге.
3: А получили образование?
1: В консерватории.
3: Для вас, пожалуй, это неинтересно.
1: Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.
3: Здесь, в доме, в комнате у Ивана Петровича, есть мой собственный стол. Когда я устаю совершенно до полного отупения, то бросаю все и бегу сюда. И вот забавляюсь этой штукой час-другой. Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах. Я сижу подле них за своим столом и мажу. И мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц. Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темные и светло-зеленые краски означают леса. Половина всей площади занята лесом. Там, где по зелени проложена красная сетка, тут водились лебеди, гуси,
4: И, как говорят старики, птицы всякой была сила. Видимо-невидимо, носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны всякие выселки, хуторки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много, по голубой краске заметно. Вот, например, в этой волости голубая краска легла густо. Тут водились целые табуны, и на каждый двор приходилось по 3 лошади. Теперь смотрим ниже. То, что было 25 лет назад. Тут уж под лесом 1/3 площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая и голубая краска все бледнее, бледнее и так далее, и так далее. Теперь переходим к третьей части. Картина нашего уезда настоящим. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лебеди, и глухари. От прежних хуторков, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения. Конечно, вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю. Если бы на месте истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы богаче, умнее, здоровее. Но ведь тут ничего подобного. Уезде те же болота, комары, бездорожье, тиф, дифтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полного отсутствия самосознания. Когда озябший, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Разрушено уже почти все, но взамен не создано ничего. Я по лицу вижу, что вам это неинтересно.
2: Ну, я в этом так мало понимаю.
4: Тут и понимать нечего, просто неинтересно.
1: Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите, мне нужно сделать вам маленькие допросы. Я смущена и не знаю, как начать.
4: Допрос?
1: Да, допрос, но довольно невинный. Сядем. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да?
4: Да.
1: Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
4: Да, я ее уважаю.
1: Она нравится вам как женщина?
4: Нет.
1: Еще 2-3 слова и конец. Вы ничего не замечали?
4: Ничего.
1: Вы не любите ее, я по глазам вижу. А она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь.
4: Время мое уже ушло, да и некогда, когда мне.
1: Какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, как будто протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе. И уезжайте. Вы умный человек, вы поймете. Я даже красная вся стала.
4: Если бы вы сказали 2 месяца назад, то я, пожалуй, еще и подумал. Ну, а теперь... Только одного не могу понять. Зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая.
1: Что это значит?
4: Хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю. Но к чему ваш этот допрос? Позвольте, не делайте такого удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю. Вы это отлично знаете. Хищница, милая.
1: Хищница?
4: Не смотрите на меня так. Я старый воробей.
1: Ничего не понимаю.
4: Красивый пушистый хорек. Вам нужно... Вот уже месяц я ничего не делал. Бросил все.
0: жадно ищем вас. Это вам ужасно нравится. Ужасно. Что ж, вы это знали и без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте.
1: Вы с ума сошли?
0: Вы застенчивы?
1: Ох, я лучше и выше, чем вы думаете. Клянусь вам.
0: Я сегодня же уеду. Бывать здесь не буду, но говорите скорее. Говорите скорее, где мы увидимся. Говорите скорее, сюда могут войти. О, какая чудная, роскошная. Один поцелуй. Мне поцеловать только ваши ароматные волосы.
1: Клянусь вам.
0: Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов. О, какая чудная, какие руки.
1: Довольно, наконец. Уходите вы.
0: Говорите.
1: Вы забылись.
0: Говорите, где мы завтра увидимся. Ты видишь, это неизбежно. Нам надо видеться.
1: Пощадите, оставьте меня.
0: Приезжай завтра в лесничество. Нет. Часам к двум, да? Да, ты приедешь?
1: Пустите.

0: 다 2주.
1: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь. А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
2: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
0: А? Что? А, да, хорошо. Я, Хелен, все видела.
2: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
0: Все.
3: Что он сказал? Ты дрожишь, ты взволнована. Я понимаю. Он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи «да».
2: Да.
1: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь. А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
2: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
0: А? Что? А, да, хорошо. Я, Хелен, все видела.
2: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
0: Все.
3: Что он сказал? Ты дрожишь, ты взволнована.
2: После.
3: Понимаю, он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи «да».
2: Да.
4: Я, ваше превосходительство, не совсем здоров. Ну вот что-то уже в одни хвораю, с головой что-то того.
5: А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. 26 громадных комнат, разбредутся все. И никогда никого не найдешь. Пригласите сюда Марью Васильевну, Елену Андреевну.
6: Я здесь.
5: Прошу, господа, садиться. С нездоровьем еще нужно мириться, куда ни шло. Но вот чего я не могу переварить, так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на чужую планету. Прошу, господа, садиться. Соня, не слышишь? И ты, няня, садись. Прошу, господа, так сказать, повесьте ваши уши на гвоздь внимания.
4: Я, быть может, не нужен, могу уйти?
5: Нет, ты нужнее всех.
4: Что вам от меня угодно?
5: Вам? Ничего ж ты сердишься. Если я в чем-то виноват перед тобой, то я прошу меня извинить.
4: Оставь этот тон. Приступим к делу. Что тебе нужно?
5: А, вот и маман. Я начинаю, господа. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону, дело серьезное. Я, господа, собрал вас для того, чтобы попросить помощи и совета. И зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь получить их. Человек я ученый, книжный. Всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний сведущих людей я не могу. И прошу тебя, вот, Иван Петрович, вас, Илья Ильич, вас, маман. Дело в том, что манет ом на суна нокс. Все мы под Богом ходим. Я стар, болен. И потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные вопросы постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена. О себе я не думаю. Но у меня молодая жена. Вот дочь, девушка. И ты. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы не созданы для деревни. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, это мера экстраординарная, которую нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые бы гарантировали нам постоянную определенную цифру дохода. И мне кажется, я придумал одну такую меру. Имею честь приложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу в общих чертах. Наше имение дает в среднем до 2%. Я предлагаю его продать. И если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то мы будем получать от 4 до 5%. И к тому же останется излишек, на который мы потом могли бы купить, скажем, небольшую дачу в Финляндии.
4: Постой. Мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
5: Вырученные деньги обратить в процентные бумаги, а на излишек, который останется, купить дачу в Финляндии.
4: Не Финляндия, ты еще что-то другое сказал.
5: Я предлагаю продать имение.
4: Вот-вот-вот, вот это самое. Превосходная идея, богатая идея. А куда прикажешь деваться мне со старухой матерью и вот с Соней?
5: Все это мы своевременно обсудим. Не сразу же.
4: Постой, очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я думал, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что это имение от сестры перешло к Соне.
5: Да. Имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь его продать. К тому же я это делаю. Ради блага Сони.
4: Нет, это непостижимо. Это непостижимо. Или я с ума сошел?
6: Джон, не противоречи Александру. Теперь лучше нас знать, что хорошо, что дурно.
4: Нет, нет. Дайте мне воды. И говорите, что хотите. Что хотите. Мальчик. Мальчик, мальчик.
5: Я не понимаю, что ты волнуешься? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, я не буду настаивать.
4: Я, ваше превосходительство, к науке питаю не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат, может быть, изволили знать, Лаки Димонов, Константин Трофимович, был магистром.
7: Постой, Вавка, погоди, погоди, после.
4: Вот, спроси ты у него. Это имение было куплено у его дяди.
5: А зачем мне спрашивать, к чему?
4: Это имение было куплено по тогдашнему времени за 90
7: 5000. Отец уплатил только 70. Я осталась в долгу 25 000. Теперь слушайте. Имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг.
5: Я жалею, что начал этот...
7: Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня хотят выиграть отсюда в шею.
5: Я не понимаю, что ты добиваешься?
7: 25 лет я управлял этим имением. Работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик. И за все это время ты ни разу не поблагодарил меня. За все это время ты платил мне жалованье 500 рублей в год, нищенские деньги, и ни разу не догадался прибавить мне хоть 1 рубль.
5: Иван Петрович, о чем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты бы мог сам себе прибавить сколько угодно.
7: То есть, зачем я не крал? А чего же вы не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим.
4: Ваня, дружочек, не надо, я весь дрожу. Зачем портить хорошие отношения, Ваня?
7: 25 лет! Я как крот вот с этой матерью сидел в четырех стенах. Все наши чувства и мысли принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе и о твоей науке. Мы гордились тобой. Мы с благоговением произносили твое имя. Ночью мы губили на то, что читали книги и журналы, которые я тебе глубоко презираю.
4: Ваня, не надо, я тебя прошу, Ваня, я не могу.
5: Не понимаю, что тебе нужно?
7: Ты был для нас существом высшего порядка. А твои труды мы знали наизусть. Теперь у меня открылись глаза, теперь я все вижу. Пишешь ты об искусстве, но ты ничего не понимаешь в искусстве. Все твои труды, которые я горячо любил, не стоят гроша.
4: Ваня!
7: Нет,
4: Ваня!
7: Ты морочил нас!
5: Господа, да уймите же его! Наконец!
7: Я уйду!
2: Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали,
7: слышите? Я не замолчу, я ничего не кончил. Ты погубил мою жизнь. Я не жил по твоей милости. Я истребил, уничтожил лучшие годы моей жизни. Ты мой злейший враг!
4: Я не могу, я весь дрожу, я уйду, Ваня! Ваня!
5: Чего ты хочешь от меня? Почему ты позволяешь говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Да если имение твое, так бери его! Я в нем не нуждаюсь!
2: Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить.
7: Пропала жизнь. Я талантлив, умен, смел. Если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский.
6: Ой, я зарапортовался.
7: Я с ума схожу. Матушка, что мне делать? Что мне делать?
6: Слушайся, Александра.
2: Нянечка.
7: Матушка, скажи мне, пожалуйста, что мне... Нет, не надо. Не надо, я сам. Я сам знаю. Будешь ты меня помнить.
5: Господа, да что же такое, наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего. Но не могу я жить с ним под одной крышей. Живет тут, рядом со мной. Пусть перебирается в деревню, в Африке. Или я переберусь отсюда. Но оставаться с ним в одном доме я не могу.
2: Сегодня уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту.
5: Ничтожнейший человек.
8: Надо быть милосердным, папа. Я и дядя Ваня так несчастны. Надо быть милосердным. Вспомни, когда ты был помоложе, бабушка и дядя Ваня все ночи переписывали твои бумаги, переводили для тебя книги все ночи. Я и дядя Ваня работали без устали, боялись потратить на себя копейку. Все отсылали тебе, мы не ели даром хлеба.
5: Соня!
8: Я не могу. Но ты должен понять нас, папа, надо быть милосердным.
2: Соня! Бога, объясни с ним, умоляю.
5: Хорошо, я объясню с ним. Я ни в чем не обвиняю его, но я не сижусь, но согласитесь, поведение, по крайней мере, странно. Извольте, я пойду к нему.
2: Будь с ним помягче, успокой его.
8: Нянечка,
2: тихо, тихо, тихо, тихо. Ничего, ничего, ничего, погогочут. Гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут.
8: Нянечка.
2: Ой, ну что ж ты дрожишь-то, словно в морозах. Ой, сиротка, Бог милостив. А знаешь, липового чайку с малинкой, оно и пройдет. Ничего, сиротка, ничего. Ах, расходились гусаки.
9: Удержите его! Стоп! Удержите, он сумасшедший! Он сошел с ума!
0: Попал? Опять промах? А черт, черт, черт.
2: Увезите меня отсюда. Увезите, убейте. Я не могу здесь больше оставаться, не могу.
0: Что я делаю?

0: скорее, Марина Тимофеевна. А то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
1: Много осталось.
0: В Харьков уезжают. Там жить будут.
1: И лучше.
0: Напужались. Елена Андреевна, одного часа, говорит, не желаю жить здесь. Уедем, да уедем. Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся. И тогда за вещами пришлем. Налегке уезжает. Ой, значит, Марина Тимофеевна, не судьба им тут жить. Не судьба. Фатальное предопределение.
1: И лучше.
0: Да.
1: Давеча подняли. Шум, борьбу. Срам один.
0: Да, сюжет достоин кисти Айвазовского.
1: Глаза бы мои не летели. Опять заживем, как было, по-старому. Утром в 8 часу чай, в 1 часу обед, вечером ужин отсадится. Все своим порядком, как у людей, по-христиански. Ой, давно я грешница лапши не ела.
0: Давненько. Давненько у нас лапши не готовили.
1: Да.
0: Давненько. Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду. Я не ревни, а лавочник мне вслед. Эй! Эй, ты приживал! Так мне горько стало.
1: А ты без внимания. Ты без внимания, батюшка. Мы все у Бога приживалы.
0: Да, да.
1: Что ты, что Соня, что Иван Петрович. Никто без дела не сидит. Все трудимся, все. Соня где?
0: В саду все с доктором ходит. Иван Петрович ищет. Боятся, как бы на себя руки наложил.
1: А где его пистолет?
0: Я в погреб спрятал.
1: Ай, грехи.
2: Оставь меня. Уйдите отсюда.
0: Оставьте меня одного хоть на один час. Я не терплю опеки. Сию минуточку, Ваня. Сию минуточку.
1: Госсак! Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га!
2: Оставь меня.
3: С большим удовольствием. Мне давно уже пора ехать отсюда, но я повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь мне того, что взял меня.
2: Я у тебя ничего не брал.
3: Не задерживай, серьезно говорю, мне давно уже пора ехать.
2: Не брал я у тебя ничего.
3: Да?
2: Что ж, покажу еще немного, а потом, извини,
3: придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем, говорю это вполне серьезно.
2: Как угодно. Разыграть такого дурака... Стрелять два раза и ни разу не попасть. Нет, этого я себе никогда не прощу.
4: Пришла охота стрелять? Ну и полил бы в лоб себе самому.
2: Странно. Я покушался на убийство, а меня никто не арестовывает, не отдает под суд. Вот что, считают меня сумасшедшим?
4: Я сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого, мага прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков, а потому всех на глазах обманывают их. А я видел, как ты обнимал ее.
2: Да, обнимал, а тебе? Вот.
4: Нет, нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
3: Ну и глупо.
4: А я дурак, я сумасшедший, я не имею права говорить глупости.
2: Стара штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый.
3: Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – это быть чудаком.
2: Ты вполне нормален.
4: Стыдно. Но как мне стыдно!
2: Это острое чувство стыда не

0: начал жить сначала, что все прошлое забыто, рассеялось как дым, ты понимаешь, начать новую жизнь. Да? Как начать? Вот подскажи мне, как, с чего начать?
1: Да ну тебя, какая еще там новая жизнь? Наше положение твое и мое безнадежно.
0: Да?
1: Да, я убежден в этом.
0: Дай мне чего-нибудь, у меня ждет здесь.
1: Перестань! Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и бездарно, те, быть может, найдут средства как быть счастливыми. А у нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные.
2: Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных и интеллигентных человека. Ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. Однако ты мне зубов не заговаривай. Ты мне возврати то, что взял у меня.
0: Я у тебя ничего не брал.
2: Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием. Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай. А то пойдут разговоры, догадки, что это я тебе дал. С меня достаточно того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно?
0: Оставь ты меня.
2: Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это не умно, наконец. Да и некогда, мне давно пора ехать.
3: Дядя, ты взял морфий?
1: Он взял, я убежден в этом.
3: Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядя Ваня. Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю. И буду терпеть, пока моя жизнь не окончится сама собой. Терпи и ты. Добрый. Славный дядя, милый. Отдай. Ты добрый. Ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя. Терпи.
0: На, возьми. Надо только... Надо занять себя чем-нибудь. Надо что-то делать. Работать.
3: Да.
0: Надо работать.
3: Работать. Как только проводим наших, сядем работать. У нас страшно все запущено.
2: Ну вот, теперь можно и в путь.
4: Иван Петрович, вы здесь? Идите к Александру. Он хочет что-то сказать вам.
3: Иди, дядя Ваня. Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.
4: Я уезжаю. Прощайте.
1: Уже?
4: Лошади уже поданы.
1: Прощайте.
4: Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда.
1: Да. Да, я помню. Сейчас уеду. Испугались? Разве это так страшно?
4: Да.
1: А то остались бы, а завтра лесничество.
4: Нет, уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд. Я об одном хочу просить вас. Думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
1: Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего. Цели в жизни у вас никакой. Занять вам своего внимания нечем. И рано или поздно все равно поддадитесь соблазну. Это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы. Поэтично, по крайней мере. Даже осень красива. Здесь есть полуразрушенные

0: усадьбы во вкусе Тургенева.
1: Какой вы смешной. Я сердита на вас, но все же буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами никогда уже не увидимся. Потому зачем скрывать, я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихом.
0: Да. Да, да, как будто вы хороший и душевный человек, но что-то странное во всем вашем существе. Вот вы и приехали сюда с мужем, и все те, которые копошили здесь, работали, создавали что-то, должны были побросать все свои дела и все лето заниматься подагрой вашего мужа и вами. Оба вы заразили нас вашей праздностью. Я увлекся целый месяц, ничего не делал, а в это время люди болели. В лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот. И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, да. Но я убежден, если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное, и я бы погиб, да и вам бы не сдобровать. Да, да, да, да, да, уезжайте, финита ля комедия.
1: Этот карандаш я беру себе на память.
0: Как странно. Были знакомы, и вдруг больше никогда не увидимся, как и все на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да? Ну вот и хорошо.
1: Желаю всего хорошего. А куда ни шло, раз в жизни! Пора ехать.
0: Да, если вы лошади подан, то отправляйте. Финита.
2: Кто старое помянет, того глаз вон. После того, что здесь произошло несколько часов, я так много пережил, столько передумал, что мне кажется, мог бы написать назидание молодежи целый трактат о том, как следует жить. Я принимаю твои извинения, прошу тебя извинить меня. Прощай.
3: Ты будешь аккуратно получать все то же, что получал, и раньше все будет поставлено.
4: Александр, снимитесь опять и пришлите мне свою фотографию. Вы же знаете, как вы мне дороги.
2: Маман.
3: Прощайте, ваше превосходительство. Нас не забывайте.
2: Прощай, все прощайте. Я благодарю вас, доктор, за приятное общество. Я уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы. Но позвольте мне, старику, внести мой прощальный привет. Только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Все прощайте.
3: Елена Андреевна.
2: Прощайте.
3: Простите. Никогда больше не увидимся.
1: Прощайте, голубчик.

0: Скажи там вафли, что, кстати, заодно и мне лошадей подавали.
1: Сейчас. Сейчас, дружочек, сейчас.
0: Что ж ты не идешь проводить?
1: Пусть едут, я не могу. Я должен занять себя чем-нибудь, работать надо. Работать.
0: Уехали. Профессор рад не будет. Его теперь сюда и калачом не заманишь.
2: Уехали. Уехали. Дай Бог благополучно. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
1: Да. Работать.
2: Давно мы не сидели вместе с этим столом. Чернил, кажется, нет. А мне грустно, что они уехали.
3: Уехали.
2: Напишем дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши. Ты пиши один счет, я другой.
1: Счет. Господину
3: Ваньке захотелось.
1: Тишина.
4: Мораль не знает, разлога с нравственным началом жизни.
0: Тишина, двери скрипят. Сверчок кричит.
1: Не хочется уезжать отсюда.
0: А вот лошадей подают. Остается, стало быть, проститься с вами. Проститься со своим столом и айда.
3: Ну и чего ты засуетился? Сидел бы.
0: Нельзя.
1: Из старого долга осталось 2.75.
5: Пожалуйста, Михаил Львович, лошади не поданы.
0: Слышал. Вот, возьми это. Да гляди, чтоб папку не помять.
5: Слушаюсь.
0: Ну-с.
2: Когда же мы увидимся?
0: Не раньше лета. Зимой едва ли. Конечно, если что случится, то дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за все. Прощай, старая.
3: Ну, так и уедешь, обещаю.
0: Да не хочу я, нянька.
3: А может, водочки, а?
1: Пожалуй.
0: А моя престижная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка поить водила.
1: Перековать надо.
0: Да, в рождественном придется заехать к кузнецу и не миновать. А должно быть, в этой самой Африке... Теперь жарища! Страшное дело!
1: Да.
0: Жарища, страшное дело!
1: Вероятно.
3: Кушай! На здоровье, батюшка!
4: Личностного развития человека.
3: Ну ты бы хлебцем закусил!
0: Нет, я и так. Затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо.
1: 2 февраля масло постного 20 фунтов. 16 февраля масло постного 20. Гречневые крупы.
3: Уехал.
1: Итого 15, 25.
3: Ой, грехи наши.
1: Дитя мое, как мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело.
2: Что же делать? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других, и теперь и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали.
4: Я часто говорил, что зло...
2: Мы плакали, нам было горько.
4: И что все должно исследовать разум, но это не так.
2: Бог жалится над нами.
4: Подумать, любовь, любить всех.
2: И мы с тобой, дядя.
4: Как ты любить.
2: Милый дядя.
4: Если есть у тебя какой-то разум, смог...
2: Увидим жизнь новую.
4: Я никогда не был так счастлив.
2: Светлую, прекрасную.
4: Я чувствую эту любовь в себе.
2: И мы обрадуемся и на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с улыбкой, с умилением и отдохнем. Я верую, дядя. Верую горячо, страстно. Мы отдохнем.
4: То, что я смог подумать, любовь, любить всех.
2: Отдохнем.
4: Какой-то ты любить его.
2: Мы
4: если есть тебя, это
2: услышим ангела.
4: Сказать истину. Я
2: увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии.
4: Сейчас и немало из того,
2: которое заполнит весь мир.
4: Сейчас истина. Как будто это говорит уже.
2: И наша жизнь станет тихо, нежную, сладкую, как ласка. Я верю.
4: Я понял, ты меня то, что я смог подумать, любовь, любить всех, понять, что другое, это ты, любить его.
2: Бедный, бедный дядя Ваня.
4: Тогда разум сможет подсказать истину, я никогда не был так счастлив, так, как тот никогда почувствовал эту любовь в себе.
2: Того, ты не знал своей жизни радости.
4: Жить сейчас и немало из того, что...
2: Ну, погоди.
4: Стал прежде, и стал...
2: Дядя Ваня, погоди.
4: Истина. Как будто это говорит уже не Сократ.
2: Мы отдохнем.
4: Христианин, на место знаний поставивший веру.
2: Мы отдохнем. Мы отдохнем.
4: Я часто
6: Антон Павлович Чехов. «Дядя Ваня». Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Действующий.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Часть вторая.
9: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
10: Санчо, что это?
11: Да это какая-то сумка, ваша милость. Ха, кожаная. Только она и слела наполовину.
10: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
11: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Да какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
10: А что в том платке?
11: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
10: Хорошо, хорошо. А что там еще?
11: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
9: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
12: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот.
10: Слушаю тебя, Санчо.
12: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
10: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
12: Благодарю вас, ваши милости, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
10: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
11: А подвиг этот очень опасен?
10: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
12: От моего усердия?
10: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
12: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
10: Так знай же, Санчо, что Амадис – именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
12: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
10: Да ведь я же тебе только что сказал. Хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
12: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
10: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
12: Ей-богу, сеньор рыцарь печального образа, вы иногда такое говорите.
10: Что?
12: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
10: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога в знак моего глубочайшего отчаяния.
11: Пресвятая Дева Мария!
9: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
10: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланное мне несчастье. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. О, Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни, до чего довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
12: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
10: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
11: А что же вы станете делать?
10: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
12: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет, вашей милости, биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
10: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо. Но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни, поэтому оставь мне немножко корпии для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
12: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией и запасного белья, и корпий, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще прошу вас, вообразите, что назначенный вами трехдневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
11: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
10: Ах да, бумага. Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
11: А как же быть с подписью?
10: Амадис никогда не подписывал своих писем.
12: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осла.
10: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк, если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
12: Так значит... Сеньора Дульсинея Тобоска, никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
10: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
12: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда, ладная да складная. Накажи меня Бог, в силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и синище же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть я хочу сказать Дульсинее Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинее чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
10: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете?
12: Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
13: Да, да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу, ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
9: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
10: «Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему».
13: «Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его, должно быть, оно очень хорошо написано».
10: «Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской. Высокая и властительная сеньора, рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
13: Жизнью моего батюшки никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять, и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете.
10: Странствующий рыцарь обязан знать все.
13: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
10: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки моему оруженосцу Санчо Пансе.
13: Да-да-да-да. Ага.
10: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать взамен полученных мной здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получению от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
13: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
10: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
13: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
10: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
13: Я? Ну нет, я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
10: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
14: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
10: Чтобы не заблудиться, Санчо, и не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
14: А-а-а.
10: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
7: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамы сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Деревья.

забот к заботам, вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время. Молился, каялся, сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря.

0: Франца? Вижу, ваш господин.
1: Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз.
2: Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили.
1: Я? Чего это вы взяли, сеньоры?
0: К тому же вы едете на его лошади.
2: Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.
0: Слышите?
1: Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию.
0: Он там один в горах?
1: Ну да.
3: И тут Санчо без передышки остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в которую его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку и...
1: Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?

0: передать ее Санче. А Санче и в голову не пришло напомнить ему об этом.
1: Боже! Ой!
0: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
1: Горе! Ой, горе!
0: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос, а затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
2: Санчо, Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?
1: Что приключилось, что я в одну минуту потерял трех моих ослят.
3: Да что вы такое говорите? Как-то вы потеряли трех ослят, да еще сразу.
1: А так, я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать трех ослят. Идиот!
0: И он рассказал о потере им серого.
2: Успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих трех ослят.
1: Да как это, падре?
2: А как только отыщется твой господин, я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
1: Ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потеря письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
3: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре?
2: Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
1: Черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
3: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
1: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
2: Да, так и было.
1: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло: ваш погроб — рыцарь печального образа.
2: У вас отличная память.
3: Браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
0: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с три короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньора Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
1: И дело это совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине императрицы, наследнице богатых и обширных поместий. А это вам не какой-то там остров.
0: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
3: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
2: Нет, а что? Он может стать даже и епископом. Да, Всякое бывает.
1: А что епископ может пожаловать своему оруженосцу? Не дай бог приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я ж не знаю даже первые буквы вас.
3: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
1: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихота на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
2: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
1: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
4: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
1: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
0: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга. Наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая для их затеи.
2: Я придумал, как это сделать. Я переоденусь в странствующую принцессу, а вы, мастер Николас, должны будете изображать из себя моего оруженосца. И вот в таком виде мы и отправимся в горы к Дон Кихоту.
1: Вы, святой отец, просто вылитая принцесса. И голос у вас подходящий.
3: Лицо мы закроем маской. Правильно, падре?
2: Правильно, объясняться будет оруженосец, то есть вы, мастер Николас.
3: Я бы с удовольствием, если бы только знать, что говорить, святой отец.
2: А вот что. Мол, оскорбленная и обездоленная принцесса, то есть я, обращается к рыцарю за покровительством. Скажете, что я, то есть она, принцесса, умоляет рыцаря следовать за ней, то есть за мной, куда мне будет угодно, чтобы отомстить за причиненную мне, то есть принцессе, обиду.
1: У него всегда обиды от этих, злых волшебников. Их там столько развелось, сеньоры.
2: Вот-вот, именно. Идем дальше. При этом вы, мастер Николас, попросите за принцессу, то есть за меня, что она, то есть я, прошу позволения не снимать с меня маски, то есть с нее, принцессы, и не подавать голоса ей, то есть мне, священнику, пока рыцарь не выполнит этой просьбы.
1: Пожалуй, это выход. Здорово придумано, святой отец. А я, то есть Санчо Панса, его оруженосец, скажу ему, то есть Дон Кихоту, что письмо к Дульсинее доставлено, и что она, то есть Дульсинея, просила передать своему рыцарю, то есть Дон Кихоту, повеление под страхом ее немилости, то есть Дульсинеи Тобосской, сию же минуту явиться к ней, то есть

0: против его, то есть Дон Кихота, то есть Дон Кихана, необычайного помешательства.
1: Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже и остановятся в том ущелье, где он разбросал дрог. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направляться, и ускакал. Осталось только достать женское платье. Священник и мастер Николас обратились с этой просьбой к хозяину и хозяйке гостиницы. Когда те узнали, с какой целью мужчине предстоит переодеться женщиной, они тотчас же поняли, что речь идет о том сумасшедшем, который приготовлял у них свой бальзам. Между тем, история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы, среди которых случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Она тоже заинтересовалась этим приключением и пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальго. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротея, была совсем растрогана этим рассказом.
2: Знаете, сеньоры, я ведь тоже люблю рыцарские романы, особенно об Амадисе и Роланде. Как я понимаю вашего Идальго? Я хочу вам помочь. И надеюсь, что я лучше вас, святой отец, сумею сыграть роль обиженной девицы.
3: Разве я могу возразить вам, сеньора Доротея?
2: К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничества у странствующего рыцаря.
3: Невероятно! Сама судьба послала вас на помощь нам.
4: У нас нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность, сеньора.
2: Теперь нам остается только поскорее взяться за дело. Сеньоры, я оставлю вас на некоторое время.
3: Да-да, конечно, конечно, сеньор.
1: Через несколько минут она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани с ожерельем на шее и браслетами на руках.
2: Сеньоры,

0: Священник и цирюльник пришли в восторг от грации и изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Пансой. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
1: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
2: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
1: Бедный Дальга, а что он сказал о твоем сообщении?
2: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
1: Это именно то, что мы и ожидали.
2: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
1: Успокойся, успокойся, друг Санчо. Не волнуйся, мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
2: Где?
3: Ну, какая красавица! Ух, да какие наряды! А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
1: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого короля.

0: Опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорей жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат. У меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
1: Ее зовут по имени королевства, принцесса Микомикон.
0: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Микомикон.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе.
0: Ой, да, как да, моя да, благодарность, да, моя да, ваша.
1: И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече. И ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
0: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
2: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись в путь. Не успели они проехать и трех четвертей мили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
3: «Встаньте! Встаньте, прекрасная сеньора!»
4: «Я не встану с колен! О, храбрый и могучий рыцарь! Пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку».
3: «Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли».
4: «Нет, сеньор, нет, я не встану. Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства».
3: «Даю рыцарское слово, прекрасный сеньор, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы».
4: «Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет».
0: «Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии».
3: «Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам исполнить все».
5: «В таком случае...»
3: «Да».
5: «Великодушный рыцарь».
3: «Да».
5: «Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство».
3: «Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы».
2: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта, цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил,

0: небом серым. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
1: Что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали.
0: И волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему Идальго.
2: «Счастливый час! Я встретил вас, о зеркало рыцарства! Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ломанческий, оплот и убежище обездоленных, цвет и слава странствующих рыцарей!»
0: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади, но священник удержал его.
3: Позвольте, святой отец.
2: Нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольны и того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
4: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
2: Благодарю вас.
0: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
1: «Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно».
2: «Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?»
4: «В королевство».
2: «В королевство?»
4: «Да, в королевство».
2: «Королевство? Вероятно, в королевство Микомикон, не правда ли?»
4: «О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство».
2: «Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость отправится в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Амиотийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути».
4: «Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете, как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ломанческом достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...»
1: «Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?»
2: «Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направляюсь в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 тысяч полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника и обобрали нас дочисто.
3: Негодяи, жалкие твари.
2: Негодяи, негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники – каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший. Или человек без души и совести, такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваша милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он к тому же лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
0: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
2: Вот каковы наши грабители. И да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
5: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его, падре, хорошенько подумать, как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
3: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок, и поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силой моего могучего меча, что грядущие приключения...
4: Сеньор! Сеньор рыцарь! Вы не забыли клятву, которую вы мне дали? Вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не отомстите за меня? Умерьте же ваш гнев!
3: Да-да, сеньора. Я сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди. Отныне я буду... тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения прошу вас, расскажите, если это не тяжело для вас, в чем ваше горе? И кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
4: Охотно расскажу вам все, если только вам... не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях?
3: Не наскучит, моя сеньора.
4: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец?
2: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Микомикон, и что вы законная наследница великого королевства Микомикон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
4: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
0: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Никомикон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
4: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
5: Должно быть, он сказал «Дон Кихот» или «Рыцарь печального образа».
4: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
5: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
6: Так для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
7: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
4: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту, слава о котором недаром идет по всей Испании. И судьба жалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет этого.

0: стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
1: Ну, что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
2: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных прыжка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней

0: вашего, Мика Микон. Я так рад. Вашей милости.
1: Да, я позволю.
0: Ваша милость.
1: Я позволю вам стать важным вельможей.
0: Ваша милость.
1: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
0: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
2: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы великие и удивительные ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
1: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
3: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
0: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
3: Что? Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметки не годится?
4: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
1: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
4: Если бы Теротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
2: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... Живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
4: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихот. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
2: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не

0: неба свалилось. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинеи. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами. Только сеньора Дульсинеи я давно не видел.
1: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что принес мне от нее привет.
0: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
0: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
0: Ну ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость.
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
3: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
0: Вот он! Вор Хенесильо! Неблагодарная тварь!

0: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил с осла и пустился на утек рысцой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
1: «Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?»
0: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
2: «С возвращением сердечного друга, Санчо!»
3: «Поздравляю вас, Санчо!»
2: «Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах!»
4: «Нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил!»
1: «Вы так добры, господин мой!»
0: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
2: «Я искренне поражен, сеньора Доротея. Как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана».
3: «Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии».
2: «Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно».
3: «Да-да».
2: «И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение».
1: «Совершенно согласен с вами, падре».
0: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Пансой.
4: «Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет».
5: «Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал».
4: «И ты до сих пор помнишь его наизусть?»
5: «Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
4: Санчо.
5: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб — рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои».
4: «Мне бы хотелось еще знать, что... Что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней? Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг. Или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю».
5: «Нет, она на заднем дворе просеивала зерно».
4: «Возможно, но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?»
5: «Желтое, ваша милость».
4: «Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
5: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
4: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
5: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
4: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
5: Это точно, что высокая. Вершка на три повыше меня будет.
4: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
5: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
4: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
5: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передала любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
4: Целует руки? Так и сказала?
5: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
4: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
5: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
4: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
5: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
4: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
5: Когда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся-ка мы немедленно убивать великана.
4: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
5: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
4: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
5: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
4: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
5: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
4: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
5: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога. Без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
4: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
5: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
4: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
5: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
0: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
6: «Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес, тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила!»
4: «Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми».
0: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон Кихот обошелся с хозяином, обязав его заплатить мальчику все до единого реала, и тот обещал немедленно исполнить приказание рыцаря.
4: Расскажи этим сеньорам все, что было. Пусть они увидят, как нужны и полезны странствующие рыцари.
6: Да все, что ваша милость рассказала, истинная правда. Только конец дела был совсем иной, чем думает ваша милость.
4: Как иной? Неужели хозяин тебе не заплатил?
6: Он не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу, как он опять привязал меня к дубу и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом Он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину-другой ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
4: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
6: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
4: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
3: Сеньор рыцарь, погодите. Что вы намерены делать?
4: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
3: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
4: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя. И не заставлю хозяина заплатить свой долг.
6: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
2: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
6: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже.
0: Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех. Подкрепив свои силы, наши путники оседлали мулов и без заслуживающих внимания приключений добрались до постоялого двора, воспоминание о котором было так неприятно для Санчо Пансы. Хозяин, хозяйка, их дочь и служанка Мариторнес кинулись к ним навстречу.
7: Этот маленький. Добро пожаловать, сеньор!
8: Гость в дом, радость в дом.
9: О, сеньор рыцарь.
8: Такая радость, такая радость.
4: Добрый вечер, сеньора, добрый вечер. Я тоже рад вас всех видеть. Однако, не будете ли вы так любезны, сеньора, приготовить мне постель получше, чем в прошлый раз?
8: Ну, если сеньор-рыцарь обещает заплатить получше, чем в прошлый раз, он получит княжескую постель.
0: Дон Кихот кивнул головой в знак согласия, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, где он уже ночевал однажды. Наш рыцарь был так утомлен и расстроен, что тотчас же улегся и заснул крепким сном. Священник заказал обед, и хозяин, в надежде на хорошее вознаграждение, подал им все, что было у него лучшего. Все уселись за стол, только Дон Кихот продолжал спать. Его решили не будить, так как для бедного рыцаря сон был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочери, служанки, Мариторнес и постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его разыскали. Рассказов о чудачествах и приключениях рыцаря было предостаточно.
2: Я считаю, что виной всему рыцарские романы. Вот от них у нашего Идальга и зашел уму за разум.
10: Да, да.
7: А на мой взгляд, нет в мире лучшего чтения, сеньоры. У меня есть 2-3 таких романа. Когда по праздникам во время жатвы собираются жнецы, то среди них всегда найдется грамотей. Он берется за книгу, а мы, человек 30, садимся вокруг и слушаем, развесив уши.
8: Да, а я тоже бываю довольна. Во время этих чтений в доме наступает покой и тишина. Ты даже забываешь со мной поругаться. А дочь иногда даже плачет.
11: Ой, мне так нравятся печальные речи рыцарей, тоскующих по своим дамам. Я иногда плачу от жалости к ним.
7: А когда в книге речь дойдет до яростных ударов, которые рыцари раздают налево и направо, мне до страсти хочется вмешаться в эту схватку.
2: Вы лучше принесите, сеньор хозяин, все ваши книжки. Мне очень хочется на них взглянуть.
7: С удовольствием.
0: И хозяин гостиницы принес 3 огромных тома.
7: Вот, пожалуйста, сеньоры.
2: Ну-ка. Первая — Дон Сиранхилио Фракийский.
10: Вторая — Фелисмарте Гирканский.
7: А третья — история великого капитана Гонсало Эрнандеса Кордовского. Все 3 книги хороши.
2: Ну, я бы так не сказал. Первые 2, и Сиранхилио, и Фелисмарте, следовало бы попросту отправить в печку.
10: Правильно, падре. Помнится, что такие же 2 мы уже когда-то сожгли.
7: Как это сожгли? За что?
2: А потому что в этих книгах все неправда, все выдумка, от них только вред.
7: Да? Как это неправда? Где?
2: Да там все бредни и нелепости.
7: А я считаю, что все, о чем там говорится, истинная правда. Вот, например, послушайте. И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамбарильо с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу, пустошенных тобой, негодяй, в селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
10: Кажется, падре, нашему хозяину недостает совсем немного, чтобы стать вторым Дон Кихотом.
2: Мне тоже так думается. Послушайте, братец мой, ведь ни Фелисмарте Гирканского, ни Дон Сиранхилио Фракийского, ни других рыцарей, о которых рассказывается в романах, никогда не было на свете.
10: Конечно! Это же все выдумки этих писак, сочинивших свои книги ради пустого развлечения.
7: Да полно вам, сеньоры, мне зубы заговаривают. Я и сам до 5 считать умею, и знаю, где мне сапог жмет. Неужто вы хотите убедить меня в том, что все в этих прекрасных книжках ложь и вздор? Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского совета. А это не такие господа, чтобы позволить печатать лживые сказки о волшебствах и сражениях. Ведь это значило бы попусту сбивать с толку верных подданных короля.
2: Да мы ведь уже сказали вам, друг мой, что все эти романы пишутся для развлечения праздной публики.
10: Да!
2: Ведь разрешает же правительство игру в шахматы или мяч.
10: Вот именно!
2: Почему же не разрешите печатание рыцарских романов? Вот вам ваши книги, сеньор. Решайте сами, что в них правда и что ложь. И да пойдут они вам на пользу. Дай только Бог, чтоб вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец, Дон Кихот.
7: Ну нет, я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я ведь прекрасно понимаю, что теперь порядки уже совсем не те, как во времена странствования этих славных рыцарей.
0: Санчо, хранивший против своего обыкновения глубокое молчание, внимательно прислушивался к разговору хозяина со священником и цирюльником. услышав, что рыцарские романы — чистейший вздор, и что никаких рыцарей больше нет, Санчо Панса сильно призадумался о том, чем может окончиться путешествие его господина в страну Микомикон. Растерянный и смущенный направился он в чуланчик, где спал наш Идальго. Но через несколько минут он выбежал оттуда в сильнейшем смятении.
12: «Сюда! Сеньоры, скорей на помощь! Сюда! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видели! Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры, принцессы Микомикон, что отсек ему голову начисто, словно репу!»
2: «Что вы такое говорите, братец? В своем ли вы уме, Санчо? Как это может быть? Ведь великан находится за 2000 миль отсюда!»
12: «Берегись, вор! Разбойник! Трус ты в моих руках! Теперь уж ничто не спасет меня!» «Что же вы стоите? Бегите на помощь моему господину! Впрочем, он и один справится с врагом. Великан уже убит и дает теперь ответ Богу за всю свою нечестивую жизнь. Я сам видел, как лилась кровь, и как слетела с его плеч голова здоровенная, что твой бурдюк с вином.
13: Убейте меня, если этот Дон Кихот или Дон Дьявол не вспорол один из моих бурдюков с красным вином, что висит у него над изголовьем. Это вино! Вино течет! Да этот дурень вообразил, что будто бы это кровь!»
0: С этими словами он кинул.

0: белой рубашке стоял посреди чулана, его длинные тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны, голову украшал красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левой руке было намотано одеяло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны.
1: Исчадье дьявола, вот тебе!
0: Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему бое. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступились за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой

0: тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
1: «Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно. А кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном».
2: «Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проклятых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине!

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мико-Микон, опустился перед священником на колени.
1: «Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание».
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: «Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили!»
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: «Не в добрый час, в проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла».
4: «Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить».
3: «Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил бурдюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук».
0: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка, ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: «А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке».
0: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
2: «Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе

0: Из-за битвы вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки и пролитое вино. Да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
1: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
0: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил, да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут нет. Не было, а была просто здоровая трепка.
1: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
2: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
1: «Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
0: Да.
1: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
3: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки вином.
4: Сын мой, прошу вас, сын мой, подождите.
1: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
5: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитым из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
4: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
6: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть...

0: Тебя я убедился, все равно не исправишь. Ты болван.
1: Ну, сеньор, ну за что?
2: Ну, довольно, довольно об этом. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
3: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
4: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое

0: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол. Причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
2: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
1: Простите, святой отец. Цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, к которой стремится военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель — это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
0: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
1: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
3: Ваша милость, да? Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
1: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные, он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование, да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
3: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
1: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
2: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
4: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
2: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
5: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: Прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
7: Да, замечательный.
2: Спокойной ночи, сеньоры.
5: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
1: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
4: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
2: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
1: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
2: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
0: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
1: О, госпожа моя, Дульсинея Тобусская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня сострадание. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
0: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент наш рыцарь заметил,

0: Рыцари, оруженосцы или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят. И ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
1: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
0: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
1: А не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
0: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
2: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
1: Эй! Открывай!
0: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
1: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
0: Ах, черт, кто там еще? Да иду, иду!
3: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
0: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
2: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
4: Воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
2: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
5: Правосудие!

0: это ж седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
1: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
2: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
1: Разбойник!
0: Да сам ты подлец!
1: Парил! Честно пою!
2: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот, услышавший крики своего оруженосца, поспешил в конюшню. Видя, как Санчо ловко ведет бой с цирюльником, с удовольствием убедился в храбрости своего оруженосца.
3: О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари. Ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
2: А между тем, ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разрушилась.

0: мошенник украл мое седло. Вот здесь, в стойле, находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему в пору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
1: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою, и с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кабальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, которому я принадлежу, этот шлем уже побывал в сражении.
2: Да уж, это верно. Не будь на вашей милости этого бритвенного шлема, плохо бы вам пришлось, потому что в этом бою камни на нас сыпались градом.
0: О, господи, сеньоры! Ну что вы скажете об этих господах, утверждающих, что это шлем, а не бритвенный таз?
1: А кто осмелится утверждать противное? Если он рыцарь, я докажу ему, что он говорит неправду. А если оруженосец, что он тысячу раз лжет?
3: Позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник. Знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, также похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
1: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
4: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
0: Господи, помилуй. Это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем. Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
1: В этом замке, сеньоры, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
4: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же, я обращаюсь к вам, сеньоры, ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
0: Ну да, конская сбруя, самая настоящая!
5: Конская!
6: Конская!
0: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Право же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
1: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
7: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
5: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло с осла. Да не будь я сыном своего отца! А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка.
1: Вы лжете, низкий негодяй, будьте жестоко наказаны за свою ложь.
7: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.

0: старосты, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям. Дочка хозяина вопила, служанка мариторно сплакала. Доротея растерялась, цирюльник лупил Санчо, Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Царило смятение, кутерьма, полная растерянность. Кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь и слушайте меня все! Если вам дорога жизнь, сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот. Вы мне за все заплатите. Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном. К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор. Вы за это ответите.
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: «На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ! Я должен задержать этого разбойника с большой дороги!»
4: «Позвольте мне, сеньор!»
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
1: «Неучтивая тварь! Дьявол!»
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: Заступите! Тут же песня!
1: Наконец! Да я тебя!
2: На помощь святому братству!
5: Помоги еще, милосердушный сеньор! Сеньор, помогите!
6: Матерь Божья!
7: Ради Господа, сеньора, прекратите!
8: Господи Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда!
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
1: «Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных! О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень Страствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
0: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
4: Но вы что, не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
1: Страствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон – меч, их судебник – храбрость, а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцари дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу страствующего рыцарства.
4: Если не поверить в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
1: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
4: Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
3: Да, да, да, да, точно, ненормальный.
0: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Пансой. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов, а тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
1: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
9: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
1: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
0: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг, и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера. Да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему поделиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинант был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
5: «Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги».
4: «Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?»
5: «Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно».
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: «Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?»
1: «Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?»
6: «Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно».
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
1: «В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее».
7: Да, ваше преподобие, сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа».
0: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
8: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих».
1: «Не забудь, Санчо, что твое имя будет так же отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния».
7: «Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?»
8: «Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон, и я по меньшей мере был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова, а вместо этого как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся».
1: «Слышите, падре Катион, пуля отливает.
8: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
2: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина? Об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость». А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
7: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
6: Ну, это чересчур.
7: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
6: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
7: Как это верно, ваше преподобие.
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
2: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
2: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти. И хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсиней Топоз.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
2: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
2: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит «ходить за нуждой», Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, отчего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
2: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный и малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
2: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на рассердение.

0: случае может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
1: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
2: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
3: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
4: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
5: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, чинными амадисами, филисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
3: «Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда и душу свою спасете». И славу умножите. Откройте Библию. Прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинны, сколь и отважны. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот.
4: Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?
3: Ваша милость точно передает мою мысль.
4: В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодной вам книге. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Филисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургунского, ни короля Артура, не было подвигов Феобраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба и Гутьерия Кихады, ни Сигда, ни Роланда

0: ни Истова, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса.
1: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
2: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
0: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро, кипящее и клокочущее смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
1: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
0: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь, с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны. Тогда все вы увидите, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди. О, я сумею облагодетельствовать моих друзей, особенно же беднягу моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать. Хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
3: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
4: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях, а для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кость.
3: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею, причем не хуже всякого короля, а управляя буду делать все, что вздумается, а делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие, а живя в свое удовольствие, буду всем доволен, а кто всем доволен, тому нечего желать, а раз нечего желать, так и дело с концом».
0: «Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям».
5: Каноник не знал, чему более удивляться. Тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное одеяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные и подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч,

0: покрывалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад. Хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь?
3: Да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь
4: не сделал зла.

0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
1: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. Вот ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу. Лучший из всех островов, окруженных морем. Вот ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный... Неведомо в кого. Подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости. Словом, настоящий странствующий рыцарь.
2: Тот, кто живет, живет вдали от вас. Вас, сладчайшая Дульсинея, тот подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
1: Сеньор мой!
2: Помоги взобраться на заколдованную телегу.
1: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
2: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
1: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, думаю, уж мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
2: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
3: Наш ослик?
4: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
3: Благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
4: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
3: Вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Но не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
4: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова. Да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
3: Дай ты Бог, муженек. Это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
4: Посла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя, ваше сиятельство.
3: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
4: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
3: Да.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустройства.

уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет, и первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского», но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России. А это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота, побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.

а то жить противно. И ни славы никакой, ни наград не надо. Что ж поделать, он такой.

0: Слушали 20-ю, заключительную часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Борис.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Бринча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июньское солнце. С той поры, как Левинсон выбран был командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но Левинсон знал, что вести за собой других людей можно только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. Поэтому он казался всем человеком особой правильной породы. Левинсон в задумчивости прошелся по саду. В новых данных разведчиков чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, как у летучей мыши. Неведомыми путями Левинсон пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к этому не приготовиться заранее. Левинсон окликнул своего помощника.
1: Бакланов!
2: Я!
1: Иди-ка сюда на минутку.
2: Здесь.
1: Дело вот какое. Садись поближе. Думаю, я мало нам одного часового у Паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки. Ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали.
2: А что? Разве тревожно и что? Или что?
1: На войне, милый, всегда тревожно. На войне это не то, что с Марусей насеновали.
2: Ишь ты. Дозорного, я думаю, одного.
1: Одного хватит. Иди. Морозко!
3: Я!
1: Вот пакет. Отвезешь в отряд шалдыбы. На словах передай. Да, впрочем, не надо. Там все написано. Ну, чего ты стоишь?
4: Да что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же морозку. Будь то никого другого и в отряде нет.
1: Может быть, мне самому съездить, а?
4: Зачем самому? Народу сколько угодно.
1: Иди. Сдай оружие начхозу, и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо.
4: Обожди, обожди! Давай письмо. Уйдите из отряда. Уйдите из отряда мне никак невозможно. А сдать винтовку тем паче. Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски.
1: То-то и есть. А сначала кабенился, балда.
4: Да я, брат, уж совсем к варюхе в лазарет снарядился. А ты тут со своим пукетом.
1: Гончаренко, иди овес по карауль. Морозко уезжает, а я пойду к себе.
5: Морозко, ты что опять вот ест?
4: Так точно, ваше подрывательское степенство, товарищ Гончаренко.
5: Вольно. Сам таким дураком был. По какому делу посылаю?
4: Да, так, по-плевому. Командир промяться велел. Да, а то, говорит, ты еще тут детей нарожаешь.
5: Ой, дурак ты. Ой, дурак ты. Вот трепло, трепло сучанское.
4: Мишка! Вот ты. О, сатана. Стой. Ух, божья скотина.
5: Ладный конек, ладный.
4: Ну, жизни не жалко.
5: За жизнью ты лучше накидайся, сгодится. От жеребчик твой на хозяина походит. Так же кривонох и так же хитер и блудлив. А ежели прикинуть, кто с вас умнее, то не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

0: Морозко рысью выехал за Паскотину. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки и пить водку. Когда пришло время, Морозко уехал на фронт, попал в кавалерию, 6 раз был ранен, 2 раза контужен. А вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй гулящей откатчице Варе из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец сучанских баштанов. В 18-м году он, забрав с собой жену, ушел защищать Советы. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка. Там стоял отряд Шалдыбы. Странный лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий. Морозко ползком забрался на вершину. Справа правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева в панике расстроенными кучами метались по златоколосому ячменю люди, отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Задней кучки бегущих в панике людей в повязке из платка бежал прихрамывая сухощавый парнишка. Кучка быстро редела. Парнишка в белой повязке упал. Однако он не был убит. Пытался ползти, протягивая руки. Распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. «Больно, ой, больно!» стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Через несколько минут Морозко, поддерживая нож обеими руками, скакал к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Раненый лежал без памяти. Ему сделали перевязку. В боковом кармане нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Раненый проявил себя не очень мужественным человеком. Левинсон распорядился ночью отвезти парня в лазарет. Госпиталь стоял на стрелке у слияния 2 ключей. Больных и раненых было немного. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок в халате, Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. У древнего поросшего мохом скита сидит над озером светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Мир, сон, тишина. Не об этом ли тоскует у Мечика душа? Больше всего любил он, когда приходила милосердная сестра Варя. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большая любовь к людям. А к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами.
1: Блудлива она, Варька. Муж ее Морозко в отряде, а она блудит.
2: Скажи, Пика, а чего она такая?
1: А шут ее знает, с чего это она такая ласковая.
2: Ну ладно, ладно, Пика, ты дальше о сыне рассказывай.
1: Да, вот приходит Это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались. Дело понятное. Только вижу, сумный он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там батя, говорит, Чехословакии объявились. Ну, кто ж говорю, что Чехословакии? Живи здесь. Смотри, благодать-то какая. Верно, на пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки. И что ж ты скажешь? Не остался. Так и не остался. Уехал. Вот теперь и пасеку колчаки разграбили. Сына нема. От жизнь.
0: Я же говорил, что поставили еще одну
1: кость. Смотри, кость. Доктор Сташинский идет.
0: Ну что, скучно лежать?
2: Да мне что, поправился и пошел. А вот вам как, доктор? Вечно в лесу.
0: А если надо?
2: Ну это я понимаю. Ну а разве нельзя было в деревне устроиться? То есть не то, что вам лично, а госпиталь в деревне.
0: Безопаснее здесь. Ну-с, показывайте, как у вас дела. Варя, приготовьте все для перевязки.
3: Сейчас.
0: Ну-с, а вы сами откуда?
2: Я из города.
0: Давно?
2: Да уж недели три.
0: Крызельмана знаете?
2: Немножко знаю.
0: Ага, ну как он там, а?
2: Ой-ой-ой-ой.
0: Осторожнее, осторожнее, Варя.
3: А я тихонечко.
0: Вот так, так, так. Ну-с... Вот и хорошо. Три дырки у вас настоящих. А в голову так, царапина. Через месяц заживут, не будь я Сташинский. А еще кого знаете?
2: Вонсика знаю, Ефремова, Гурьева. Не того, что в очках, с тем я не знаком, а маленького. Ну,
0: позвольте, позвольте. Да ведь это же все максималисты. Откуда вы их знаете?
2: Так ведь я все больше с ними.
0: А, хорошее дело. Ну-ну, поправляйтесь.
2: Доктор, куда же вы? Что это с ним? За что же это он так? И никто, ну никто не...
3: Ты что это? Павлуш, что, плохо тебе?
2: Плохо.
3: Ноги болят.
2: Да нет... Так себе.
3: Ну, успокойся, Павлуша, поправишься скоро. Уйдешь.
2: Куда ж я уйду? Некуда идти мне.
3: Ну, вот тебе и на. В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш.
2: Ведь я не умею.
3: Да ничего, научишься. Ты не бойся. Такой красивый, молоденький, а робкий... Робкой ты. У нас шахтеры, свои ребята, можно ладить. Это они на вид злые, палец в рот положи откусят. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать.
2: А ты разве показываешь?
3: Ну, мое дело женское. Мне, может, этого не надо. Я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты. Может, я и люблю тебя за это. Не знаю. Да ты ничего, не унывай. А главное, приезжай почаще.
2: Ну, а как же Морозко, а?
3: Ну, а как же твоя на карточке? А ну-ка, покажка. Это кто? Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
4: Хороша девка.
3: Ой, Морозко.
4: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя, на портрет. Эх, много я баб переменил, а вот портретов не имею. Может, ты когда подаришь?
3: Ой, ну и напугал. Откуда это тебе, черта потлатого? Это Морозко, муж мой, ну всегда что-нибудь устроит.
4: Да, мы с ним знакомы трошки. Царапнули немного, он размяк. Желторотый.
3: Ну, чего не был давно.
4: А ты, небось, соскучилась? Ну, ничего, вот теперь нарадуешься.
3: Да, тебе только и делов.
4: Что-то ты финтишь, девка. То-то мне люди говорят. Влипло, что ли, уже?
3: А ты что, спрос?
4: В кого бы это желательно узнать? В этого? Маминого, что ли?
3: Ну, а хоть бы и в маминого.
4: Да, он ничего. Чистенький. Ты ему платков на шее. Сопли утирать.
3: Ну, если надо будет, ты нашью. И утру, сама утру. Слышишь? Ну, чего ты храбришься-то? Может, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я.
4: Да, нет, бить не стану. Ладно уж, живи. Может, барыней будешь?
3: Ну, слушай, обожди, Вань.
4: Да, ну вас.
3: Вань.
4: Понадевали тут шагреневые рубахи и сидят в тылу.
5: А ты что ругаешься? Я бы тебе тоже ответил, если бы не был бы тебе обязан на свое несчастье.
4: А, заела? А ты забыл, как я тебя из полумета вытащил? Таскаем мы вас на свою голову. Вот, вот вы где у нас сидите.
5: Да где же у тебя совесть? Доктор, доктор, вы слышите?
4: Вы что кричите? Вот, вот где совесть, вот.
6: Морозко, обожди, письмо захватишь.
0: Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали Морозко по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Морозке все казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на людскую суету. Гнев Морозки остыл. За излученной реки у баштанов сельского председателя Хамы-Репца Морозко придержал коня. Отвязав мешок, он соскочил и, воровато оглянувшись по сторонам, полез по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок. Вдруг из ивняка вылез на берег длиннобородый старик в полотняных штанах. Морозко испуганно вскочил и замер, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Хама Егорыч Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Морозка, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось улик. Но поняв, что теперь уж все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером. Хама Егорыч отправился к Левинсону и изложил свою обиду. И Винсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
7: Ну что ж, Хамай Егорыч, маловато народу.
8: Да многих не соберешь сегодня, товарищ Левинсон. На покосе ночуют многие.
9: Осипу Абрамычу!
10: Осипу Абрамычу!
9: Здравствуй!
11: Здорово, Хамай Егорыч!
9: Здравствуй!
11: А сход на что в будний день?
9: Что сход-то?
11: Аль срочный что?
8: Да тут дельца одно. На бузил один. Ихний.
11: Ну?
8: Она, как сказать, может... И пустяки, а цельная канитель получила.
12: Так это как пустой не след бы собирать.
13: Время какое, мужику каждый час дорого.
7: Нет, товарищи, дело не пустое. Речь идет о краже дыни на баштане у товарища Ревца.
9: Ну какая же это кража?
11: Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по покосам. Смотрел бы, чем косят люди. Кос целых ни у кого. Хоть бы одну для смеху. Сел латанный. И работа моя та.
8: Да, станет нам от война в копеечку.
11: Японец третьего дня в сундугу прошел. Пришел. Школу занял и сразу по бабам. Рыскобарисня, сю-сю-сю и... Пу, прости,
9: он до нас дойдет, это как пить.
13: И откуда вода пасть такая, господи.
9: Да петухов мы тут получше будем, или что?
13: Левинсон, здорово! Что это? Корешок наш набузил. Проучить, проучить, чтоб другим было неповадно.
7: А Морозов-то где?
13: А?
7: А ну, иди-ка сюда.
9: А мне отсюда видать.
13: Нет, ты иди, иди, иди.
7: Твой мешок.
9: Мой.
7: Бакланов, возьми-ка у него Смит.
9: Это как возьми? Стой, стой, стой. А ты мне его давал?
7: Ну, не балуй. Балуй. Не балуй. Давай оружие, ну!
13: Вот так-то лучше.
9: Ну сколько я там дыни этих взял? Ну что, Хамай Егорыч, на самом деле? Ну, сущий же пустяк, на самом деле.
7: Пускай все узнают.
9: Осип Абрамович, ну пущай отряд. Уж все равно. А мужиков зачем?
7: Я, товарищи, никогда не стал бы отрывать вас от работы, да дело-то у нас общее. Обе стороны затронуты. Ведь в отряде у нас много местных. Как вы решите, так и будет.
11: Ну, пущай Сучанской дед скажет.
13: Дед Евстафий, высказывай.
9: Вот,
11: давай, давай. Говори, говори, говори.
13: Непорядок это. Непорядок. И так их кормим. А воров плодить нам тоже несподручно, да.
12: Кто говорит воров плодить? Только тут своя мерка нужна. Ведь парень-то, может, шестой год воюет. Так неужто ему и дынькой не побаловаться, а?
11: И что ему шкодить было? Господи, твоя воля. Ну, было бы добро какое.
13: Пущай сами решают с председателя. Нечего нам в это дело лезть.
7: Товарищи, товарищи, давайте, товарищи, по очереди. Разом будем говорить, ничего не решим. Ну, кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется, продолжай.
13: Да ты что говорить-то? Ведь мы так только промеж себя.
14: А ну, Левинсон, дай мне слово.
7: Говори, Дубов.
14: Самим решать. Что, боитесь? Ну, сами и решим. Наш, говоришь, Морозко? Шахтер? Ну, ты нечистая кровь. Не хочешь ты нашим быть. Блудишь. Позоришь ты угольное племя. Ну, ладно, ладно, блуди, блуди. Посмотрим, как без нас-то проживешь. А нам его... Выгнать надо!
13: Смотри, прокидайся!
14: Что?
13: А то!
14: Что ты думаешь, народ?
13: А то! Сейчас вы, господи!
7: Тише, тише, товарищи, тише. Говори ты, Гончаренко.
10: Да ну как нам выгнать его, дурака? Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень. Сам я с ним каждый день лаюся. Только и парень сказать, боевой не отымешь. Мы с ним весь уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень не выдаст, не продаст.
4: Свой? А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. Третий месяц под одной шинелкой спит.
10: Так вот я к тому же веду. Бросить еще дело без последствий невозможно. А пронять тоже на резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого.
4: Верно, самого спросить.
8: Правильно, правильно. Пущай сам скажет, или сознательно.
4: Говори, говори, как сам-то мыслишь.
9: Ну, разве б я... Братцы, разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Сделал, если бы подумал, со зла это или как. А то ведь измальство это у нас. Все знают. Ну, так вот и я.
4: А как сказал Дубов, что я всех ребят наших, да я же, братцы, да я кровь отдам, пожилки за каждого. А не то, чтобы позор там или как.
9: Ну, как я сам себя накажу? Только разве

0: Не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного.
1: Да не, мы того не требуем.
2: Сексте, слухай лучше. Пущай и вправду поработают. Руки чай не отвалятся.
3: Да чё?
4: Ну и записывай.
5: Вот и Париж.
0: Слушай-ка, Майгорч.
1: Слушай, Вася Абрамович.
0: У меня дело к тебе.
1: Так?
0: С глазу на глаз.
1: Так?
0: Слушай, дорогой, в двухнедельный срок надо собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей.
1: 10 пудов?
0: Да-да. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари, для чего.
1: Ну, это не беспокойся. Все, сделай.
0: Действуй.

0: сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей Ковтун, начальник штаба партизанских отрядов. Он писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Извёзкой, о сотнях замученных людей. 4 дня собирал Левинсон сведения. Мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает все, что в этом нет ничего необычного или страшного, и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но чувствовал себя растерянным. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот вернулся на 5-й день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный.
1: Ну что, Канунников, рассказывай.
2: В городе провал, и Крайзельман в тюрьме. На Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен.
3: Так.
2: Японцы в Марьяновке. Осокин с отрядом отступил в Крыловку. Табак дело. Вот тебе 2 письма.
3: Так, это из дому. А это кто писал, Седых?
2: Он.
3: Заметно. У него всегда по разделам. Ты только там среди ребят не болтай насчет десанта и прочего.
2: Плохо, а?
3: Ничего. Из этих 5 пунктов 4 невыполнимы. Эх, плохо без Крайзельмана.
2: Да, плохо.
3: Вот 5-й. Самое важное, чего нужно добиться сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы. Позови Бакланова и начхоза иди.
2: Есть.
4: Бакланов! Начхоз! Командиру!
3: Сохранить боевые единицы. Да, от жены. Это от жены потом прочитаю. Сохранить единицы.
5: Звалось по брамке.
3: А, пришли. Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?
5: Мне что, за мной дело не станет, я всегда готов. Только вот как мы с овсом, потому в юки рваные, лошади больные, всего овса им никак не поднять.
3: Дуришь.
5: Нет, правду, Сипа Абрамович.

0: Лучше нам здесь укрепиться.
1: Укрепиться? Здесь? А ты чем думаешь, головой ли?
0: Я...
1: Никаких разговоров. В любой момент быть готовым, ясно? Бакланов, ты проследишь за этим?
2: Есть.
1: Стыдно! Пустяки там, вьюки твои, да, пустяки.
0: Да, конечно, ясно, не в этом суть. Да долго ли тут? Фу, хоть сегодня, в два счета.
1: Вот, вот, вот. Ну, уж ладно, ладно, иди, иди. Чтоб в любой момент.
0: Холера двужильная, а?
3: К вечеру Левинсон собрал отрядный совет. К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир второго взвода Кубрак. Он был родом из Крыловки и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела. Левинсон кончил работу глубокой ночью. В лампе догорел керосин. Он вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста. У детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Постепенно он увлекся и списал два листка мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом он вышел во двор, оседлал жеребца и уехал проверять караулы.

0: В отряд Левинсон вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Однако он никому не сказал, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.
1: За рекой стреляют! Слышишь? Дубов! А?
2: Что?
1: Слышишь?
2: Что? А, да. Буди, Морозко, ребят! Сейчас закрой по всем халупам! Живо! В ружья! Подходим! Дмитрий! А? Сынок! Бежите по хатам! Будите людей!
3: Тревога! Все сюда! Полным готове!
1: Дубов! А? Дубов! Твои ребята дома не ночуют!
2: Как?
1: Ну, как? С вечера ушли на гулянку, остались сволочи у девчат.
4: А говоришь, что мы шахтеры, эх! Дубов, Дубов!
2: Так, Гончаренко, опозорили они меня! И себя-то опозорили, и все шахтерское племя! Морозко! Ну, что, как?
5: Фу, черт! Собираются понемногу. А Кубрах-то?
2: Ну что, что?
5: Кубрах-то днем уехал с родней прощаться и до сих пор не протрезвился. Стреляли в белый свет, как в копеечку. Никакого неприятеля нет.
2: Не врешь, Морозко.
1: Ну вот.
2: Ох ты, черт. Видно, Левинсон хотел нашу боевую готовность проверить. Эх, не оправдал я доверие командира.
1: Тише! Командир идет! Левинсон!
6: Отряд смирно! Командир говорить будет!
7: Товарищи, мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Вот ты, Кубрак.
8: Правильно, товарищ командир, правильно. Что, неужели я такой свинья и подлец?
7: Мы распустились! Что, если бы на самом деле были японцы? Да ведь они передушили бы нас, как цыплят. Срам! Дубову взвод пойдет с обозом. Смирно! Справа по три! Марш!

0: Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Вся Улахинская долина была занята неприятелем. В течение нескольких дней отряд метался по многочисленным Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше. Каждая крошка хлеба, овса доставалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливее, злей. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее ему было убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. После многоверстного перехода, во время которого отряд питался только попаренными над огнем грибами, Левинсон прорвался в долину Ирохедзы. Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долину. Отряд спускался с балки на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.
1: Стой! Да стой ты, ну куда ты лезешь?
2: То есть как куда?
3: Ты чего стал на дороге?
2: А ты чего в чужой взвод прешься?
3: Да как чужой?
2: Разуй глаза!
3: За правду кубраки.
4: Да ничего, ничего, сейчас отдохнем. Огонек запалим. А ну за хворостом.
1: Да, отдохнули, называется. До деревни не дойдя, стоп. Не емши, не пимши.
5: Вот язви его свет. Да вы, видать, ничего не кушали, а?
1: Да.
5: Котелок чистый.
1: Что, тихо, да чего там кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черти что дают.
5: А рыбу глушили?
4: Глушить, глушили. Да лезьте в воду, за ней на охота. Холодная, черт.
1: Стой, брат. А лаврушка на что?
5: И впрямь чего? Лаврушка, полезай!
6: Ну да, все, я-то, я заладили одно лаврушку.
5: Давай, тебе.
6: Ну, братцы, я боюсь.
5: Тебе.
6: Ну не толкайте.
5: Я тебе что говорю? А я говорю, лезь. А я говорю, лезь.
7: Обожди. А почему ты сам не слазишь, Ефимка?
1: Слазь сам. Попробуй.
7: Я-то не полезу, у меня и других дел много. А вот тебе придется. Снимай, снимай штаны, вон уж рыба-то уплывает.
1: Ну и пущай уплывает. А я тоже не рыжий.
4: Ну и Марокко с таким народом. Ладно уж, Осип Абрамович, уж я полезу.
0: Вернись, Гончаренко.
7: Полезай ты, Ефим.
1: Ну, ну сказано, не полезу.
7: Живей.
1: Ну? Сейчас, сейчас. Ну что, товарищ Левинсон, и прямо сразу за маузер. Ты стоп, стоп, штанина зацепилась. Стоп, давай штаны сниму,
4: Во-во-во, давно бы так.
8: Товарищ командир, к тебе тут спиртонос до Убихинской, Стыркша.
7: А, Стыркша.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуй. Тебе чего?
9: Жив еще, Левинсон. Хорошее дело. А тут тебя ищут.
7: Кто ищет?
9: Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?
7: Ну, а вас не найдут.
9: Может, и найдут. Они тоже не дураки. Голова твоя в цене. Приказ есть. За поимку живого или мертвого на крата.
7: Ого. И дорого дают?
9: 500 рублей. С сипирками.
7: Дешевка. Стой, а это что такое? Чья лошадь?
10: Кто за Зючихой ходит?
11: Мечик раненый, что Морозко привез. Эй, Мечик, иди-ка к командиру на расправу.
7: Это твоя лошадь?
12: Моя, а что?
7: А ну, расседлай, покажи спину.
12: Ща.
7: Ну да, конечно, сбит спина. Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать, дядя? Взводный, иди сюда. Ты чем смотришь?
13: Ему, дураку, сколько раз говорили.
7: Да, ну, так и знал.
12: Слушайте, товарищ Левинсон, выслушайте меня. Ну, постойте. Вы только не подумайте обо мне, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан. Честное слово, будет лучше, если вы меня отправите. Но я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я ни с кем, ну ни с кем не могу здесь сойтись и ни от кого не вижу поддержки. А разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой и всегда натыкался на грубость, на смешки. Хоть я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен, вы это знаете. Каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется, что если бы они попали к Колчаку, они то же самое делали бы у Колчака.
7: Вот тебе и на... Эльберт наговорил, не проворотишь. Вот ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. А если бы мы попали к Колчаку?
12: Да нет, я же не говорю о вас лично, я...
7: Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они также исполняли бы то дело, какое было угодно Колчаку. Это же совсем неверно. Каждый человек хочет и есть, и спать, потому что каждый человек слаб. Только под спудом этих маленьких каждодневных потребностей живет в этих людях глубокий инстинкт. Может быть, сами они его и не осознали, но инстинкт этот глубже чувства самосохранения. Может быть, и на смерть они пошли инстинктивно. Они чувствуют, что движение наше непобедимо, неистребимо, оправдано конечной целью. И ведет оно не к разгрому, а к победе. Понял?
12: Понял, товарищ Левинсон.
7: Ну вот. А, идти тебе некуда. Глупо, убьют тебя, вот и все. Лучше подумай как следует над тем, что я тебе сказал.
12: Ведь я только об этом и думаю.
7: Ну вот. Ну ничего, скоро всем легче будет. Вот только бы на ту доваку выйти, а там легче. А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Ну вот что. Зючиху свою ты завтра на ночхозу сдашь.
12: Да.
7: А я тебе Нивку дам. Знаешь, хорошая лошадь. Сойдет?
12: Сойдет.

0: Ливингстон отправил в разведку взводного метелицу, надеясь, прощупав путь, пробраться в долину Тудаваки, богатой лошадьми и хлебом. Он наказал метелице во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но уже день занялся над тайгой, а взводный не возвращался.
1: Бакланов? Бакланов,
2: а?
1: Слышь, вставай. Метелица не приехал.
2: Метелица?
1: Да.
2: Как не приехал?
1: Не приехал.
2: Да нет, ты, брат, это оставь. Да не может этого быть. Ты надо будить Левинсона.
1: Да.
2: Левинсон, слышь? Метелица все нет.
3: А? Ну и что ж такого? Я так и думал. Конечно, встретим его по дороге.
2: А если не встретим?
3: Если не встретим...
4: Дневальный, буди народ.
2: Слушай, Левинсон, да я вперед проеду. А то ведь черт его знает на самом деле.
4: Да-да, езжай.
2: Есть.
5: Вставай! Вставай, даешь деревню!
2: Злые все, жрать хотят.
3: А ты, Бакланыч?
2: Да что я? Обо мне разговору нет. Как ты, так и я. Точно не знаешь.
3: Нет, я знаю.

0: А ты, брат, похудел, одна борода осталась.
1: Что случилось с метелицей?
2: Не могу представить себе, что он попал в руки врага.
3: Товарищ Левинсон, впереди казаки.
2: Много?
3: Человек 50.
2: Пехота?
3: Нет, конные.
2: Так, Кубрак, Дубов, спешится. Макланов, скажи, пусть ползут. Только пусть не встают, а то...
4: Они уже близко. А? Видишь, Левинсон, впереди это... офицер.
2: Да?
3: Взвод! Пли!
5: Лошадей, Бакланов, сюда! По коням!

0: Горячий эскадрон смешался. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Некоторые уже мчались прочь, наклёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними и вскоре скрылся в березовой роще. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. Бакланов свирепым перекошенным лицом пронесся, откинув руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними. Ура! Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Маленькая бородатая фигурка Левинсона на вороном жеребце, что-то кричавшее и указывавшее шашкой, на одно мгновение мелькнуло перед глазами. Мечик влетел в рощу и чуть не разбился о стволы. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно. Когда он снова выехал в поле, отряда там не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, безнадежно обхватив руками колени, не шевелясь, сидел Морозко. Мечик, стараясь не попасться ему на глаза, сделал большой круг влево. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам. Левинсон стоял на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавая приказания. Варя приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. От ребят она узнала, что Морозко жив, но загулял в дым, по коню поминки справляет. В поисках его она исходила полдеревни. Людям так и не удалось заснуть. Далеко за селом, где стояли часовые, раздалось 3 сигнальных выстрела. Тотчас же в ответ им, прорезая ночную тень и тишь, полилась, завыла волчья пулеметная дробь. В хатах зажигали огни. Невальный, крича, бегал по улице и стучал в окошко. Пока собирались и строились, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы. Небо стало еще темнее. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по направлению к лесу. В лесу было спокойнее и глуше. Левинсон встал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него. Эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.
1: Что там случилось?
2: Трясина!
1: Что?
2: Дальше идти нельзя!
3: Левинсон! Где Левинсон?
1: Кто там расстраивает ряды? Назад!
4: Зовем нас сюда! Теперь выводи!
1: Молчать! Служить мою команду! Мы будем катить болото! Другого выхода нет!
5: Бакланов, оставь поводырей, иди на подмогу Дубову!
6: Есть!
5: Скажи ему, чтоб прикрывал нас до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак!
7: Есть!
5: Выделить 2 человек для связи с Баклановым.
7: Есть!
5: Слушайте все! Привязать лошадей. 2 отделения с Залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Кубрак,
8: за мной!
7: Есть!
0: и притихшая, сбившаяся в кучу масса людей, только что в отчаянии вздымавшие руки, вдруг пришла в нечеловечески быстрые, послушные, яростные движения. Затрещал ольховник под ударами сабель. Люди работали в воде, в грязи, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, сцарапанные в кровь тела. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалось все слышнее и жарче. Неприятельские пули теперь близко свистели над болотом. Несколько человек было уже ранено. Когда гать была окончена, отряд хлынул на плотину. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от того места, где происходила переправа через трясину, был перекинут мост. Там казаки устроили засаду. Отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт. Бакланов послал в дозор Мечика и Морозку. Мечик плохо понимал, зачем его послали вперед. Но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Морозко ехал в сажинях 50 от него. Мечик задремал в седле. Вдруг лошадь испуганно фыркнула. Сонное состояние мгновенно покинуло Мечика, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. Кто-то схватил лошадь под усы. Мечик тихо, вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился под откос. Онемев от ужаса, он побежал вдоль по оврагу. Морозко, зная, что впереди него едет дозорный Мечик, плохо следил за тем, что творилось вокруг него. И когда внезапно выросли перед ним казаки, он испытал ощущение неслыханного, гнусного предательства, только что совершенного здесь. В нем не зародилась мысль о какой-либо возможности для себя, кроме возможности еще предупредить товарищей об опасности. Он выхватил револьвер и выстрелил 3 раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло. Мир точно раскололся надвое. И он вместе с лошадью упал в кусты, запрокинув голову.

0: Когда Левинсон услыхал выстрелы и понял их значение, он поднял шашку и помчался вперед на прорыв, чувствуя, что весь отряд должен сейчас скинуться вслед за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом с поднятыми шашками, и лица их горели той подлинной, величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона. Когда он очнулся и понял, что стреляют по ним, он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент остался позади. В это время еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. Левинсон оглянулся. Вся дорога была усеяна конскими людскими трупами. Стрельба понемногу утихла. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Лошади шли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Вдруг он круто осадил лошадь.
1: Где Дубов? Гончаренко, где Дубов?
2: Погиб, товарищ Левинсон.
1: Морозко?
2: Пропал без вести. Та не плач, Варя. Уж чего уж, не плачешь.
1: Сколько же нас осталось?
2: Эх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
2: Убили Бакланова.
0: Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал свои слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтоб самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. Так выехали они из леса, все 19.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно простором высокого голубого неба и ярко-рыжего скошенного поля, облитого солнцем. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из облака блеской половой пыли вырвались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Жорж Сименон. «Капли стеарина». Это было одно из тех редких дел, которые можно разгадать, исходя из схемы документов, методом дедукции и лабораторных исследований. К тому же, когда Мегре вышел из кабинета на набережной Орфевр, он знал уже решительно обо всем, и даже о бочках. Он готовился к небольшому путешествию в пространстве, а пришлось ему совершить утомительное путешествие во времени. Всего в каких-нибудь 100 километрах от Парижа, Витри-о-Лож, он сошел с маленького допотопного поезда, какие увидишь разве что на лубочных детских картинках. А когда он спрашивал о такси, местные жители смотрели на него сурово, точно он насмехался над ними. Он же совсем был готов остаток пути проделать на тележке булочника, но в последнюю минуту сумел уломать мясника. И тот согласился отвезти его на своем грузовичке в деревню, где комиссар должен был вести расследование. «Вы часто туда ездите?» – спросил Мегре. «Дважды в неделю. Сегодня, благодаря вам, они смогут лишний раз купить мясо». Хотя Мегре родился всего в 40 километрах отсюда, на берегу Луары, он не ожидал, что Орлеанский лес выглядит так мрачно. Дорога проходила через чащу. 10 километров грузовик шел среди высокого строевого леса, пока не выехал на поляну, где примостилась деревушка. «Это здесь?» «Нет, дальше». Дождя не было, но лес дышал сыростью, а свинцовые нависшие тучи обложили все небо. Листва на деревьях почти облетела, с земли тянуло легким запахом прели, то тут, то там потрескивали сучья, а иногда гремел далекий выстрел. «Здесь много охотится?» «Это должно быть герцог». Но вот, наконец, они добрались до поляны, которая была еще меньше тех, что попадались им на пути, и увидели 3 одноэтажных домишек, теснящихся вокруг церкви с остроконечной колокольней. Вряд ли хоть одному из здешних домов было меньше 100 лет. От темных шиферных крыш они казались еще более суровыми и неприветливыми. «Подвезите меня, пожалуйста, к дому сестер Потрю». Я так и догадался. «Это рядом с церковью». Мегре вылез, а мясник остановился немного дальше и откинул заднюю стенку фургона. Вокруг него собралось несколько хозяек, не решавшихся купить мясо в непривычный для них день. Мегре так хорошо изучил план, составленный теми, кто вел первоначальное расследование, что мог ориентироваться в доме с закрытыми глазами. Да ему и пришлось передвигаться почти вслепую. Настолько темно было в комнатах. Проникнув в лавку, над которой, казалось, невластно было само время, Мегре совершил настоящее путешествие в прошлое. Свет освещал все скупо, точно на полотнах старых мастеров. Мебель и стены были такого же цвета, что и на старинных картинах. В полумраке на них выделялись сероватые пятна, порой яркие блики вспыхивали вдруг на хрустальном бокале или на медной кастрюле. Сестры Потрю жили в этом доме с самого рождения. Старшей было 65, а младшей 62. И здесь же провели всю жизнь их родители. Надо полагать, тут ничто и никогда не менялось. Ни прилавок с весами и коробками конфет, ни полки с галантерейными товарами, ни полки с бакалеей, от которых приторно пахло корицей и цикорием, ни цинковая стойка, где подавались напитки. В углу стоял железный бочонок с керосином. Рядом с ним в бочонке меньше хранилось растительное масло. В глубине помещения видны были 2 стола и 1 поближе слева. Столы были длинные, отполированные временем до блеска. Подле них стояли скамьи без спинок. Слева отворилась дверь, И на пороге показалась женщина лет 32 с ребенком на руках. Она посмотрела на Мегре. «Что вам нужно?» «Не беспокойтесь, я веду дознание. Вы, наверное, соседка?» Живот у нее сильно выступал. Под фартуком она ответила: «Я Мари Лакор, жена кузнеца». Мегре заметил керосиновую лампу, свисавшую с потолка, и понял, что в селении нет электричества. Мегре, не постучав, прошел во вторую комнату, где было совсем темно, и только поленья, горевшие в камине, освещали все вокруг. В их слабом свете Мегре разглядел широкую кровать со множеством тюфяков и раздувшейся, как шар, красной периной. На этой кровати неподвижно лежала старая женщина с застывшим бледным лицом, на котором одни глаза казались живыми. «Она по-прежнему не говорит?» — спросил Мегре у Мари Лакор. Та отрицательно покачала головой. Комиссар пожал плечами, сел на соломенный стул и вытащил из кармана бумаги. В самом событии, происшедшем 5 дней назад, не было ничего сенсационного. Сестры Потрю, жившие вдвоем в этом домишке, имели, по слухам, кое-какие сбережения. Они также владели еще 3 домами в этой же деревушке и издавна слыли скрягами. В ночь с пятницы на субботу соседи слышали какой-то шум, не вызвавший у них беспокойства. На рассвете в субботу проезжавший мимо дома крестьянин, заметив распахнутое настежь окно спальни, заглянул внутрь и поднял крик. Около окна в ночной рубашке лежала Амалия Потрю в луже крови. На кровати, лицом к стене, застыла в неподвижности ее сестра Маргарита. Она была мертва, в груди у нее зияли 3 ножевые раны, правая щека была рассечена и глаз наполовину вытек. Амалия осталась жива. Она пыталась позвать на помощь и открыла окно, но упала, лишившись чувств от потери крови. На теле у нее насчитали 11 неглубоких ран, почти все на плече и правом боку, но ни одна не была серьезной. Второй ящик комода был выдвинут, белье разбросано, а сверху лежал старый, позеленевший от времени кожаный портфель, в котором сестры, должно быть, хранили все документы. На полу валялись сберегательные книжки, купчие, арендные договоры и накладные поставщиков. Орлеанская полиция уже производила дознание. У Мегре был не только подробный план помещения, но и фотографии, и протоколы допросов. Покойницу Маргариту похоронили 3 назад. Амалию собирались отправить в больницу, но она оказала отчаянное сопротивление, вцепилась ногтями в простыни, требуя взглядом, чтобы ее оставили дома. Судебно-медицинский эксперт утверждал, что ни один из внутренних органов у нее не затронут, а внезапную немоту объяснял нервным шоком. Так или иначе, за эти 5 она не произнесла ни звука. Но, несмотря на свою неподвижность и стеснявшие ее повязки, она внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг нее. Теперь она не спускала глаз с Мегре. Через 3 после того, как Орлеанская прокуратура закончила расследование, был арестован тот, на кого указывали все улики, как на убийцу. Это был Марсель, незаконный сын умершей. В возрасте 23 лет Маргарита Потрю произвела на свет сына, которому было теперь 39 лет. Одно время он, как утверждали все вокруг, служил доезжачим у герцога, потом стал дровосеком и жил на полуразвалившейся ферме в 10 отсюда, около пруда повешенного волка. Мегре навестил его в тюрьме. Это был человек грубый во всех отношениях. Нередко он неделями не являлся к жене и 5 детям, которых угощал в основном колотушками. Кроме того, он был пьяницей, да и придурковат немного. Теперь, проникнувшись атмосферой, царившей в доме, Мегре захотел перечитать показания, которые дал Марсель о том вечере, когда было совершено убийство. «Я приехал на велосипеде Около 7 вечера, когда старухи садились за стол, я выпил стаканчик у стойки, потом вышел во двор, перерезал кролика и ободрал, а мать его зажарила. Тетка по обыкновению ворчала, она меня всегда терпеть не могла. Местные жители утверждали, что Марсель действительно имел привычку так вот неожиданно заявляться к матери и тетке и закатывать себе пир. Мать не смела ни в чем ему отказать, а тетка его побаивалась. Они снова поругались, когда я взял в лавке сыру и отрезал малость. «Какое вино вы пили?» — спросил Мегре. «То, что стоит в лавке». «Чем вы освещали комнату?» «Керосиновой лампой». После ужина мать, у которой вечно что-то болело, улеглась и попросила меня достать ее бумаги из второго ящика комода. Она дала мне ключ. Я принес бумаги, и мы подсчитали сумму по накладным, так как подходил конец месяца. Что еще находилось в этом портфеле? Купчие, облигации, ренты, акции. Здоровенный пакет, 30 тысяч, а то и больше. Вы заходили в кладовку? Зажигали свечу? Нет, нет. В 9:30 я положил обратно в ящик бумаги и ушел. Проходя через лавку, я выпил еще стаканчик. Если вам наболтают, будто это я прикончил старуху, не верьте. Вранье это все. Вы лучше расспросите Юго. К великому удивлению адвоката Марселя, Мегре не стал больше ни о чем его расспрашивать. Что касается Ярко, или как его здесь называли, Юго, поскольку он был родом из Югославии, то он был человек совсем иного сорта. Он попал в эти места после войны и осел здесь. Жил он один в доме по соседству с домом сестер Потрю и работал возчиком в лесу. Как и Марсель, он был пьянчугой, но последнее время сестры Потрю не отпускали ему больше вина, так как он сильно им задолжал. Как-то раз Марселя даже попросили выставить Юго за дверь, и он при этом расквасил ему нос. Сестры Потрю ненавидели Юго еще и потому, что когда-то сдали ему в аренду старую конюшню, стоящую в глубине двора, где Юго держал лошадей, но денег не платил. Сейчас он верно возил бревна в лесу. Раздумывая обо всем этом, Мегре с бумагами в руках подошел к камину, где на утро после убийства был найден в куче золы здоровенный кухонный нож с обгоревшей ручкой. По-видимому, он и послужил орудием преступления, но огонь уничтожил отпечатки пальцев. Зато на ящике комода и на кожаном портфеле оказалось множество отпечатков пальцев Марселя и лишь его одного. На подсвечнике, который стоял на столе, обнаружили следы пальцев только Амалии Потрю, не спускавшей с Мегре ледяного взгляда. «Вы, как видно, решили молчать до конца?» — ворчливо бросил он на всякий случай, разжигая трубку. Он наклонился и отметил мелом на полу следы пятен крови, обозначенные на его плане. «Вы побудете еще несколько минут?» — спросила Мари Лакор. «Я тогда сбегаю домой и поставлю обед готовить». И комиссар остался в доме один со старухой. Он был здесь впервые, но перед тем потратил целые сутки на изучение всех документов по этому делу и подробного плана помещения. Орлеанская полиция так добросовестно подготовила материал, что он не наткнулся здесь ни на какие сюрпризы. Только, пожалуй, вся обстановка произвела на него еще более мрачное впечатление, чем он ожидал. А ведь комиссар сам родился в крестьянской семье. Он знал, что и по сей день еще в некоторых глухих деревушках сохранялся тот же уклад жизни, что и в 13 или 14 веке. И однако, как он внезапно очутился в этом селении, затерявшемся среди лесов, в этом доме, в этой комнате около этой раненой старухи с настороженным взглядом, он испытал такое же тягостное чувство, как при посещении некоторых больниц или приютов, словом, всех тех мест, где прячутся человеческие недуги и уродства. Еще в Париже================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================². ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Начиная изучать материалы дела, Мегре набросал на полях отчета свои замечания. Первое. Почему Марсель сжег нож, но не побеспокоился об отпечатках пальцев на комоде и на портфеле? Второе. Почему, если он пользовался свечой, он принес ее обратно в комнату и потушил? Третье. Почему кровавые следы не идут прямо от кровати к окну? Четвертое. Почему Марсель не побоялся быть узнанным и вышел в 9:30 через лавку на улицу, а не воспользовался калиткой, ведущей со двора в поле? Но в то же время имелась одна деталь, которая ставила в тупик защитника Марселя. В самой постели обеих сестер была найдена пуговица от куртки Марселя, старой охотничьей куртки из вельвета с фигурными пуговицами. «Я зацепился и оторвал пуговицу, когда потрошил кролика», — уверял Марсель. Перечитав свои заметки, Мегре встал и посмотрел на Амелию со странной усмешкой. «Как-то будет она сейчас раздосадована, когда не сможет следить за ним взглядом». Он толкнул дверь в полутемную кладовую, куда свет проникал через слуховое окошко, и увидел поленницы дров на полу, а слева у стены пресловутые бочки. В двух полных оказалось вино. В одной красное, в другой белое. Две другие были пустые, и на одной из них эксперты отдела криминалистики обнаружили капли стеарина со свечи, стоявшей в комнате. Комиссар орлеанской полиции сообщал в своем рапорте: «Возможно, эти следы оставил Марсель, когда зашел в кладовку хлебнуть вина. По показаниям его жены, он вернулся домой совершенно пьяный. Зигзагообразные следы его велосипеда подтверждают ее слова». Мегре обвел кладовку взглядом и, не найдя того, что искал, вернулся в комнату, открыл окно и увидел на площади только двух мальчишек, наблюдавших за домом. «Послушай, малыш, не принесешь ли ты мне пилу? Простую пилу для дров?» Все время он чувствовал за собой бескровное лицо и зрачки, неотступно следившие за всеми его движениями. Мальчик вскоре принес две пилы разного размера. В это время вернулась Мари Лакор. «Я вас не задержала, я оставила малыша дома, а теперь я должна помыть больную. Подождите еще несколько минут». «Ладно, я пока согрею воду». «Да уж», Мегре предпочитал не присутствовать при этой сцене. С него хватило и того, что он видел. Он снова вошел в кладовую и, просунув пилу в отверстие бочки со следами стеарина, принялся за дело. Он знал, что обнаружат там. Он был уверен в себе. Если утром он еще мог сомневаться, то теперь сама атмосфера дома убедила Мегре в правильности его догадки. И Амелия Потрю оказалась точно такой, какую он думал найти. Да, да, тут даже стены источали не только скупость, но и ненависть. А войдя в дом, комиссар заметил кучу газет на стойке. В отчетах он не обнаружил этой важной подробности. Сестры Потрю выписывали газеты. У Амелии имелись очки, которые днем она не носила. Значит, они нужны были ей, чтобы читать. Значит, она читала. И сразу же прояснился самый сомнительный пункт в теории комиссара. В своих гипотезах он исходил из ненависти, обостренной долгими годами совместной жизни в этом тесном доме, долгими ночами, проведенными на общей постели, одними и теми же стремлениями и вожделениями. Маргарита родила сына, познала любовь, а старшая сестра не испытала и этой радости. Лет до 15, а может и до 20, мальчишка держался за их юбки. Потом, предоставленный самому себе, часто забегал поесть, выпить, выклянчить денег. А ведь эти деньги принадлежали не одной Маргарите, но и Амелии. И даже больше Амелии, поскольку она была старшей и, значит, успела вложить в эти сбережения больше труда. Эту ненависть разжигали сотни мелких повседневных событий. Кролик, забитый в угоду Марселю, или предназначенная для продажи головка сыра, от которой он бесстыдно отхватил кусок, а мать даже не протестовала. Да, Амелия читала газеты. Она верно с жадностью глотала отчеты о процессах и знала, какое значение имели отпечатки пальцев. Амелия боялась племянника. Она сердилась на сестру, которая открыла ему место, где они прятали деньги, или, как в тот последний вечер, позволила ему касаться ценных бумаг, на которые он мог позариться. «В один прекрасный день он нас зарежет!» Мегре мог побиться об заклад, что эта фраза не раз повторялась здесь. Он продолжал пилить, ему стало жарко, он снял пальто и шляпу и положил их на соседнюю бочку. Кролик, головка сыра. Не навело ли это ее на мысль, что Марсель сам оставил отпечатки пальцев на ящике комода, на портфеле из позеленевшей кожи? Если и этого недостаточно, то есть еще пуговица, оторвавшаяся от его куртки. Мать уже легла, так и не успев пришить ее. Но будь убийцей Марсель, зачем бы ему понадобилось потрошить содержимое портфеля здесь, куда проще унести его с собой? И тем более этого не стал бы делать Ярко, который, как убедился Мегре, вовсе был неграмотным. Раны Амелии, все на правом боку, были чересчур многочисленны и неглубоки. Они-то и возбудили первые подозрения Мегре. Он представил себе, как неловко это у нее получалось, как боялась она боли. Она не хотела умирать, не хотела и долго страдать от ран. Она рассчитывала разбудить соседей, когда открыла окно и закричала. Разве убийца позволил бы ей бежать к окну? Судьба посмеялась над ней. Она потеряла сознание раньше, чем успела поднять на ноги соседей, и пролежала всю ночь без

0: Закончил свою работу, как вдруг он резко обернулся. Послышались голоса и шум борьбы. Дверь отворилась, и на пороге в дверном проеме возник странный зловещий силуэт Амелии Потрю в нелепой юбке, в ночной кофте с перевязанной грудью и руками. Взгляд ее был неподвижен. За ней виднелась фигура Мари Лакор, громко возмущавшаяся такой неосторожностью. «У Мегре не хватило духу заговорить с больной». Он предпочел завершить начатое дело и не ощутил даже удовлетворения, когда бочка раскололась надвое, и внутри обнаружились связки бумаг. Те самые облигации, ренты и акции железнодорожной компании, которые были всунуты в бочку через отверстие. Ему хотелось немедленно уйти или, подобно этому грубияну Марселю, хлебнуть большой глоток рому прямо из бутылки. Амелия по-прежнему не произносила ни слова. Рот ее был полуоткрыт. Если она потеряет сознание, она упадет на руки Мари Лакор, которая выглядела более слабой, чем она, и к тому же была беременна. Ну что ж, это была сцена из какого-то другого века, из другого мира. Мегре взял бумаги и пошел к двери прямо на отступавшую от него Амелию. Он положил свою находку на стол в спальне. «Сходите за мэром», — сказал он Мари Лакор сдавленным голосом. «Он будет свидетелем». «А вам», — обратился он к Амелии, — «лучше всего лечь». Несмотря на профессиональное любопытство и закаленные нервы, Мегре предпочел не смотреть на нее. Он только слышал позади себя скрип пружин кровати. Он продолжал сидеть спиной к старухе, пока не появился мэр, здешний фермер, который, не решаясь зайти, боязливо топтался у порога. В селении не было телефона. Пришлось посылать нарочного на велосипеде витриолож. Жандармы прибыли почти одновременно с фургоном мясника. Небо по-прежнему было свинцовым, западный ветер гнул деревья. «Вы нашли что-нибудь?» Мегре отвечал уклончиво. Он не испытывал особенной радости, хотя и понимал, что это дело будет объектом длительного изучения в кругах криминалистов не только в Париже, но и в Лондоне, в Берлине, в Вене и даже в Нью-Йорке. А пока что, взглянув на Мегре, каждый решил бы, что он просто пьян.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Расходитесь, товарищ. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
3: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
4: Ничего не нашли.
5: Тихонов, мы поехали. Ты с нами?
6: Сейчас. Что это?
7: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
8: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
7: Как живая лежит.
8: Все. Везите в морг.

Аркадий и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Не могу. Когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привыкну.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, Вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
0: Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть.
2: Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович. Все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу, но не хочу. Да, и до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Так. Свидетельниц допросили?
1: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот. Ручка, тушь для ресниц. Ну, деньги тут, пудреница, ключи, платок со следами губной помады.
1: Скверно.
3: Что именно?
1: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас, в чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
1: Смотрю.
3: Ну что это?
1: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
1: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Ну-ка, что там прочти?
1: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
1: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. Это что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
1: Шило.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали, но поглядели, куда тот красавец-то делся.
4: Нет, со страху не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол. Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь. Хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да. Она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите. А когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром. Да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник.
1: Предпоследний. Последний был у нее в сумке.
0: А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно.
2: Николай, тебя главный к себе вызывает.
3: Да, да, я сейчас.
2: Только в темпе.
0: Извините, я скоро буду.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она? Говорят, что микробы проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
0: Уже просмотрели?
4: Да.
0: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
1: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо... Доброты. Очерк.
0: А внизу сноска видите?
1: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень никогда не забудут. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
0: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
1: Пока мало. Ну, хотелось бы.
0: Это Танин приятель, Ставицкий.
1: Близкий.
0: Даже пожениться хотели.
1: Что помешало?
0: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
1: Вы не прямо как живой говорите.
0: Да. Я больше того. В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
1: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
0: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
1: Недолюбливаете вы его, однако.
0: Да, я его не люблю.
1: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
0: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
1: Не верю, нам нужны факты.
0: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
1: Когда вы видели Таню в последний раз?
0: Подождите. А сейчас? Ведь это надо точно?
1: Хотелось бы.
0: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
1: О чем говорила Таня, вы не слышали?
0: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
1: Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.

0: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
1: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
2: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной, тем же рейсом. Да, сел там же на конечной у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
1: А где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
3: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
0: Подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал.
3: Верно, приехал.
1: Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним.
0: А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте.
2: А, заметано. Ну, я пойду.
0: Пропуск ваш.
2: Спасибо.
1: До свидания. Спасибо вам.
0: До завтра.
2: До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно.
1: Слушаем, слушаем.
2: Сегодня он, этот парень, в сером пальто был.
3: В сером?
2: Да. Но это он, я его сразу узнал.
1: Теперь все?
2: Все вроде. До свидания.
1: До свидания.
3: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
1: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
3: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину.
0: Стас,
1: ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
3: Я не хочу.
1: Ну, это как знаешь.
0: А мне налейте.
1: Прошу. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
3: Давайте.
1: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
0: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
1: Значит, отпадает. Тогда ревность.
0: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
3: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
1: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
3: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
1: Возможно. Теперь, убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
3: Нет.
1: Убийство на семейной почве.
0: Отпадает.
1: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
3: Рано.
1: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали? Значит, какие оставим направления?
3: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
1: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
3: Это надо взять на заметку. Ну, я сейчас поеду к Ставицкому.
1: А почему ты его к себе не вызовешь?
3: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
0: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
1: Ну, давайте, собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешалка. Прошу.
1: Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка.
0: Обыкновенная куртка.
1: Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить вместо пальто.
0: Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад. Можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете?
1: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
0: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
1: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
0: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
0: Располагайтесь.
1: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
0: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
1: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
0: Говорят.
1: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Слушаю вас.
0: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 17:30.
1: Ну так.
0: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
1: Григорьев это кто?
0: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
1: В какой кинотеатр?
0: Там, рядом с ним.
1: Как называется?
0: Прогресс.
1: Дальше?
0: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
1: Так.
0: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
1: Почти. Вы откуда звонили Тане?
0: Из дому.
1: Вышли вскоре?
0: Да. Минут через 30, наверное.
1: А где живет Григорьев?
0: На Ломоносовском проспекте.
1: Каким транспортом ехали к нему?
0: 4-м троллейбусом.
1: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс полчаса на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без четверти 7 вы были у Григорьева, так?
0: Так, так, так.
1: Когда вы уходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
0: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
1: А дома у Григорьева вас видели?
0: Я же сказал, что его не было дома.
1: Нет, ну может кто из чад, домочадцев?
0: Нет, никого не было.
1: Ну хорошо. Идем дальше. Без 5-7 вы в кино. Показывали фильм?
0: Ну, какую-то старую импортную билиберду.
1: Ну точнее.
0: Вернись, Беата.
1: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
0: Около 9.
1: Что так поздно?
0: Журнал был длинный.
1: Не помните?
0: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
1: Прямо из кино поехали ужинать?
0: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
1: В каком ресторане ужинали?
0: Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го.
1: Какой швейцар дежурил?
0: Какой-то новый, я его не знаю.
1: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
0: Конечно, запомню. Наташа.
1: Наташа.
0: Да, Наташа. Она может подтвердить.
1: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10.
0: В начале 10-го.
1: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела? Вернись, Беата.
0: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
1: Скажите, вот курточку, эту свою черную, вы когда в последний раз надевали?
0: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то.
1: Да вы не сердитесь.
0: Посмотрел бы я на вас в моем положении.
1: Вы разошлись с женой?
0: Официально нет.
1: Вы из-за Тани ушли от нее?
0: Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор.
1: Елена Букова, ваша жена?
0: Да.
1: А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой?
0: Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней.
1: Аксенова, это было известно?
0: Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
1: Вы это письмо видели?
0: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
1: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
0: Конечно. А что?
1: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
0: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
1: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
0: Нет, это не ее рука.
1: Ну, вы посмотрите внимательнее.
0: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
1: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот.
0: Вы окажетесь в очень опасном. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
1: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
0: послушайте,
1: не устраивайте.
0: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
1: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
0: Кошмар. Господи. Как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
1: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
0: Не знаю. Трудно сейчас представить.
1: Ну, подумайте.
0: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
1: А чем она занимается, эта Панкова?
0: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
1: Панкова. А зовут ее Зинаида...
0: Федоровна.
1: Телефон у нее есть?
0: Да.
1: Наберите, а?
0: Пожалуйста.
1: Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите, простите еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго, спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
0: Вы поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
1: Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Давай.
0: Давай, живее, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял.
0: Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у экспертов.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? Хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимают. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чуть сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой! Да мы и в 30 веке будут такие сюрпризы выказюливать. Что ты?
0: Но ведь шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну есть же хочется.
0: А что, это мысль. Алло? А, да, давайте я сюда. Ну вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут. Гражданка Панкова, товарищ капитан.
3: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
3: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
3: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
3: Ставицких? А почему вы, собственно говоря,
0: будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем очень внимательно.
3: Извините, но, знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
3: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
3: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще,
0: что... А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
3: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно совратить с пути истинного интересных женатых мужчин?
1: Как говорят французы, «шерше ля фам».
3: Ну да-да, ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
3: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
3: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну, хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
3: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
3: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
3: Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
1: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, шерше ля фам.
3: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете.
3: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
3: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские... методы, извините, пожалуйста, это...
1: Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот, взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
3: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
3: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
3: Что? Убитый.
0: Да-да, убитый. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
3: Боже мой. Боже мой. Ну, я клянусь вам, это случайность. Это ужасное роковое совпадение.
4: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
3: Да, я. Но поверьте, ничего подобного. Я в мыслях не имела.
1: Попейте водички, гражданочка.
4: Тебе пора, Савельев.
1: Ага. Я помчался.
4: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
3: Да-да, я сейчас. Сейчас.
4: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
3: Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
4: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
3: Да-да.
4: Вы намерены говорить только правду?
3: Да.
4: Зачем вы писали письмо?
3: Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой.
4: Вы снова говорите неправду.
3: Ну почему?
4: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
3: Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
4: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
3: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, ей-богу, действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все...
4: Что это кончится убийством?
3: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно, убить человека?
4: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете все это. Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
3: Ну, клянусь, я не знаю.
4: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
3: Я его видела всего несколько раз.
4: А что, Букова его скрывает?
3: Нет. От меня нет, но... Он мне просто... Не понравился.
4: Что так?
3: Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабистый, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
4: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
4: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
3: Высокий, худощавый шатен.
4: Как его зовут?
3: Ника... По-моему, Ника или Кока.
4: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
3: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
4: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
3: Хорошо, хорошо.
5: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел таки.
5: Мы его вычислили.
2: Чего?
5: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
4: Методом исключений.
2: Так.
4: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
5: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
5: Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса Госцирк. И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
6: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
4: Давай.
6: Проходите, Казанцев.
7: Не хватайте руками.
6: Ну. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
7: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
6: Так точно. Ожидает.
4: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
7: Не ваше дело. Все мое. Вы там ничего не забыли.
2: А чего дерзите?
7: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
7: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
7: Ну что ж, ройтесь.
4: Оно! Шило!
7: Да это не шило. Это радиоотвертка.
4: Знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание.
6: Два парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре.
4: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову.
6: Ага.
4: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зиновья Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
8: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет!

0: Не могу, Владимир Иванович. Но не могу.
1: Спокойнее, Стас, спокойнее.
0: Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю.
1: Но ведь зовут-то его Ника.
0: То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятель вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было.
1: Проверили?
0: Все точно, в Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить себя не могу. Факты так выстраивали логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник.
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти.
0: Скоро начнут ширять друг друга саблями.
1: Не саблями, темнота, шпагами.
0: Ну, шпагами какая разница?
1: В какой руке?
0: В какой руке? В правой.
1: Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4. Оригинально.
0: Смотрите. Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать.
1: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
0: Подождите, все-таки может или нет?
1: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
0: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт.
1: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шах. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом и не отверткой. Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстия в кофте Аксеновой оплавлены.
0: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля!

0: Звонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
1: Калибр?
0: Калибр 5,6.
1: Да, 5,6.
0: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
1: Ну, конечно, время самый злой наш враг. И самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
0: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
1: Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
0: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все.
1: Не густо.
0: Да очень даже.
1: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
0: Ага.
1: Не агакай, у тебя высшее образование.
0: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
1: Излагай.
0: Сначала мы определим направление выстрела.
1: Экспериментально?
0: Так точно. Саша Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
1: Дай-то бог, как говорится.
0: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
1: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
0: Хорошо бы.
1: А вот и Савельев.
2: Все, порядок. Пришел, увидел, победил.
1: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
3: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки.
3: Где?
2: Вот они.
1: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Логунов Дмитрий Михайлович. В 59 номере врач из Кинешмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
3: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
1: Соображение?
2: Козака и Логунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5. А с Поповыми разговаривал.
1: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
1: А кроме варенья?
2: Он в институт усовершенствования приехал диссертацию защищать. А докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
1: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается. А лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
1: Не нравится мне это окно.
3: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
1: Ну что же, будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58 номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, все, песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала я, не слышала.
0: Mm.
1: Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
2: О-о-о. А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
2: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
2: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Ну, все непроживающие — это чужие.
2: А, спасибо.
0: Можете идти, товарищ Гафуров. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
3: Я здесь.
1: Ой, проходите.
3: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
3: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
3: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
3: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
2: Да что?
3: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
3: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
3: Нет, к сожалению, за встречу. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Что это у вас за книга?
3: Это Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
3: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время. Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
3: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
3: Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
3: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно?
3: От Львова до Ровно несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
3: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
3: Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в 5 Я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
3: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
3: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
3: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
3: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалейте свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
3: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
3: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
3: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
3: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
3: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
3: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
3: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
3: Ну, тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется... без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
3: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
4: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
5: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
5: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А, ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
5: Ну, так я возьму, передам?
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столица-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
5: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
5: Ну да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
5: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался. Вот как раз в тот день, когда вот здесь все это случилось. Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
5: На льду?
0: Нет, этот, в Большом.
5: Отличный. Князя Игоря давали. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, что причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу.
0: Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас?
5: Этот, ну, как его?
0: Известный, да?
5: А, да, ой.
0: Нестеренко?
5: А?
0: Нестеренко?
5: Да нет.
0: Нет?
5: Нет, нет, нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотри, вот фамилию забыл. Черт возьмет, память, ну, никуда ж не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет большой. Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот. Вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
2: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
5: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна.
2: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
5: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30.
2: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
5: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30. Угу. Но в 17:05 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
2: Значит, вы запирали номер?
5: Да, конечно.
2: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
5: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
2: Понятно. А когда приехал Козак?
5: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал часок и заснул.
2: И не слышали, когда вошел Козак?
5: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
2: Угу. Все в порядке, да?
5: Да.
2: И он вам не показался каким-то взволнованным?
5: Знаете ли, с просони, да еще в темноте. Не скажу. Нет, не скажу.
2: Ну, хорошо. Домой-то скоро собираетесь?
5: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная.
2: Ну, хорошо.
5: Хочу успеть.
2: Ну, что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам.
5: До свидания. Всего хорошего.
2: Всего доброго.
5: Будете в наших местах. Наезжайте.
2: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
6: Привет.
2: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
6: Совсем?
2: Пока.
6: Ясно. Какие будут указания?
2: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
6: Ну ладно, я пошел.
2: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
6: Угу. Козак!
7: Вот он. Я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщин тоже.
2: Да?
7: Да.
2: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
7: Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
2: Какая еще Пуся?
7: Ну, та самая, Пуся Алешина.
2: Ах, Пуся. Ну, поехали. Поехали.

0: Какой этаж?
1: 9-й.
2: Лев Алексеевич в какой-то степени склонен верить в вашу непричастность.
1: Дорогой товарищ Тихонов, ну я же говорил вам об этом с самого начала, говорил. Ну и зачем нам идти сейчас звонить в эту квартиру, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины, а? Ну давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
2: Ну нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
1: Можете на нее рассчитывать.
2: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
1: Ну, мы договорились с Лагуновым в 17:30 вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
2: И все?
1: Да вроде бы все. Вот.

0: Кто там?
1: Пусенька, открой, это я.
2: Ой, ты не один?
1: Да.
2: Ну, львенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только львенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
2: Что ты там лопочешь, львенок? Здравствуйте. Полина Владимировна.
3: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
3: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
3: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
4: Да вы что, да как вам? Я замужняя женщина, инженер-экономист, он навещал нас, но редко и только днем, когда дома был Борис Михайлович.
3: Это кто?
4: Мой муж.
3: Так когда же к вам пришел Козак?
4: Ко мне лично он никогда не приходил. И вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
4: Замолчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
3: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
3: Козак!
1: Что же это?
4: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
4: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
3: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
4: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
4: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я...
3: У вас лифтер.
1: Не верю.
3: Лифтер вечером дежурит?
4: А при чем здесь лифтер?
3: Ну, он мог видеть Козака.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
3: Козак, прекратите.
4: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром!
4: Негодяй, карлик!
1: Что?
4: Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю.
3: Ну и ну.
1: Да.
4: Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было?
3: Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак.
1: Это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать?
3: Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваши похождения.
1: Не буду. Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: А, Савельев.
0: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди, подожди. Какого пацана?
0: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
0: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
2: Эй, Муртаза, заходи.
3: Ну, Муртаза, ну что ты...
1: Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
4: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
4: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне расскажи.
4: Значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди, подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
4: Ну, снег вчера выпал.
1: Не записать надо.
4: Ночью.
1: Так.
4: Иду я утром в школу.
1: Да.
4: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
3: Знаем, знаем, давай.
4: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали.
1: Угу.
4: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
4: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску там, обстрогал, прилазил угу. к дулу.
1: К стволу?
4: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
3: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
4: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
4: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
3: Ну, и как, попал?
4: Не, сначала промазал.
3: А потом?
4: Потом попал.
1: В кого?
4: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
4: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
3: Вот, вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
4: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
4: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
4: Иногда хожу, денег накину или еще чего.
1: Ясно, значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый.
4: Mm-hmm.
1: Ты к ней заходил? Был у нее?
4: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
2: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили?
1: Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил брянский спортивный клуб. Запросил Брянск.
2: И что?
1: Из клуба винтовку украли.
2: Давно?
1: Месяца два назад.
2: И все?
1: Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку.
2: Кому?
1: Вот то-то и оно. Неизвестному человеку на рынке.
2: А приметы опознать его Плечун сможет?
1: Да говорит, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его.
2: Да. Без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не уличим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
1: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите. Все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
2: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
1: Ай. Таня, Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
2: Работать! Работать надо!
1: Вот если бы можно было поговорить с Таней...
2: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
1: Слушаю.
2: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
1: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка... Или меня подвела проклятая заданность восприятия.
2: Это как понимать?
1: Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
2: Наверное, это. Согласен. Согласен, согласен, согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
1: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
2: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
1: Да.
2: А это что у нас?
1: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
2: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение.
1: Так, штемпель прибыла, убыла.
2: Убыла.
1: Железнодорожные билеты.
2: Билеты.
1: Я последний блокнот ее все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
2: Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся... Умей начать с самого начала и подробнее, в 100 раз подробнее. Это что такое?
1: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
2: Обратный. А это что за дырочки? Билетик-то компостировался?
0: Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
3: Батя, а ведь вы гений, а?
0: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее.
4: Тихонов, Владимир Иванович, у тебя?
0: Да-да, здесь я.
4: Значит так, Владимир Иванович. Билет был выдан станции ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
0: Куда, в Брянск?
4: Да, на вокзале билет прокомпассировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
0: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же?
1: Да.
0: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
3: Да.
0: Так. Выезжай, Стас.
1: В Брянск?
0: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Ежняк?
1: Да. Вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. Правда. Хорошо, что здесь ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Ведь столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.
1: Он убил. Убил, проклятый, убил, проклятый.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага. Корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да. Проговорили мы часа три. Не дождалась. Записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А что?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да. Чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: Во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина! Где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
1: Я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
4: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню, мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садись. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
3: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
5: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
6: Здравствуйте, товарищи.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
3: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
3: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа? том, что не жалею себя? Ну в чем?
5: Спокойнее, спокойнее, гражданин.
6: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
2: Увы, не узнаю.
6: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
2: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
2: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
6: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
2: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете, а? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
6: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели. «Вот дайте, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
2: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козака. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козак. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
2: Но позвольте, позвольте, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жюри, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку? Ну что вы на это ответите?
1: Я? Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
7: Здравствуйте.
1: Он?
7: Он. Он, зверюга. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове под Ровно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. А перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
6: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
2: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
6: не
2: бы...
6: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
8: Есть.
6: Отправляйте арестованного.
8: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь... то куда же девается старое? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет, не хочу.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.

0: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
1: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: чем дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: В чем дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я уже и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Это неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: приехал. Вас тут так заждались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
0: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
0: А ты один?

0: мою прекрасную принцессу. У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: Мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс гостей.

0: Но где? Но где она?
1: Ну как так можно, не понимаю? Объехать весь свет и не найти себе невесту.
2: И не найти себе невесту.
1: Сколько принцесс ему показывали?
2: Показывали.
1: Ну что вы зарядили повторять за мной?
2: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
1: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
2: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
1: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
2: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
1: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
2: Тогда, наверное, бабушка.
1: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
2: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как из ведра.

0: Кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я. Кто здесь?
3: Будьте добры. Откройте, пожалуйста. Я принцесса.
2: Принцесса?
0: Не может быть. У нее такой жалкий вид.
3: О, поверьте, я самая настоящая принцесса. Вот если бы не этот противный дождь.
2: Одну минуточку, открываю.
0: Да, у ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа. Вода ручьями стекала с ее волос, из платья прямо на туфельки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве.
2: Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
2: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
1: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
1: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
1: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу.
2: Я
1: сейчас вернусь. Принц!
4: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышал. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Но если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
1: Ты чудак.
4: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
1: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

0: Неужели? Почему же?
1: Бог знает, что за постель у меня была. Мне казалось, что я лежу на булыжниках.

0: Вот как? Король! Принц, вы слышали?
1: Да!
2: Да!
1: Да!
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

0: Протяните мне руку, чересчур скользкий здесь паркет.
1: Целыми днями буду я с вами.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

0: всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть первая.
0: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
2: А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
3: Чтобы чай был с керосином.
2: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
0: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
4: У Эдисона тоже не все получалось.
0: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
5: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Иванович.
5: Ну что новенького?
0: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
4: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
5: Ну, как тебе сказать?
0: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
4: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
5: Правильно. Это ты верно рассудила.
0: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах. Автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который...

0: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас, в сентябре, получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
1: Ну, Жорка, кого пригласим? Значит так, ты.
2: Я.
1: Так.
2: Валька Александров.
1: Правильно.
2: Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок пиши сам.
1: Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
2: Это точно.
1: Вот и давай. С кого начнем?
2: Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
1: Ну, ладно тебе. Пиши Искру. Ну, кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
2: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
1: Без Искры нельзя.
0: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
1: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
2: И Вику Люберецкую.
1: Ну, конечно.
0: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль.

0: День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
1: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
2: Забытое? Значит, ненужное.
1: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли.
3: Но это же Есенин! Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
4: Ну и что же? Почему?
3: Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все. Изумительные.
0: Хорошие стихи, он же. Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
5: Сашка, тебе понравились стихи?
6: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецкие. Знаешь, там такие строчки. Жалко, не запомнил.
5: Шагане ты моя, Шагане.
6: Ага, Шагане ты моя, Шагане.
1: Ты умная, Искра?
7: Не знаю, во всяком случае не дура.
1: Да. Ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
7: Спасибо, Вика.
0: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
8: у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Ну, знаешь, кто мне понравился больше всех?
9: Кто?
8: Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
9: Правда, мама?
8: Правда, мой мальчик.
0: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
10: «Прекрасный подарок нашей детворе», —
0: так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.
10: Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третий и четвертый. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
11: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
0: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
12: «Кадетский корпус.
11: Распоряжение Горано.
12: Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
13: а?
12: Купить и повесить.
13: Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
11: Кокоток растить будем?
12: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
0: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
12: Жизнь бушует!
0: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом. Любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:
12: найти и доставить немедленно. Все, идите.
0: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
12: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
0: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
12: Тише, хлопцы! Тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
0: Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
14: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
15: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
14: Ничего.
15: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
0: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
15: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
14: Мне нечего сказать.
16: Что же мы такое натворили в воскресенье?
15: Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями куласского поэта?
14: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
15: Что? Как Люберецкая?
14: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
0: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
15: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
14: Я могу идти?
15: Что? Да. Конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
14: Я подумаю об этом.
0: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
17: Ну, что, Валендра?
16: Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
17: Я?
16: Значит, ты предатель. Что ты наговорила Валендре?
17: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая. Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну, все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну ты...
16: Ай, утрись. Утрись и идем к Люберецким.
17: Куда?
16: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
17: Но мы же никогда не были у Люберецких.
16: Не были, так будем. Пошли.
0: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве, гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
18: Извини, но мы по важному делу.
19: Пожалуйста, я очень рада.
20: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
19: Здравствуйте!
20: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
19: Чай может подать Поля.
20: Может, но я лучше.
19: Проходите, девочки, в столовую.
18: Ага, спасибо.
20: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
18: Спасибо.
20: Девочки, не стесняйтесь.
0: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
20: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
18: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
20: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
19: Папа.
20: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
18: Комиссар.
0: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
20: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
19: Нет, искусство должно будить чувства.
18: Зинаида.
20: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
18: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
20: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
19: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
3: Знаком? Не может быть.
20: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
18: Разве можно спорить?
20: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
21: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
20: А, спасибо, Поля. Ну, в Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи и, пожалуйста,

0: налево. И дай я тебя поцелую.
1: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
2: Мама, что такое истина?
3: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
2: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
3: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
2: Значит, человек живет во имя истины.
3: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
2: Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
3: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
1: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
2: Просто так.
1: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не два десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. Три дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять, но тут выяснилось, что два письма куда-то исчезли, и осталось всего одно – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
4: Я не понял. У тебя что, неприятности?
0: Да.
4: Может, помощь нужна?
0: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
4: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори, не стесняйся, я для тебя...
0: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
4: Пороком? С каким пороком?
0: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его, но я дала слово.
4: Этот человек Юрка из 10-го А.
0: Что ты, Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
4: А кто?
0: Это взрослый человек. Он женат. И уже бросил из-за меня жену и двоих детей.

0: То есть одного. Второй-то еще не родился.
1: Но ты же еще маленькая.
0: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока, пока, ты понимаешь, мы с тобой будем как будто, ну как будто просто товарищи.
1: А мы и так просто товарищи.
0: Да, к сожалению, я поздно разобралась в ситуации. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну пока, понимаешь?
1: А ты маме очень понравилась.
0: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
2: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
3: Вот, полюбуйтесь.
4: Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокая, страдающая девичье сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. От дуреха. Ну, да чего же милая дурешка писала?
3: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
4: Да будет вам. Девочки играют в любовь. Ну и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
3: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
4: Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
3: Я категорически протестую, вы слышите? Категорически. Это документ, отдайте.
4: Да никакой это не документ, Валентина Андроновна.
3: Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко. Она забыла хрестоматию.
4: Мне это не интересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду.
3: Отдайте!
4: Есть! Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное – это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
3: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
4: Ой.
3: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
4: Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел.
3: И напишу.

0: Здравствуй.
1: Проходи, Искра. Садись.
0: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
1: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
0: Это замечательные стихи. И я думаю, да нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.
1: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье. С белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
0: Счастье? Счастье — это быть полезной своему народу.
1: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
0: Ну, а как ты представляешь?
1: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
0: Кто?
1: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
0: Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
1: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
0: А работа?
1: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье сугубо личное.
0: А что говорит твой папа о мещанстве?
1: Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
2: Честь — дворянское понятие. Мы ее не признаем.
1: Ты максималистка, Искра.
2: Ну разве плохо быть максималисткой?
1: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
0: Да.
2: Конечно. Мне пора.
1: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
2: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
1: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
2: Спасибо тебе. За Есенина. До свидания.

0: Зиночка в это время вышагивала по улице с видом чрезвычайно занятого человека. Навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10 А, бессменный староста и бездельник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Что вечером делаешь?
2: Еще не знаю, но буду очень занята.
1: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя как малышку в 9 часов спать загоняет?
2: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
1: Ты скажи, пойдешь или нет?
2: Пойду. Но скажу после уроков. Тебе ясно?
1: Ясно.
2: Ну вот и топай вперед. Я не хочу никаких осложнений.
0: Озадаченный красавец увеличил шаг. После уроков Юра ждал ее на опустевшем школьном дворе.
2: Привет!
1: Чего это Артем на меня зверем смотрит?
2: Не знаю.
1: Ну так как насчет кино?
2: А, уладила. Когда и где?
1: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
2: Договорились.

фильма Зин почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, но, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого.

0: сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного? Или ты торопишься?
2: Ну, не здесь же.
1: А где?
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины, трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, или это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: Все было кончено. И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.

0: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите!

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война», часть первая. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Людмила Шапошникова, Ирина Бурдукова, Михаил Погоржельский. В эпизодах артисты московских театров. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.
1: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль, часть вторая.

0: Зина летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Ей тоже, как и Вике, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!»
1: Откройте! Откройте!
2: Искра спит. В чем дело?
1: Пустите! Пустите!
3: Искра! Искра, проснись!
4: Зина, что? Что случилось?
3: Арестовали папу Вики Люберецкой! Только что! Я сама видела!
4: Мама! Мама, ты что?
2: Ничего. Я верю в справедливость, девочки. А сейчас спать. Ложись с Искрой, Зина. Только не болтайся до утра.
0: Девочки спали, но видели тревожные сны. Мать Искры долго стояла над ними, потом прошла к себе, села за стол и закурила. Она думала о Люберецком, которого знала еще по гражданской войне. В окна пробивался тусклый рассвет, когда она достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:
2: «В Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков».
0: Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Подписалась, указала номер партбилета и дату вступления.
2: 1917 год.
0: На следующий день Вика в школу не пришла. Все было как обычно, но в середине дня поползли слухи. У Вики Люберецкой отца арестовали.
5: Зинаида, твоя работа?
3: Нет, это не я.
5: А кто?
3: Ну, не я же, господи, ну, честная комсомольская.
5: Кто? Если не ты, то кто? Кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь. Предательница.
3: Я знаю, кто натрепал. Это же Юрка из 10 А. Я не одна была у дома Вики.
5: Юрка.
3: Хочешь, я встану на колени?
5: Не надо.
3: Да пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.
5: Ладно, я верю тебе. Надо все рассказать Артему.
0: Артему было рассказано все. На этом настояла Искра. Зина созналась, что была в кино с Юрой. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.
6: Так, теперь ясно.
7: Артем, тебе помощь потребуется?
6: Сам. Жорка свидетелем будет.
5: Не свидетелем, а секундантом.
0: Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. Артему часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Но когда он подошел к ожидавшим его ребятам, вид у него был весьма плачевный.
8: Ого!
3: Смотри-ка, мамочка!
8: О, ну и рожа у тебя!
6: Завтра хуже будет.
5: Стой!
6: Ай!
5: Ну, тихо, я приложу мокрый платок к глазу.
9: Лучше всего коньки оттягивают.
8: Но как дело-то было?
6: Классная стычка! Отделал он его, ну, под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул, я думал, ну, все.
5: Так, все, хватит подробностей. Все в сборе. Тогда пошли.
7: Куда?
5: Как куда? К Вике.
3: Ой, а может, не стоит, а?
5: Значит, для вас дружба – это пополам радость? А если пополам горе, наша хата с краю?
6: Это Ленка... С дуру.
0: Шли молча, точно на похороны.
3: Может, дома нет?
9: Дверь толкни.
5: Не заперто. Входите, ребят.
9: Да тихо. Осторожно.
6: Темнотища какая, а?
3: Где ж тут выключатель, да? Вика!
10: Зачем вы пришли? Я не просила вас приходить.
6: Это ты не просила. А мы пришли. Мы верно сделали.
10: Ну, проходите.
0: Ребята вошли и остановились у порога. В комнате было не прибрано, шкаф раскрыт. Белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.
5: Во всех комнатах так, да?
10: Да.
5: Так. Все убрать и расставить. Давайте, ребят. Ага. Девочки, белье, мальчики, книги. Давайте, дружно, быстро, аккуратно.
10: Не надо, ничего не надо.
5: Нет, надо. Все должно быть, как было. И как будет. За дело, ребят. Давайте, давайте.
7: Давай, Артем, помогай.
5: Вик, ну как же ты одна-то?
10: Чего? Приходил Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла. Пока.
5: Ну, но это же замечательно. Это же...
10: Замечательно? Уйти отсюда, значит, поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виноват. Он вернется, он обязательно вернется. И я должна его ждать.
5: Извини. Ты абсолютно права.
0: Возле дома искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.
6: Где ты была?
5: У Вики Люберецкой.
6: Ну, знаешь, я знал, что ты ненормальная. Но чтоб до самой Маковки...
5: Чего ты бормочешь?
6: А то, что Люберецкий этот, ворюга, он миллион растратил. Миллион! Представляешь?
5: Саш, ты врешь, да? Ну, скажи. Ну?
6: Я точно знаю. Поняла? И жду я, чтоб специально предупредить.
5: О чем?
6: Вот об этом.
5: Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?
6: Вика? А при чем тут Вика?
5: Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда. Вика ни в чем не виновата, понимаешь? Ни в чем. А ты...
6: А что я?
5: Ничего. Иди домой, Саша.
6: Искра.
5: Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.
0: Утром Вика пришла в школу, и класс встретил ее, как всегда. К концу уроков Искру и Артема вызвали к директору. Когда они вошли в кабинет, то кроме директора увидели там Валентину Андроновну.
5: Здравствуйте.
11: Здрасте.
5: Вы нас вызывали?
12: Обожди в коридоре, Полякова.
5: Хорошо.
12: За что ты избил Юрия Дегтярева из 10 А?
11: За дело.
12: Какое дело?
11: Наше дело.
12: Ну так я тебе скажу, почему ты его избил? Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.
11: Что?
12: Да, да, и нечего на меня таращиться.
13: Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.
12: Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич, досконально.
11: Убейте меня! Ну это убейте меня!
12: Шефер! Шефер, вернись!
13: Не надо, Валентина Андроновна. Вы неправильно ввели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.
12: Я знаю, что делаю. Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм. Так не заставляйте меня еще раз сигнализировать. А этот Шефер, главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою.
5: Полякова? Полякова? Ну ты где, Полякова? Заходи.
4: Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы ему сказали? Он же черней земли.
12: Это тебя не касается. Где вы были вчера?
4: У Вики Люберецкой.
12: Ты подговорила ребят туда пойти? Или Шефер?
4: Предложила я, но ребята пошли сами.
12: Зачем? Зачем ты это предложила?
4: Чтобы не оставлять человека в беде.
12: Она называет это бедой. Слышите, Николай Григорьевич? Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?
4: Я все знаю.
12: Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова, завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.
4: А повестка?
12: Ну, необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Я считаю, что дочери такого человека не место в ленинском комсомоле.
4: Ну за что? За что? Вика же не виновата, что ее отец...
13: Да, да, конечно, конечно.
4: Я не буду проводить этого собрания.
12: Что ты сказала?
4: Я не буду проводить собрания.
12: Что?
4: Я не буду. Я не буду.
13: Ей же плохо. Она же упадет сейчас. Сестру, сестру! Ну что вы сидите как клуша?
0: Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке.
14: Ну, как дела, хороший человек?
15: Откуда вы знаете, что я хороший?
14: Ох, и трудно же было догадаться.
15: А как я попала сюда?
14: На руках донес. До дома дойдешь или, может, машину где выпросить? М?
15: Дойду.
13: В
0: коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка.
16: О, я вижу, у тебя провожатых достаточно.
17: Ну как?
18: А где Артем?
19: Ушел. Вернулся, взял сумку и потопал прямо с урока.
18: Так.
16: Ну-ну-ну-ну-ну. О Шефере-то не беспокойся. Ну, в другой школе будет учиться. Не пропадет. Понимаешь, если бы просто драка, а тут ведь...
18: Артем дрался из-за меня, потому что я ходила с Юркой в кино.
16: Из-за тебя? Ха, точно из-за тебя, Коваленко?
18: А что, из-за меня и подраться нельзя?
16: Можно! Можно и нужно! Только чтобы Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.
18: Что?
16: Ну, записку, понимаешь, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Ну, вот Полякова тебе поможет.
18: Напишем.
16: И завтра не позже, гора с плеч свалится, если будет такая записка, понимаешь?
0: Через 2 дня директор вызвал Искру.
16: Оставили Архаровца.
18: Правда?
16: Передай, чтоб завтра же явился.
18: Ой, хорошо.
0: А между тем день комсомольского собрания приближался. В субботу после уроков Вика предложила.
20: Ребята, давайте... попрощаемся с осенью.
21: Идея?
20: В лес, ребята.
19: Нет, на речку.
20: Ну, в лес. В Сосновку. Там и лес, и речка.
19: В Сосновку!
21: Отлично, поехали.
0: Когда ребята приехали в Сосновку, Вика вывела их к речке. Пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер.
22: Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустьерском дальнем синем море

0: Вика надолго задумалась. Потом вдруг оглянулась на Ландыса.
1: Хочешь, я покажу тебе одно место?
2: Хочу.
0: Она пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом. Куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными плодами плеть.
1: Я любила читать здесь.
0: Вика села, спустив ноги в обрыв. Жорка стал обрывать ягоды.
1: Не надо, не надо. Пусть висят. Красиво. Их потом птицы склюют.
2: Склюют.
1: Сядь. Рядом сядь. Что ты за спиной бродишь?
0: Они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.
1: Ландыш, ты любишь меня?
0: Жорко глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собою. Теперь он боялся смотреть в ее сторону.
1: Ты долго будешь любить меня?
0: Ландыс хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул, а потом добавил:
1: очень. Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.
0: Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.
1: И обними, пожалуйста. Обними меня покрепче.
0: Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль за речку, и так они сидели долго.

0: Кончился последний урок. В класс вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Садитесь. Где Люберецкая?
3: Еще не пришла.
1: Так я и знала. Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой. Может, начнет пока, Иван Петрович?
2: Да нет, придется обождать.
1: Ну что ж, у нас есть время поговорить, поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который ее сильно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги. Да, да, да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо, жалость обманчива и слезлива, а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо! Тихо, я сказала! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас!
4: О бывшем?
1: Да, о бывшем. Ромахин освобожден от этой должности.
2: Минуточку! Зачем же так категорично? Николай Григорьевич пока не освобожден. Вопрос пока не решен. И давайте пока воздержимся.
1: Возможно, я не права с формальной стороны. Возможно. Однако, как честный педагог... Прекратите смех! Да, я форсирую события, но я свято убеждена.
0: В класс влетела Зина Коваленко. Привалилась к стене спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.
1: Что такое? Коваленко? А где Люберецкая? Ну что ты молчишь? Я спрашиваю, где Люберецкая?
3: В морге!

0: В дни, что оставались до похорон, Искра не могла ни читать, ни заниматься и слонялась по комнате.
1: Пора брать себя в руки, Искра.
2: Конечно.
1: В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первое всегда самое страшное. Но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
2: А может быть, следует тренироваться жить?
1: Не язви. Я говорю серьезно и пытаюсь понять тебя.
2: А я очень загадочна.
1: Искра!
2: У меня и имя-то как выстрел. Прости, мам, я больше не перебью.
1: Самоубийство – признак слабости. Это известно тебе? Поэтому человечество искренне не уважает самоубийц.
2: Даже Маяковского!
1: Прекратить!
2: Прости, мама.
1: Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны и... И это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически.
2: Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. При чем же здесь панихида?
1: Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу. Никаких речей и тому подобное. Или ты даешь мне слово, или... Я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.
2: Неужели ты сможешь сделать это, мама?
1: Да. Да, потому что мне не безразлично твое будущее.
2: Мое будущее? Мама, мама, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть?
1: Совесть перед обществом, а не... Ты единственное, что у меня есть, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор. Ты умница. Ты все поняла. Иди спать. Завтра у тебя очень тяжелый день.

0: Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь трагически погибшую ученицу 9Б Викторию Люберецкую. Парни, девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на свою подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово, скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, на всю жизнь запомните.
1: До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки и слова.
2: Слезы вместе с дождем текли по лицу искры, но она ничего не чувствовала, кроме боли, ноющей боли в сердце. Свежий холм был завален цветами. Блестели под дождем яркие ягоды на кусте шиповника, который привез и посадил в изголовье Жорка Ландес. Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль. Адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. Она разорвала упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией Грин.
1: Ах, Вика, Вика, дорогая ты моя Вика.
2: В книжке Грина лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено «Искре Поляковой лично».
1: Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно.
3: Я никому на свете не стала бы объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю. Но тебе я должна объяснить все, потому что ты мой самый большой и единственный друг. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем обвиняют папу. А я ему верю, потому что мой папа честный человек. Но раз так, то как же я могу отказаться от него? Нельзя предавать отцов. Нельзя. Иначе мы убьем самих себя, своих детей, свое будущее. Мы Мы разорвем мир надвое. Мы вырыем пропасть между прошлым и настоящим. Мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца. Нет. Я не струсила. Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. И поступаю так, потому что не могу. Не могу отказаться от своего отца. Не могу. И не хочу. Уже понедельник. Скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами. И с Жоркой Ландышем, который давно был влюблен в меня. И я это чувствовала. Поэтому поцеловалась. Первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущие тоже не спала. И, наверное, усну легко. А книжки эти тебе на память. Прощай, моя единственная подружка. Твоя Вика Люберецкая.

последние строчки Искра читала, как сквозь мутные стекла слезы застилали глаза. Долго сидела, не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. А в школе шли обычные уроки. Только в старших

0: А в этих бойцов я верю. Они первый бой выдержали. Я верю в вас. Слышите? Вы смена наша. Второе поколение нашей великой революции. Помните об этом, ребят. Всегда помните.
1: Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. Трудный был день, очень трудный. Что-то тревожное висело в воздухе, накапливалось в каждой душе и взорвалось на последнем уроке.
2: Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?
3: Я... Мне никто не разрешал. Я думала...
2: Немедленно сядь на свое место.
3: Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...
2: Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда тебя вызовут.
4: Значит, все же будем разговаривать.
2: Что за реплики, Шефер? На минуточку забыл об отметке за поведение? Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?
3: Валентина Андроновна, пожалуйста... Позвольте мне сегодня сидеть с Боковой. Та парта Вики и...
2: Ах, вот в чем дело. Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно. Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. Коваленко, марш за свою парту и живо.
3: Не смейте. Не смейте мне говорить «ты». Никогда не смейте, слышите?
2: Что?
4: А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. У нас Шефер, Остапчук и Ландес уже усы бреют, а вы будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли?
2: Так, уяснила. Кто еще считает себя взрослым?
1: Артем и Жорко встали сразу, а следом в разнобой, подумав, поднялся весь класс.
2: Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, начинай. Те. Можно сидя. Ну, я жду.
5: Начинайте, Бокова.
1: Искра весь день сидела истуканом. То металась по комнате, то перечитывала письмо, а потом пришел Сашка.
4: Я за тобой. Я билеты в кино купил.
6: Только в кино мы не пойдем.
4: Понимаю. А может, погуляем?
6: Саш, а ты точно знаешь, что он украл миллион?
4: Точно. У нас на заводе все знают.
6: Ой, как страшно. Понимаешь, я у них пирожные ела и шоколадные конфеты. И все, конечно, на этот миллион.
4: А ты как думала? Ну кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?
6: Ой, как страшно. Куда пойдем? Парк.
1: В парке Искра подробно рассказала о похоронах, а директор...

0: и его речи над гробом Вики.
1: Вот это он зря.
2: Почему зря?
1: Хороший мужик. Жалко.
2: Почему это жалко?
1: Снимут.
2: Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?
1: Надо не лезть на рожон.
2: Ага. Значит, не лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100?
1: Не в том дело, сколько лет, а в том...
2: Нет, в том! Как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все тихонечко доживать будут. Аккуратненько доживать, послушненько. Как бы чего ни вышло. Так это все не для нас. Мы самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда.
1: Это тебе Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла?
2: Ты еще и трус к тому же.
1: К чему это к тому же?
2: Плюс ко всему.
1: Ха, ну это, знаешь, слова все. Вы языками возите А плюс Б. А мы работаем руками вот этими самыми. Богатство стране создаем. Мы... Искра, куда ты? Искра!
0: Заканчивалась первая четверть. И все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина. В конце ноября в 9-й Б ворвался вдруг красавец Юра из 10-го А. Ворвался, оставив распахнутые двери, обвел расширенными глазами изумленный класс.
3: Люберецкий! Вернулся домой!
4: Жорка! Жорка, перестань!
2: Жорка, тихо, Жорка!
4: Спокойно!
2: Юрка, откуда ты знаешь? Юрка, говори!
4: А ты уже спокойно
2: сказал! Воды принеси! Тихо, воды дай ему! Воды сейчас!
4: Жорка, воды! Воды выпей!
2: Ну все, все, Жорка, все, все! Тихо, тихо, успокойся! Жора, все! Все, успокойся, тихо!
3: Тихо!
5: Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?
2: Куда?
5: К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.
0: Никто не открыл дверь. Никто не отозвался.
5: Пошли.

0: шторы были опущены, и поэтому они сразу и не заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, сутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки.
1: Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы друзья Вики. Мы хотели сказать, мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
0: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
2: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
3: Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
2: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
3: Что? Да. Все не так. Все не так.
0: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
2: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
0: Люберецкий не шевельнулся.
2: Идите, говорю. Пашка, помоги.
3: Я сам.
2: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
0: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку, шестиклинку.
3: Милые вы мои, милые мои ребятки. Они же замерзли. Позовите их, Искра.
1: Сейчас. Сейчас.
3: Какой тяжелый год.
4: Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
0: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была Искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артем Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила. У Артема нашего. Искра. Искра Полякова. Искорка наша. Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило. Жила и била гадов. И мстила за Искорку и маму ее. Жестоко мстила.
0: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало! Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнул.

0: Вы слушали окончание радиоспектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Полякова, Янина Лисовская. Мать Искры, Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Ия Саввина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. Жора Ландес, Алексей Блохин. Саша Стамескин, Михаил Ефремов. Валя Александров, Борис Шувалов. Юра Дегтярев, Владимир Вихров. Паша Остапчук, Петр Федоров. В спектакле принимали участие Ирина Бурдукова, Виктор Гордеев, Рогволд Суховерко. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Редактор Елена Ковалевская. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко, Галина Зуткина. В спектакле использована песня Булата Акуджавы и стихи Давида Самойлова. Уважаемые слушатели, школьники и взрослые, нам дорого и интересно ваше мнение. Все, кто работал над этим спектаклем, будут рады, если вы поделитесь своими впечатлениями. Наш адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Грин. Апельсины.
3: Брон отошел от окна и задумался.
4: Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.
3: Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
4: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
3: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким плачущим криком.
5: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостинице с железными занавесками.
3: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
5: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
3: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
5: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
3: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
6: «Передача!»
3: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
5: Но кто же мог прислать?
3: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
5: Нет. общем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
3: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
5: О, вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
3: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
5: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
3: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
5: «А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
3: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
5: «А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы».
3: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. НБ писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
5: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. НБ».
3: Рон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
5: И еще. Наши страдания – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон.
3: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что НБ высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон, всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространство, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
5: Мне тесно жить, чувствую себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе.
3: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
5: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение, и так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
3: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
7: 56-й, до свидания!
3: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
6: «На свидание? Пожалуйста, сюда!»
3: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
5: Ну вот, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Ну, как, здорово?
3: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
6: Прошу сесть, господа.
3: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
8: Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше.
5: Да, там больше. Там 10 минут дают.
3: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
8: Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
5: Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы как?
8: Я? Да все так же.
3: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
6: «Свидание кончено!»
3: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
8: «И я приду в четверг, а вы не скучаете».
3: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело, и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, от чего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания. Двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий и возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.

0: вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: ты не спишь, моя девочка? Что с тобой, Камина? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне что-то такое приснилось, что-то страшное. Расскажи сказку.
0: Сказку? Хорошо, слушай. Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи, мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
1: Зачем это ей было надо?
2: Чтобы стать самой счастливой.
0: Чтобы стать самой счастливой.
2: И вот встретила она цыганку.
0: И
2: спросила ее, где искать.
0: Где искать этого господина.
2: А цыганка сказала ей так.
0: Смотри,
2: не ошибись.
0: Не ошибись.
2: Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все.
0: И
2: душу, и тело, и силы, и молодость, и все свои цветы. И он возьмет их себе. И ничего не даст тебе.
0: Взамен. Кроме безумия. И есть другой господин.
2: Который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовью, после которой уже никогда не умирает.
0: Смотри,
2: не спутай
0: их, девочка.
2: А девочка спросила цыганку.
0: А когда же я узнаю правду? Того я встретила и тому я отдала все. И цыганка ответила. Когда камни заговорят.

И кучер, однажды ночью увидевши, как прекрасен Париж, все они промолчали. Мы слова, которые обычно боятся произнести.

0: голосов непристойные и нежные, слова, повествующие о том, о чем обычно молчат.
1: Ставьте сюда, на стол.
2: Знаешь, что это такое, Камила?
3: Какой-то прибор. Деревянный ящик. Увеличительное стекло. Что это, господин Роден?
2: Волшебный фонарь. Вот. Стеклянные диапозитивы. Их можно проецировать на экран. Вот на ту мокрую простыню на стене. Сейчас мы посмотрим на самые лучшие скульптуры в мире. Точнее говоря, на их изображения. Микеланджело, Фиди, Мирон. Мы их всех здесь увидим на этой простынке. Ха, а тут еще какие-то картинки. Буше мне принес целую сотню этих штуковин. Задерни-ка шторы, Камила.
3: Так темно?
2: Да, так хорошо. Иди-ка сюда. Ну-ка, что здесь на этой стеклярке? Вставляем.
3: Какая красота! Это Нотр-Дам де Пари осенью. Смотрите, как вода блестит. Я знаю этот отсвет.
2: Ничего особенного. Раскрашенные фотографии. Почти лубок.
3: А мне нравится. Давайте дальше. Люксембургский сад. Заросший кустарником, весь золотой. Мы с тобой гуляли там, помнишь? Прошлой осенью. А это... Это же улица, где была моя первая мастерская в Париже.

0: Дэна. Того самого, с которым тебя сравнивают, Камила. Многие даже думают, что ты ему подражаешь.
1: Вот еще. Да я в жизни не видела ни этого господина, ни его работ. И, откровенно говоря, не очень-то стремлюсь.
2: Ну и зря. После скандала с его скульптурой «Бронзовый век» он стал самым модным скульптором в Париже. Входите, не заперто!
1: Входите, господин Буше. Входите, господин...
3: Роден. Господин Роден. Ну, вот, привел, как обещал. Есть у вас кофе. Ах, вы бездельницы. Знакомьтесь, Роден, это мисс Джейн, мисс Виргиния, мисс Нелли, мадемуазель Клавдия.
4: Цвет глаз. Больше всего меня поразил цвет глаз. Темно-синий, почти лиловый. В комнате было светло, солнечно. Я не видел лица, только темные глаза, как стоящая в воздухе бабочка. Лучи света из окна, и на них скатывается, как на салазках, эта бабочка. Я не сразу разглядел других девушек. Там было очень много солнца.
3: Входите, Агюст. Что вы там застряли? Тихо, ну, взгляните на эти работы.
4: Да-да, я вижу. А это... Это...
3: Очнитесь, дорогой мэтр. Не то барышни усомнятся в вашем здравомыслии. Господин Роден бывает робок, а о его робости ходят легенды.
4: Кто это делает?
1: Это портрет моего брата. Ему сейчас 14.
4: Замечательно. Я всегда повторяю, моделировать надо только профиль. Только это идет в счет. Человеческое лицо несимметрично.
3: Правда? Такое впечатление, что мадемуазель Клавдель...
4: Там было очень много солнца.
3: Заработал с вами, а? Правда?
4: Занавески на окнах не доходили до пола. Одна была надорвана. Глина словно светилась изнутри. Фиолетово-черный кусок на подставке с тщательно проработанной ушной раковиной. Радужная оболочка цвета моделька. Бюст вашего брата почти завершен. Вам удалось схватить самое главное. Жизнь. Это труднее всего. Но у вас слишком резкие контрасты. Необходима мягкость. Вы не хотели бы поработать в моей мастерской?
3: Ну же, Камила, ну, очнитесь. Вы что, заснули? Камила, Камила, ну, Камила! Куда же вы? Постойте, так гоните ее. Что это с ней происходит? Простите, господин Роден, она иногда бывает непредсказуема.
1: Схватить самое главное. Жизнь. Да, она всегда у меня ускользала между пальцев, как слишком плотно сжатая мокрая глина. А, что этот старик говорил такое про контрасты? Много он понимает. Зачем я убежала? Что я здесь делаю на этой улице под дождем? Что я здесь делаю, господин Роден? Но скоро я схвачу жизнь по-настоящему. Придет время, и все увидят, что работа мадемуазель Камилы Клавдель гениальна. Да, гениальна. Ни больше, ни меньше. Ох, ну и поток. Так вот.

0: Это пруд за Елисейскими полями.
1: Однажды...
0: Что?
1: Однажды ночью я прогуливалась по улицам, сама не знаю зачем, и забрела на берег какого-то пруда. В воздухе стояла морось, туман. В свете тусклого фонаря на берегу он превращался в мелкий стеклярус дождя. Недалеко от берега маячило что-то белое. Я подошла поближе и увидела, что это был большой старый лебедь. Он пытался выбраться на мостки с расставленными на них столиками. Там днем торгуют лимонадом. Но каждый раз срывался в воду, поднимая какой-то неуклюжий тихий шум. Мне захотелось ему помочь, но я тут же поняла, что это бесполезно. Я никак не могла его поймать. Он выскальзывал у меня из рук и падал в воду. Потом он, видимо, устал и отплыл от берега. Он больше не двигался. Он просто медленно плыл по поверхности черной глинцевитой волны среди зыбких куталиновых волн, как брошенный букет, выцветающий в свете фонаря прямо на глазах.
0: Неважно. Дальше.

0: тушится, она тушится на мраме.
1: Камилла в темном платье с воротничком под горло.

0: Вы что, господин Роден, вы сделали мне больно.
1: Позвольте представить вам мадмуазель Камилу Кладель. Я пригласил ее поработать здесь. И она действительно скульптор. Я бы даже сказал, великий скульптор.
0: Что это?
1: Это одна из моих последних работ. Как она вам?
0: Она потрясает. Обнаженная старуха. Обвисшая грудь. Иссохшие чресла. Впереди только смерть. А жизнь словно подталкивает ее в спину теплыми ладонями. Иди вперед. Качнись вперед. Там моя сестра. Смерть.
1: К одному моему натурщику, итальянцу, пришла мать повидаться перед смертью. Именно пришла. Пешком. А он сказал ей: «Мать, я выставлю тебя за дверь, если ты не будешь позировать». Он привел ее ко мне, не сказав, что это его мать. Я набросился на работу. О чем думала эта женщина, позируя мне? Что она чувствовала? За все время она не произнесла ни слова, ни разу не подняла головы. Неделю назад мне сказали, что она умерла. Когда я узнал, кто она была на самом деле, я хотел выгнать ее сына. Но потом передумал. Я никогда не пожалею, что сделал эту фигуру. Художник должен идти до конца, вплоть до смерти. Ради нового в искусстве можно даже убить.

0: люди рождают их, чтобы не бояться самим. Бред в лазарете.
1: Аршин ситца.
0: Сломанный водосток.
1: Изобретение фонографа.
0: Воспаленный женский крик ночью.
1: Еще! Еще, лягушонок!
0: Молчи, стерва!
1: Сломанные боги.
2: С пружинами из мыла.
1: Сияющее.
2: Человеческое.
1: Сердце.
2: Лишние слова мира, несказанные вслух слова.
3: Карусель. Иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду

и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом, с тускло-золотыми перьями, косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственно верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью, плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Я высеку их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Латерна магика.
1: Лантерна магика.
0: Волшебный фонарь.
1: Лантерна магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель.
2: Я иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный, раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственно верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью. Плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Я высеку их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Камила, что случилось? Ты все мокрая.
1: Я попала под дождь. Я всю дорогу бежала, и тут хлынула. Я не успела убежать. Вы работаете? Что это? Это же...
0: Ты, Камила.
1: Вы вылепили меня. Странное ощущение. Я ведь лепила сама, но никогда не позировала. Такое чувство, что меня поймали с очком. Причем сетка так плотно облегла тело, что не оставила ни одной складки, ни одной ниши, ни одного зазора между собой и мной. Попалась, птичка. Вот и различи теперь, где я, где сачок, которым вы накрываете ваши скульптуры. Положите мне руку на щеку, господин Роден.
0: Камила.
1: Да. Да, так. Целуйте меня. Подождите. Это пальто. Боже. Боже, пальто. Какое оно мокрое. Тяжелое. А юбка? Все это как сеть. Это сачок. Сачок для ловли натуры, для ловли линий. Я больше не могу. Я больше не могу.
0: И лучше из всех. Я всегда ждал тебя. Я всегда ждал тебя. Я искал тебя. Искал. Во всех натурщицах, во всех мне посвечивало. Твои губы, твой лоб похож на милосердный мрамор. Твои руки с лунами локтей. Твои длинные, несравненные ноги.
1: Да, целуй меня. Целуй меня и ничего не бойся.
0: Ты не будешь жалеть об этом.
1: Ни за

0: мне,
1: чтобы та смогла наконец
0: разглядеть возлюбленное лицо,
1: речь,
0: соборы,
1: сады,
0: ограды.

0: Et dans sa poitrine se dilate le mal.
1: Ну вот, ушли наконец. Знаешь, что я придумал? Держи.
2: Что это?
1: Свечи. Это свечи. Черт побери. Ты видела, как живут статуи? Ты когда-нибудь чувствовала, как они движутся? Как играют их мышцы? Как пульсирует артерия на шее, вздуваясь и опадая? Свечи! Сотни свечей! Я зажигаю, а ты расставишь огни по всем углам мастерской. Нужно осветить статуи так, чтобы они ожили. Так, чтобы не осталось больше разницы между ними и нами. У хорошего скульптора этой разницы никогда не бывает. Одна жизнь мрамора, другая глины, третья бронзы. Ставь туда. А эту выше, на врата. Держи еще. Это я поставлю сам. Ага. Пусть здесь будет целое море огней. Целое ночное звездное небо. Приманим его сюда, приманим. Камила, малыш, пусть не зайдет это небо со всеми его богами к нашим статуям, к теплу крови, бегущей под мраморной кожей, под твоей живой плотью, малыш. И пусть ангелы попробуют догадаться, кто есть кто.
2: Господин Роден, вы свели небо со всеми его звездами на землю. Чудесное зрелище.
1: Ты видишь, как они колеблются, как шевелятся в свете их головы. Ожили эти ноги и тела, сплетенные в объятия, как этот, идущий в рубище, чтобы принять смерть, делает шаг вперед. И ничто его больше не остановит, ни жизнь, ни смерть, потому что в мире есть вещи поважнее. Он там, там, на том острове, на том световом круге, где смерть теряет силу, где жизнь не кажется столь уж важным занятием. Он идет. Он держит ключи сдачи, ключи поражения, но это ключи бессмертия.

0: никакого вдохновения. Его придумали дилетанты, чтобы оправдать свое безделье. Есть труд и ничего, кроме труда. Я ремесленник, малыш. И ты будь ремесленником и учись у жизни. Она выращивает свои дары, свои горы и деревья день за днем, месяц за месяцем и год за годом. И никто никогда не создавал ничего прекрасней. Земля ремесленник, и я ее ученик. Поэтому нет ничего выше труда скульптора. Мы творим наравне с жизнью.
1: Наравне с Богом?
0: Иисус Христос. Вот кто умел трудиться.
1: Вы верите в Бога, господин Роден?
2: Я даже в монастырь уходил.
1: Вы в монастырь?
2: Мария. Это из-за нее. Так звали мою сестру. Она влюбилась, а он ее бросил. Мой приятель Барнувен. Она не могла этого пережить. Ушла в монастырь. Жизнь для нее кончилась. Через несколько месяцев она умерла. Она умирала дома. Она умирала, не проронив ни слова. Она улыбалась. После смерти Марии жизнь словно выцвела. Я решил уйти в монастырь. Я, наверное, так бы там и остался. Но там был отец Аймар. «Тебе не нужен монастырь», — сказал он мне. «Тебе нужна лишь передышка для того, чтобы потом ты смог вернуться к скульптуре». И заказал мне свой портрет. Я начал рисовать и через некоторое время ушел из монастыря.
1: Все вокруг лишь сосуды.
2: Что ты этим хочешь сказать?
1: Все мы переливаем жизнь друг в друга. Мария перелила жизнь в вас и умерла. Вы переливаете жизнь в статуи и тоже когда-нибудь умрете. Когда перельете все. Но это будет не скоро. Потому что я переливаю свою жизнь в вас.
2: Чушь. Я просто работаю. Все это лишние слова.
1: Тебе ведь страшно.
2: Что?
1: Вам страшно здесь, среди этого звездного неба, которое вы создали. Потому что над вами есть другое, настоящее небо, которое создал другой Бог.

0: Камилла.
1: Ты опять не ночевала дома?
2: Я осталась в мастерской, мама. Было очень много работы. Я не решилась идти домой так поздно.
1: Возомнила себя великим скульптором. Да что это за дело для женщины?
2: Вы хотите, чтобы я всю жизнь просидела дома, готовила суп и подсчитывала каждый день, как бы получше сэкономить? Сейчас другое время, мама.
1: Да, сейчас время потаскушек, куртизанок и продажных женщин. Я не знаю, с кем ты там общаешься.
2: Вы прекрасно знаете господина Родена. Я вас знакомила.
1: Мы Клодели, не кто-нибудь. Ты позоришь нас, меня и отца. Твоя сестра выходит замуж. Я не могу больше рисковать ее будущим. Ее жених из приличной семьи. И если ты и дальше намерена вести себя как шлюха, убирайся из дому. Можешь жить в своей мастерской. И тогда тебе не придется сюда приходить и объясняться со мной. Конечно, мы с отцом будем тебе помогать деньгами, в меру наших возможностей, разумеется. Но ты должна уйти. Сегодня же.
2: Хорошо. Я уйду!
1: Что это ты там заперлась? Открой сейчас же! Что ты там делаешь?
3: Собираю вещи, мама!

0: слова нежные и яростные плывут в клоаке Парижа.
1: Нижняя часть мира, ненависть, грязь, любовь, которая ищет начало в себе самой.
0: Она плывет в токах канализации, как окровавленная сорочка, бесплодная, разорванная. Люблю, люблю. Плывет под Парижем вместе с отрубленной головой петуха.
1: Эти реки и звезды плывут в людских экскрементах.
0: Сирень над могилой сама становится перегноем.
1: Я все вам отдам, господин Роден, все, все, всю жизнь свою и баржу на сене. Вы мой господин, и я нашла вас. Няньки, цыгане не обманывают.
0: Прейскурант ресторан.
1: Ловля бабочек в темноте.
0: Фонограф с вальсом.
1: Семь ступенек.
0: Одна подгнила. Лишь

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал по памяти.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Люсет. Они писали здесь свои стихи и романы, и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ой, такое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, конечно.

0: Камила, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидал. Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
1: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.
2: Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи, мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и всю свое тело.
0: Зачем это ей было надо?
3: Чтобы стать самой счастливой.
2: Чтобы стать самой счастливой.
3: И вот встретила она цыган.
2: И
3: спросила ее, где искать.
2: Где искать этого господина.
3: А цыганка сказала ей так.
2: Смотри,
3: не ошибись. Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все.
2: И он возьмет
3: их к себе.
2: И
3: ничего не даст тебе. Есть другой господин, который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше, и одарит тебя любовью.

0: волшебный фонарь.
1: Лампе Маги.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть третья.

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал по памяти.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Люсет. Они писали здесь свои стихи и романы и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ой, такое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, Камила.

0: Камила, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
0: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.

0: люблю зеркала, Карина.
1: Сколько тут вообще комнат?
0: 15 или 16. Внизу мы сделаем большую мастерскую. Тут будет великолепно.
1: Вот только холодновато чуточку.
0: Сейчас затоплю.
1: Погодите. Сейчас здесь еще не дом, но уже не сад. А эти зеркала словно двери в другие города, в другие жизни. Вот в этом отражается Огюст Роден. В этом Камилла Клодель. А в этом, самым серебряным из всех, кусок сада, с колышущейся в ветре веткой. В полумраке это серебро завораживает. В этом зеркале ничего не видно. Ничего. Просто чернота. Как черная глина, еще никем не тронутая. Как ночь. Как вы думаете, зеркала — это и правда двери в другой мир?
0: Мир один. Но уж если есть в нем двери, ведущие в жизнь, то это люди. Такие, как Бальзак или Гюго. Я всегда хотел их вылепить. То самая магическая дверь в жизнь — это ты, Камилла. Твое тело, я с ума схожу от него. Вчера я несколько часов рисовал тебя по памяти.

красавица комнаты. Она ничуть не стала лучше, в ней ничего нет. Ни перин, ни гигиенических удобств, ничего, кроме мерзкого ночного горшка, почти всегда выщербленного, мерзкой железной кровати, где дрожишь от холода ночь напролет.

0: Мучают женские тела, господин Роден.
1: Что с тобой? Камила? Тебе нехорошо?
0: Зря я пила столько шампанского. Теперь в голове шумит. Вам не кажется, что кто-то разговаривает? Словно какой-то знакомый, но неприятный голос.
1: Разговаривает? У тебя слух острее моего. Может быть, какие-нибудь бродяги заночевали в одной из комнат? Я схожу, посмотрю.
0: Не надо. Я уверена, это от шампанского. Сейчас пройдет. Вот уже совсем прошло. А что вы собираетесь сегодня делать дальше?
1: Вернусь в мастерскую. Надо поработать с вратами.
0: Ваши адские врата. Сколько вы уже над ними работаете?
1: Дело не во времени. Вещь растет как дерево. И когда она вырастает, тогда она и готова. У меня несколько десятков фигур. Галина, поэт, Паола с Франческой, Ева.
0: Я недавно перечитывала Данте. Вы помните это место, как они с Вергилием спускаются в ад и видят, как ледяной вихрь несет по огромному кругу и вдоль мрачных скал сотни и сотни голых тел? Они пытаются схватиться за камни и уступы, но ледяной вихрь отрывает их, бросает дальше, бьет о скалы и неумолимо влечет по гигантскому кругу. И тогда Данте заговаривает с двумя из них, с Паолой и Франческой. Он узнает, что они здесь из-за того, что полюбили друг друга. Но любовь их была запретной, потому что Франческа была женой его брата. Вы верите в это?
1: В это? Во что это, дорогая моя?
0: В ад.
1: Я верю в то, что ад существует при жизни. Иначе я не взялся бы за адские врата. Мир объят безумием.
0: А мы с вами? Ваша скульптура? Этот сад? Эти серебряные зеркала? Осколки стекол под ногами?
2: Любовников с Монмартра к Сене.
3: От Сены к Монпарнасу.
2: Вихрь поднимает на воздух фиакры и лавочки букинистов.
3: Вихрь задувает свечи и колышет гривы.
2: Но все еще идет представление в старом соборе.
3: Все еще разыгрывается старинная мистерия.
2: И снова зажигается звезда в небе.
3: И мир окутывается тишиной.
2: И путешествует на огромных золотых верблюдах через сцену волхвы.
3: А в маленькой пещерке горит свеча, и Божья Матерь качает в колыбели младенца.
2: А в дверь смотрит звезда, и входят пастухи. Освещает свеча Париж, мосты, набережные, стиснутые ладони мужчин и женщин, Агюста и Камиль. И пока она не погасла, мы живы в этом огромном городе.
4: Агюста и Камиль.
5: Выставка произведений господина Родена. Поразительно.
6: Держу пари, что завтра все газеты будут писать только о ней. Здесь полно журналистов.
7: И не только. Здесь весь Париж. Эмиль Золя, Моне. Здесь члены правительства, люди из министерства.
8: Это непристойно. Да, это эффект. Но нет никакого чувства нет.
7: Дама возмущена поцелуем. Страстным объятием обнаженных тел.
9: Идеальная фигура. Да. Кто ему позировать?
7: Камилла Клодель.
1: Натурщица.
7: Не только. Она его ученица. Там дальше выставлены ее работы. Бюст Родена, Шакунтала, портрет брата.
1: На это стоит посмотреть?
9: Ну, тут мнения критиков расходятся. Некоторые называют мадемуазель Клодель гениальным скульптором.
7: Другие говорят, что это всего лишь повтор роденовской техники. А, мсье Морхард, будете писать о выставке?
10: Непременно. Вы, кажется, обсуждаете творение мадемуазель Камиллы Клодель?
11: Говорят, что она просто удачно копирует своего учителя.
10: Позвольте заметить, что мадемуазель Клодель гений. Мы просто еще не можем понять, что женщина может быть гениальным скульптором.
7: Но вы же не будете спорить с тем, что их работы похожи.
10: Месье Роден сказал мне недавно по поводу работы мадемуазель Клодель. Я показал ей, где искать золото. Но это золото в ней самой. И потом, разве вы не замечаете, как изменилась манера самого господина Родена? Никогда прежде он не достигал такой лирической взволнованности, такого романтизма. Сама пластика его работ изменилась. Еще неизвестно, кто на кого влияет больше.
1: Позвольте, вы же не хотите ли вы сказать, что эта 20-летняя девочка влияет на манеру работы господина Родена?
10: Их союз создал доселе неповторимую личность художника с большой буквы, состоящую из двух человек – Камиллы Клодель и Огюста Родена.
9: Но вы только не говорите об этом господину Родену.
10: Да. Почему?
9: Если он вам поверит, он ее выгонит. Он слишком самобытен, чтобы с кем-то делить свою славу.
10: Но...
12: Думаю, что он прав, Морхард. Двум гением в одной мастерской не ужиться. Даже если по ночам они спят в одной постели.
13: Удачно.

0: какая это Роза Бире? Она ваша любовница? Жена? Не думайте, я не ревную, господин Роден.
1: Это долгая история. Как-нибудь я расскажу тебе. Она давно уже рядом со мной. С юности. Это просто друг.
0: Вы говорите «друг»?
1: Потом, Камила, потом, я же сказал. Смотри на экран. Это Версальские фонтаны. Видишь? Смотри на экран, Камила. Все-таки замечательная штука этот волшебный фонарь.
0: Когда-нибудь изображение на экране будет двигаться.
1: Это будет весьма вульгарно. Двигаться должны люди. Изображение должно быть в покое, вне времени.
0: Как мы с вами.
1: Когда я леплю тебя или люблю тебя, время останавливается.
0: Неправда. Я старею, и я все еще ничего не создала. В основном я леплю руки и ноги для ваших статуй. А о вашей Розе Бире я слышу от ваших натурщиков, а не от вас. Правда странно?
1: Оставь, Камила. Я как раз сейчас ищу для тебя заказчика. Ну-ка, что здесь? Что это?
0: Гавань в Китае.
1: Дальше. А это?
0: Букет цветов.
1: Дальше. Это?
0: Ватикан. Купол колонны.
1: Дальше.
0: Воздушный шар. Швейная машинка. Хватит! Опадающий сад. Хватит! Средневековый миракул. Иисус Христос сидит с учениками на Тайной вечере и говорит: «Я вас люблю, я вас люблю. Пейте со мной эту чашу». Что там он еще говорит? И все персонажи похожи на кукол. А он говорит: «Как я вас возлюбил, так и вы возлюбите друг друга». Хватит!
1: Вот картинка. Дождь на улице и горит фонарь.
0: Да, да, дождь на улице и горит фонарь. И горит фонарь, черт побери, и этого вполне достаточно.

На сегодня придется закончить. Я предупреждала господина Родена, что здесь, в этом доме, будет холодно. Но ничего. Ничего, сейчас он принесет вино. Мы сварим глинтвейн и выпьем его горячим. Какая жалость. Глина опять растрескалась.

мне нужно, что в сумасшедшем доме возможны какие-либо перемены. Здесь не обойтись без режима, чтобы справиться со всеми этими раздраженными, агрессивными, вопящими, разъяренными созданиями, которые стали невыносимы даже для их близких. Настолько они неприятны, докучливы. Но как получилось, что меня вынудили выносить их общество? Не считая тех неприятностей, которые проистекают из подобной скученности. Как тошно находиться среди всего этого. Я дала бы 100 000 франков, если бы они у меня были, чтобы уехать отсюда.

0: разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но...
2: Шлюха. Шлюха, воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
2: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
2: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
2: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
3: Не смей!
2: Убью,
3: не сука! Не смей, я тебе говорят! Отпусти!
2: Сука, сейчас я
3: не
2: убью
3: смей,
2: тебя!
3: Не смей, отпусти сейчас же, не
4: Камила! Роза! Тебе плохо? Хорошая моя. Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь. Господин Роден.
4: Не отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.

0: Таверна Магика.
1: Таверна Магика.
0: Волшебный фонарь.
2: Таверна Магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть четвертая.

0: Вот я и разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь, все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но... Шлюха. Шлюха, воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
1: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
1: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
1: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
2: Не смей!
1: Убью,
2: не сука! Не смей, я тебе говорят!
1: Отпусти! Сука, сейчас я
2: не
1: убью
2: смей,
1: тебя!
2: Отпусти сейчас же, не смей!
3: Роза! Тебе плохо?
4: Роза, хорошая моя.
3: Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем. Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
4: Мне отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.
0: Ступайте.

повредила себе что-то. Зеркало разлетелось на куски. Вот тогда-то мне и показалось, что все кончено. Я поняла, что у нас уже ничего не может получиться. Почему? Разве мы не любили друг друга? Разве у нас не была одна общая и самая страстная любовь? Скульптура. Почему получается в других, а у нас нет? Чего нам не хватает? Неужели мы не способны уберечь наше счастье? Иногда мне кажется, что я тебя ненавижу. Но мне хочется все же вырвать счастье у судьбы. Я всегда знала, что могу все. Что я сильнее всего на свете. Что я призвана к великим свершениям. Я говорила об этом брату, и он стал великим поэтом. Мне надо идти вперед. И без господина Родена. Где этот ключ от моей судьбы? Где ключ от счастья? Боже, я опять плачу. За окном туман, летят рыжие листья, догорает еще одна осень. Я встаю с кресла, я раскрываю зонтик. Красный зонт Камиллы Клодель.

0: Давайте, давайте пойдем к набережной, где ничего не кончается, где течет река. Давайте запустим корабль по этой реке.
1: Пусть плывет к океану.
0: Пусть любовь овладеет миром. Я говорю лишние слова, сто раз слышанные, переслышанные слова.
1: Вот на кукольную сцену под красным кленом тут со своим балаганом расположились комедианты. Выходит Орликин с арбалетом.
0: Он говорит, стрелы тяжелы, если хочешь попасть в цель, целься выше.

0: хочешь попасть в жизнь, обрести полноту, Камила, смотри на небо, на Христа, смешного, едущего по крышам на ослике, едущего среди дождя, непонятого и великого Христа среди непонятого дождя.
1: И вонзится стрела твоя туда, куда надо.
2: Et le grand Christ, mal compris dans la pluie, et ta flèche sans

0: У меня нет времени, господин Роден.
1: Ты дитя. Ты еще дитя. Позже ты убедишься. Работай. Ты хотел быть скульптором, но это дело долгое и тяжкое. Оно никого не интересует.
0: Вы что, меня не слышите? Я вам говорю, все кончено. Я ухожу от вас.
1: Кому нужны твои труды? Им наплевать, делаешь ли ты что-нибудь или нет. А если бросишь работу, они даже не обрадуются. Потому что им все равно.
0: Когда вы узнали, что я беременна, вы не обрадовались. Но вы и не стали меня отговаривать. Это делает вам честь, господин Роден. И мы отправились в замок Исслед. Местечко с готическими постройками. Вы сняли его для нас, этот замок.

0: было там хорошо с вами, правда?
1: Только от тебя зависит, браться ли каждое утро за создание своей мечты. Но если ты сумеешь все претерпеть, если достигнешь успеха, как Микеланджело, тогда ты навеки будешь связан с человечеством, которому подарило понимание сути вещей и красоту.
0: Вы приезжали ко мне из Парижа, и мы с вами ходили по окрестностям. Однажды мы забрели на кладбище, где было очень много могил. Вы разглядывали памятники, вы тогда начали работу над своим Бальзаком, которого лепили голым. А я уже знала, что уйду от вас. Потому что после того вечера во мне что-то надломилось. Потом мы ходили купаться и завтракали. Мы любили друг друга и спали вместе голыми. Два скульптора спали, в чем мать родила, как их скульптуры. Как господин Бальзак, которого вы лепите для памятника.
1: В наше время ищут в первую очередь пользу, а не дух, не мысль, не мечту. Художники — враги общества. Ну вот, мадемуазель, идемте пить кофе.
0: С вами я скажу вам это как скульптор. Я чувствую себя глиной. Черным пластом влажной глины, над которой я никогда не имела настоящей власти. Но вот нашелся тот, кто знает про глину больше, чем я. И он формирует ее, вертит в разные стороны, проникает внутрь, вливает в нее свою мужскую жизнь. И я завидую вам, господин скульптор. Но я тоже вливаю свою жизнь в вас и ваши скульптуры. И у меня не мог родиться ребенок, потому что все, что я могла родить от вас, это глина. Теперь я ухожу.
1: Ты не сделаешь этого.
2: Ты действительно уж слишком. Присудить меня к пожизненному заключению, чтобы я не подняла шум. Все это изначально исходило от дьявольского разума Родена.

0: Господин Дебюсси.
1: Вы позволите?
0: Конечно. Присаживайтесь.
1: Благодарю.
0: Это лучшее кафе в Париже. Я многие перебрала, пока не наткнулись на это. Вы ничего не слышите?
2: Его преследовала мысль, что как только он умрет, я сразу возвышусь как художник и превзойду его. Он жаждал удержать меня в своих когтях не только при жизни, но и когда умрет.
1: Я слышу весьма бодрое и скверное фортепиано. Еще цокот копыт на улице. Еще запах дешевых духов вон от той дамы.
2: Это, конечно, ему требовалось сделать меня несчастной, будь он жив или нет. И в этом он преуспел. Ибо несчастный я вполне. Мне крайне тягостно. Это неволя.
0: Так выпейте вина. Расскажите мне что-нибудь.
1: Вы становитесь знаменитой, мадемуазель Камила. Я слышал, вы ушли от Родена?
0: В один прекрасный миг я поняла, что мне пора начать работать самостоятельно. У меня теперь своя мастерская на итальянском бульваре. Дом 113. Заходите как-нибудь.
1: Если бы мне было позволено сказать вам...
0: Ну что там такое? Какие секреты могут быть у нас с вами? Пейте, мой дорогой. Я тоже выпью вина.
1: Я недавно сочинял небольшую сонату и все время видел перед собой чудесный женский образ.
0: Перестаньте, мой хороший. Никаких таких чудесных женских образов не бывает.
1: Она стояла передо мной в красном платье, и я вглядывался в ее лицо. Она была прелестна. Ее глаза темно-синего цвета казались мне фиолетовыми, а светло-каштановые волосы все время выбивались из прически. Она стояла на берегу какого-то пруда.
0: С лебедем?
1: Может быть. Ее детский рот с немного полными губами то ли улыбался, то ли плакал. И пока я писал музыку, голова моя склонялась все ниже и ниже. И вот я стою перед ней на коленях.
0: Ну что вы? Что вы, господин Дебюсси? Встаньте сейчас же. На нас смотрят. Ну что вы, мой дорогой? Пойдемте. Пойдемте на улицу.
1: Простите. Я не хотел вас напугать. Что с вами? Вы плачете?
0: Ах, чепуха. Вы просто опрокинули черепаху на спину, и теперь она перебирает лапками и никак не может подняться. Смотрите, каштаны цветут над площадью, а на памятнике маршалу Нею сидит голубь. Слышите?
1: Слышу. Что?
0: Вальс. Фонограф где-то играет.
1: А что ты такое, кажется, слышу?
0: Я пьяна, господин Дебюсси. И у меня к вам просьба. Потанцуйте со мной.
1: Здесь? Сейчас? Да это же самая восхитительная просьба в моей жизни. Дайте мне вашу руку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.

0: Ищейка камня.
1: Сегодня память одного дня. Тогда я танцевала под снегом в одном парке. И мне казалось, что это будет длиться вечно. И вот это не кончилось. Не кончилось, не кончилось, не кончилось. Боже, как все кружится. Мы уже взлетаем наперевес. Вы чувствуете?
0: Наперевес чему?

0: Неуловимые слова, непонятные каштаны.
1: После того, как мне исполнится 100 лет, каждая моя линия, каждая моя точка оживет. Слова японского мастера, которого так любит Камилла.
0: Смешной ослик приближается к ненастоящему городу. Смешной Христос въезжает в город, чтобы спасти всех. Народ кричит «Осанна!» Оживает каждая линия и каждая точка. И все возможно в том городе и в том сердце, куда впускаешь этого смешного ослика.
1: Цветут каштаны,
0: их свечи горят над Парижем.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный фонарь. И висит мокрая простыня на стене. Картинки устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты тоже изменились.
1: Они изменились.
0: Сколько времени я здесь одна?
1: Сколько времени я здесь одна?
0: Куда ушел Роден?
1: Куда ушел Роден?
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется...
1: Если он не вернется, я открою штору, я посмотрю, что там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки.
0: На нем почему-то решетки.
1: Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука
0: словно сморщилась.
1: Роден
0: любит изображать руки. Руку Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим. Камни уже давно заговорили. Сколько их было. Все эти статуи, мужчины, женщин, богов и богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст.
1: Я отдала тебе все.
0: И ты взял все.
1: Ты взял все, но
0: ты ничего не отдал. Господину я отдала все.
1: Господину я отдала все.
0: Все говорят о Боге.
1: Все говорят о Боге.
0: Но я не

0: Терна магика.
1: Терна магика.
0: Волшебный фонарь.
1: Терна магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть пятая. Заключительная.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный фонарь.
1: Волшебный фонарь.
0: И висит мокрая простыня на стене.
1: Картинки
0: устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты тоже изменились.
1: Не изменились.
0: Сколько времени я здесь одна?
1: Сколько времени я здесь одна?
0: Куда ушел Роден?
1: Куда ушел Роден?
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется...
1: Если он не вернется, я открою штору, я посмотрю, что там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки.
0: На нем почему-то решетки.
1: Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука
0: словно сморщилась.
1: Роден
0: любит изображать руки. Руку Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим.
1: Давно заговорили.
0: Сколько их было? Все эти статуи, мужчины, женщины, богов, богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все. Но ты ничего не отдал. Господину я отдала все.
1: Все
0: говорят о Боге.
1: Все говорят о Боге.
0: Но я не хочу молиться этому Богу.
1: Этому Богу, которым оправдываются
0: все эти угодья.

0: Это первая большая выставка мадемуазель Кладель. Целых 13 больших скульптур. Вы уже видели ее вальс, старина? Это больше стихи, чем скульптура.
1: Да-да, танцующая пара, наклоненная движением, словно маятник на излете.
2: Смотрите, что написал Мирабо об этой скульптуре. Сплетенные друг с другом, но куда устремляются они, подхваченные вихрем в опьянении душ и тел, столь тесно соединенных? К любви? К смерти? Тела их молоды и полны жизни, но складки тканей, окутывающие их, напоминают саван. Я не знаю, куда несутся они, к любви или к смерти, но я знаю точно, что от этой группы веет пронзительной печалью. Такой пронзительной, что истоком ее может быть лишь смерть. А если и любовь, то такая, что печальнее самой смерти. Мадмуазель Клодель гениальна. Господин Роден лишь будоражит общество. Камила взрывает его устои.
3: Да, однако господин Роден преуспевает. Недавно он был награжден вторым орденом почетного легиона. У него 5 мастерских. Он останавливается в замках и дворцах, а его ученица нищенствует.
0: Знаете, говорят, что эта история с Роденом ее так потрясла, что теперь она живет в запертой мастерской. Окна закрыты, она их заколотила. Она живет там с кошками и никого к себе не пускает. Но мы ее сегодня увидим. Она должна вот-вот появиться. Ага. Вот. Какая-то суета. Да, это она. Боже мой.
1: Она накрасила лицо до бела. Это маска? Она похожа на сумасшедшее перо.
0: Если это и пантомима, то весьма гротесковая.
1: Она, по-моему, пьяна.
2: Какая жалость. Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал. Но все проходит.
3: Она словно в лихорадке.
4: Господа! Господа! Знаете ли, кто я? Кто я? Женщина, которая на коленях умоляет, чтобы ее не покинули. Мое сердце унижено. Она окаменела навеки. Я была голой и стояла на коленях, господа!
0: Скандал! Уведите ее скорей!
4: Приглашаю всех в мою мастерскую! Завершим вечер там! У меня есть шампанское!
1: Боже, какой скандал! Впрочем, это теперь модно!

0: гаснут волшебные фонари, ненужных слов становится все меньше.
1: Тишина тает около губ, и они оставляют свой отпечаток на безмолвном снегу. Пляшут пылинки в луче.
2: Des grains de poussière dansent dans un rayon.

0: Камила. Никого. Только волшебный фонарь горит. Куда она ушла? Мне кажется, она очень давно здесь. Мы так и не посмотрели фотографии моих скульптур. Год назад я купил огромный средневековый крест. Не знаю, зачем я это сделал. Я хотел установить его в своей спальне прямо возле головы и установил. Он красив. Да, он очень красив. На нем распятый Христос. Такой, каким я видел его в детстве. Для того, чтобы поставить его так, как я хотел, пришлось прорубить потолок и пол. Недавно я шел вдоль железной дороги. Там горел один фонарь. Один единственный. Я не помню, сколько лет я шел вдоль нее. Фонарь шел вместе со мной по пустырю. У него были глаза, как у ангела. Мы шли проведать статую господина Бальзака работы Агюста Родена. Я шел через пустырь, и ветер ослепил меня. У меня потекли слезы. Камила, давай посмотрим следующую картинку. Камила!
1: Что ты, Агюст? Что ты хочешь? Доктор не разрешает тебе волноваться.
0: Пусть моя жена придет ко мне.
1: Я твоя жена, Роза. Агюст, я тут.
0: Не ты, другая. Та, что была со мной. Мы пойдем вдоль дороги, я покажу ей фонарь, который посылает лучи прямо на облака, как на простыню. Она увидит на небе нас, себя и меня. А потом придет

0: ломаете дверь. Она уже месяц не выходит из мастерской, и родственники обратились к нам. Ее надо забрать оттуда для ее же блага. Камила, откройте!
1: Мадемуазель Клодель!
0: Мадемуазель Клодель! Лечебница ей будет лучше. Давайте-ка смирить на рубашку.
1: Да.
0: Вот. Взламывайте дверь, да, в конце концов. Расходитесь. Так. Здесь нет ничего интересного. Сударь, ведь вы ее брат? Ну так помогите нам.

Мальчик мой, зачем я тебя задушила? Зачем я тебя задушила? Мальчик мой, ведь это неправда. Мальчик мой, зачем я тебя задушила? Зачем я тебя задушила, мальчик мой?

0: Черный кот в луже лунного света.
1: Убежище с голосами безумных женщин.

0: розой на ступеньке.
1: Голубые гомосексуалисты и розовые пароходы.
0: Воздушные змеи с хвостом из мочалки. Паутина времени затягивает их, затягивает, заплетает в шелковые коконы. И вот уже их не отличить друг от друга.
1: Паук время возносит свою добычу к луне.
0: Смешной Христос проезжает на ослике по звездке собора Святого Сердца. Лишь он один сильней паука. Он возвратит жизни. Под его взглядом развернутся окна саркофаги, как ослепительные майские розы ранним утром на твоем подоконнике.

0: Кончились картинки.
1: Доктор, с кем она разговаривает?
0: Кончились.
1: Ведь это мадмуазель Клодель, не правда ли?
2: Мы перевели ее в высший разряд, господин инспектор, по требованию родных. Но ей все равно у нас не нравится. Она поставила маленькую скульптуру Мадонны на стол и говорит с ней. Впервые за 30 лет, что она здесь провела, она молится.
1: 30 лет? За это время можно было бы и адаптироваться?

0: Пресвятая Дева, я тебя слышу. Каждое слово. Ты больше не камень. И я тоже больше не камень. Я не камень. Я Камила. Говори, говори со мной, весна моя, мой дождик. А знаешь ли ты, что я выбрала не того господина? Я отдала ему все, все, все до последней нитки и получила взамен безумие и Виму. Роте. Еще был у меня господин, и ему я отдала себя всю и сгорела дотла, его имя — работа. А что, если твой сын и есть тот господин, за которым бы я пошла? Фонари светились бы на набережной со стеклянными волнами. Я подарила бы ему белую розу, не из камня, настоящую. Белую, сестра, Пресвятая Дева, мой ветерок, у тебя тихий голос, он похож на колыбельную. Ты говоришь, что есть только один, единственный истинный господин на свете, и что имя ему любовь, и что это твой сын, и только он может научить меня, как жить, а не сгореть. Отдать сердце любви и остаться свободной. Отдать жизнь красоте и не сойти с ума. Смешной Христос на ослике. Вот о чем рассказывала няня давно, когда я была маленькой девочкой. Я сделала неверный выбор. Я ни от чего не отказываюсь. Я хотела этого, но он, твой сын, изменить все, что было со мной, и увлечь все это в жизнь, моя речка. Может быть, в жизнь без конца, где статуя живет, как увлекает иногда пьяный гость, уходя весь праздник.
1: Так говорил об этом Поль.
0: Ты бокалы, хрусталь, вина, свечи, угощение увлекает за собой, потянув за край скатерти.
1: Так говорил об этом Поль, мой брат. Он великий поэт. Он сказал, что даже Бог не выше любви. Вот что он сказал.
0: Не уходи от меня, дева ласточка.
2: Не уходи от меня, дева ласточка.
0: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
2: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
0: А, вот идет кто-то.
2: А вот идет кто-то.
0: А, знаю, знаю. Белый, как мрамор.
2: Знаю, знаю. Белый, как мрамор.
0: Он похож на статую Родена.
2: Он похож на статую Родена.
0: Я спрашиваю его, чего ты хочешь?
2: Я спрашиваю его. Чего ты хочешь?
0: Он говорит, ну-ка, дунь.
2: А он говорит, ну-ка, дунь.
0: Давай задуем,
2: давай задуем этот огонь в волшебном фонаре,
0: Камила. Дунь, вот так. Вот так.
2: Вот так. Он говорит мне.
0: Он говорит мне, отдохни,
2: моя девочка.
0: Девочка, он говорит, хочешь?
2: Хочешь?
0: Давай потанцуем, танцуй со мной.
2: Танцуй со мной, моя девочка.
0: Забудь обо всем, потому что впереди тот.